0: фотки эти в интернет выкладывать, потому что интернет, он помнит все. В интернете же как? Волочкова не балерина, Билан не певец, Саша Грей не диджей, оказывается, нифига.
1: То есть ты что хочешь сказать, Валер? Водитель автобуса, графический дизайнер и безработный Денис должны бояться интернета?
0: Да при чем тут профессия? Это всех профессий касается. Вот учителя. Слышали, училка выложила фотографию, где в купальнике она. Но... Так все, уволили. Потому что девиз родителей – купайся в пальто или пошла на школу.
1: Валер, ну мы просто про фотографию разговариваем. Это остановленный момент времени и все.
0: И знаешь, кто чаще всего извиняется за этот остановленный момент времени? Региональные депутаты. Они же вообще караул что выкладывают? Одна недавно выложила холодильник полный красной икры. Ты же уже тупо дразнишь бедных. Или еще одна выложила фотографию, где она в шоколадной ванной такая. На что она рассчитывала? На молочинка в комментариях, а?
2: Понятно. Ну а вот ты... Валера Абульев, тебе что, не пойму?
0: Мне что? Я объясню, я с девушкой в клубе познакомился. Ну, выпили, приехали ко мне, я говорю, ну что, может, ну там это самое, ну... Она, я не такая. И уехала домой. Я забиваю в поисковике имя, фамилию, вылезает видео, где она перед вебкой, она прям такая. Ну и что? Давай, давай про тебя инфу найдем в интернете.
1: Ой, что ты там найдешь?
0: Да,
1: Миша ест борщ, что ты там найдешь?
2: Миша спит.
0: Нет, вот смотри, Миша пьяный танцует на дне города, пожалуйста.
1: Там, ну бывает.
0: А где рубашка, где штаны, Мишка?
1: Ну, не помню.
0: Ну вот. А ты что, скалишься? Давай, ну, на давай, тебя найдем, давай, Денис, ну, вот.
2: Найдешь,
0: пожалуйста, Денис спит в грядках.
2: Я не выкладываю.
0: Так друзья выложили.
2: Так вы мои друзья.
0: Ну не суть, Денис.
2: Вы гоните, что ли?
0: Кстати, у тебя по рубашке претензий нет. Да, вот, все нормально. Где трусы, Денис?
1: Это ты задолбал, понял, Валера? Сейчас мы про тебя тоже что-нибудь найдем.
0: Не надо. Сидим, сидим, выпиваем. Не надо ничего искать.
2: Не... А что ты не поймешь?
0: Не надо, себе. Потому что... Что, перезалили, что ли?
2: А что там?
1: Видео называется «Дрищ в Ашане пердолит дыню». Есть второе видео, там то же самое, только с манго. Да.
3: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Пенка на «Юмор-ФМ».
1: Если существует йогурт питьевой, должен же быть йогурт технический.
2: Счастье свою.

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Почувствовали легкое недомогание?

0: Один ответ. Бат Фуфлофирон. Рекомендован для взрослых, детей и даже домашних питомцев.
1: Охудеть он помогает?
0: Ну, конечно, помогает.
2: А микробы убивает?
0: Все

0: Авиакомпания «Покеда» объявляет тотальную распродажу стоячих мест по следующим популярным направлениям.
1: Магадан от 300 рублей, Москва-Караганда от 500 рублей, Домодедово-Шереметьево всего за 99 рублей, Москва-Лос-Анджелес от 3000 рублей.
0: И можно полчасика посидеть.
2: Да ну?
0: Ну да! Любите путешествовать, но не хватает денег?
2: Решение простое. Летим стоя.
0: Лоукостер «Покеда».
2: Не кормим, не поим. Какой такой багаж?
0: «Покеда». Потерпел, долетел.
3: Да, здрасте, меня зовут Сигизмунд Пипеточкин, и я автор из знаменитой системы самообороны Сигизмунда Пипеточкина. В нашем жестоком мире не просто выжить, если тебя зовут Сигизмунд, и практически невозможно, если твоя фамилия Пипеточкин. Вот почему с малых лет я упорно работал над своей боевой системой.
4: Приобретайте аудиокассеты с курсом самообороны Сигизмунда Пипеточкина.
3: Основы моей системы заложила сама природа. Долгие наблюдения за индюками, за быками, за всякими козлами и другими элитными бойцами животного мира позволили разработать интуитивно внятную систему самообороны. Всего одно занятие уже сделает вас опасным противником. А ровно через месяц вы станете непобедимым, как и я.
4: Специальное предложение. Купите две аудиокассеты с курсом самообороны Сигизмунда Пипеточкина и получите в подарок DVD с лучшими боями Сигизмунда на дискотеках и в ресторанах его родного Биробиджана.
3: Меня зовут Сигизмунд, и я научу тебя драться, как Сигизмунд. Во!

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: По итогам выходных решил купить карту города, чтобы отмечать места, куда мне больше нельзя.

0: и команда «Ну нормально» Москва.
1: Ну что, Марин, мы с вами уже поближе познакомились, решили вам посвятить песню. Заранее извините.
2: Пришло.

0: Одного скандала еще и не матюкается, хотя 2 года с Калайджаном общается. Если нашла закладку, то продолжится чтение. Использует детское масло только по назначению. Спалилась с бабами в бане, но она тоже, блин, женщина. С продюсером спит, но он ей муж сказать нечего. Не пьет и не курит, наверное, стесняется. Федунки в бедняга, за двоих одувается. Ну посекни хоть где-то, выдумывать больше нету сил. Родила 2, но почему не в 16, блин? Ну подружись ты с бомжом или с Даной Борисовой. Будет вечер приятный, ну или с Даной Борисовой. Снимись в фильме плохом или сама сними, например. Вот справа и слева есть хороший тебе пример. Сходи на интервью к тому, кому сейчас нельзя. Это несложно, сейчас почти никому нельзя. Про Мизулину ляпни, вот уже подтверждается тот инфоповод, что комедий закрывается. Хотя в финале песни аккуратненько харкни.
1: Ну так, между зубов, это несложно. Вот так.
2: О, все! Матернулась.
1: Она ж молчала.
2: Не, она прям взглядом маршрут построила. Ну, если что, обиду не держим. Будьте проще, как мы, простые пацаны из Москвы. Всем кайфа! А где прошла? Суперпроект НТ. Это Лига
3: Городов. На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет. Реклама.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: 2 часа ночи. Резкий стук в дверь. У меня от неожиданности чуть перфоратор из рук не выскочил.

0: было нетрудно.
1: Юмор ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
2: Значит, папа, сын и внук едут на рыбалку. Зашли в автобус, сели, присели. Вдруг заходит девушка такая, необычайно красивая, и колготочки в сеточку такие модные очень. Ну и мыслят каждый по-своему. Значит, внук мыслит, это же какая красавица. Я бы с ней, конечно, зажег бы, ничего не могу сказать. Папа думает, это сколько же денег она у родителей выпросила, чтобы ей купили такие колготки. И у деда мысль, вот, блин, опять сети забыли. Человек приходит, на телеге едет, впереди лошадь, он ее стегает, заезжает в деревню, говорит, люди, выходите, я дрова привез. Лошадь поворачивается, говорит, ага, ты привез. Мужик стоит, небоскреб огромный такой, он стоит, курит возле небоскреба. И подходит девушка, говорит, здравствуйте, я из общества борьбы с курением, социальный опрос. Как давно вы уже курите? Говорит, около 20 лет. Она говорит, 20 лет. Я поняла. Берет калькулятор, посмотрите, 25 лет. Понятно. Скажите, а сколько в день сигарет вы курите в среднем? Он говорит, ну, около 2 пачек. Около 2 пачек. Как можно так портить тебе здоровье? Одну секундочку, посчитал на калькуляторе. Понятно. Вы знаете, что если бы не курили, на сэкономленные деньги вы могли купить бы вот этот небоскреб. Он говорит, а вы курите? Она говорит, нет, разумеется. Он говорит, а небоскреб у вас есть? Она говорит, нет. А я и курю, и небоскреб мой.
1: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
1: И все танцуют.
4: Рассветом души наши ближе. Нам друг от друга сносит крышу.
1: По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
5: Танцуют все.
1: Шутки и танцы.
6: Хватит шутить, дайте музыку.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Является ли накопленный за годы супружества лишний вес совместно нажитым имуществом? И что с ним делать при разводе?

0: FM представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Камызякского края. Город Камызяк.
1: Вечная ценность Камызяки – это, конечно же, закон. Итак, очередное заседание в Камызякском суде.
2: Встать! Суд идет! А то опять ругаться будет, сами знаете.
1: Отдай! Отдай!
3: На!
4: Че как немощный?
5: Давай ржать, уже в конце концов суд начинается. Все, ты же вставайте. Давай, Славка, вставай, вставай, вставай, не ленись, давай, вставай. Значит так, Славка, сегодня мы будем судить тебя по статье, Валентин Степанович, как называется статья, когда человек себя безалаберно ведет?
2: Преступная халатность.
5: Вот, понял?
2: А что я сделал?
5: Что я сделал? Ты что, не мог мне фарами помогать, что впереди гаишники областные стоят, что ли?
2: Я просто вашу машину не узнал.
5: Машину мою не узнал? Единственный кабриолет в городе он не узнал. Я протестую, вы заинтересованное лицо. Так ты заткнись, понял, адвокат, ты заткнись. Ты на свое лицо посмотри! Как будто всю жизнь грецкий орех передразнивал. Не, Русь, эти гаишники тоже интересный народ, да? Вот пристали, дыхни, дыхни. Что, так не видно, что ли?
1: Да ладно вам, ваша честь, решим вопрос. У меня там сослуживец работает.
5: Какой сослуживец, Русник? А ну-ка расскажи к нам всем вообще, ты в каких войсках служил? А то на день пограничника ты пограничник, на день ВДВ ты с десантниками ходишь, на день морского флота ты на берегу Андреевским флагом марш стоишь. Ты что, всех пьяных боишься, что ли? Да хватит ржать уже в конце концов, молодежь, я смотрю, вы конкретно распоясались. Валя, где это было, когда студент бабушку топором этот...
2: В «Пусть говорят», что ли?
5: Какой «Пусть говорят»? Книга, говорю, как называется?
2: Преступление, наказание.
5: Преступление, наказание. Как там этого пацаненка наказали?
2: Ой, я уже не помню.
5: Не помню, а не знаю, скажи.

0: потому что не читала. Сама неуч, сын у тебя такой же. Знаете, что я сынок натворил на выпускном?
1: Ну я же просила не рассказывать.
0: Не рассказывать. Свадьба когда? Давай сюда приговор. Ту, приговор, говорю. Приговор, правильно. Что не исправляешь, сидишь, хихикаешь. Значит, приговор, все, ты ж, Русик, засекай. Хоп, ла-лайла, засекай, нормально говорю.
2: Поехали.
0: Приговор. Именем Российской Федерации 28 апреля 2012 года Комиссарский суд постановил. Учитывая все обстоятельства высококонности характера, всем нам честно опасности, если это российская категория преступления небольшой тяжести. Суд считает возможно назначить наказание в виде лишения свободы, применение 73 статьи УК РФ, условное освобождение.
2: 9:08. Усейн Болт.
0: А вы что хотели? Тренировки. Ладно. Короче, Славка, ты понял, да? В тюрьме будешь сидеть, лягушек надувать.
1: Каких еще лягушек?
0: Это я просто проверял, ты слушаешь меня или нет вообще? Так, что бы тебе назначить, а? Короче, судебное порицание, вот так скажу тебе, все. Давайте, не ржите, что, как детский сад уже в конце концов. Все, бесите, все, тысяч, давайте.
3: До свидания.
0: До свидания, девочки и мальчики. Раф!
4: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
1: Мне было очень тяжело, когда жена ушла, и стало совсем невыносимо, когда она вернулась.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Анастасия, менеджер из Москвы, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. Такой вопрос снова про мужчин. Не складывает сообщение в самом начале с теми мужчинами, которые нравятся. Собственно, они просто прекращают общение. Вот, то есть изначально не рассматривают меня как потенциально серьезного партнера для отношений. Вот хотела бы узнать, может быть, нужно выбрать какую-то более хитрую стратегию, вот, чтобы игра шла как-то в мою сторону. Вот хотела бы получить совет от вас.
0: Сатья отвечает.
2: Все хотят хитрые стратегии, конечно же, но ну, их нет, этих стратегий. Просто надо понимать, что отношения какие-то счастливые, прикольные, классные, такие разные, продолжительные, семейные, это всегда некое чудо. То есть это может сразу случиться, может вообще не случиться. Это по-всякому бывает.
1: Просто проблема в том, что именно те мужчины, которые мне нравятся,
2: вот это большая проблема.
1: Не рассматривают серьезно и сразу, не боясь меня обидеть и задеть, испугнуть, пролонгируют какие-то интимные моменты.
2: Ну, конечно, ты девка-то красивая, я бы сам что-нибудь пролонгировал бы. Но история в том, что это, ну, это нормальная тема. Ничего
1: просто
2: ты с этим
1: потом
2: не
1: они делаешь. Начинают отношения серьезные, но уже с другими девушками. Вот в этом
2: а с чего ты взяла, что они с другими? Они
1: а я
2: с ними
1: узнаю.
2: Спят? Что, они все счастливы, все замужем?
1: Нет.
2: Ну вот в том-то и дело. Это мозг так подсказывает. Это, знаешь, вот как нам кажется, что у всех все хорошо. Как я иногда так шучу, идешь так по вечернему городу и смотришь, что в каждом темном окне люди занимаются качественным сексом, а в каждом светящемся окне люди договариваются о качественном сексе. Один я иду, у меня нет ни секса, ни качества, да. А на самом деле это совсем все не так. Совсем все не так. Нам кажется, что все вокруг счастливы, у всех все сложилось, и вот, ну вот же, нормальная девочка, не ломается, сразу полезла в постель. Ну все, вот, смотри, счастливая. Это у меня проблема, а у остальных все отлично, все хорошо. Вот смотри, и Лену вот увезли, ну, в баню на семерке баклажан, да? Ну, а тут у тебя должно быть четкое понятие, чего ты хочешь и какой мужчина нужен тебе под проект. Качество повышает конкуренция.
1: Конкуренция в плане?
2: В прямом. У тебя должно быть много ухажеров. Бесперспективных желательно. Женщина, у которой много ухажеров, мужчину вдохновляет. Потому что он такой сидит, смотрит, а этот, ну, очевидно, что там груди ее касался лишь аккордеон. Это не работает. Когда за женщиной есть какой-то ажиотаж, мужчине это интересно. Когда женщина красивая, когда она интересная, когда она, как это, популярна. Ты меня услышала?
1: Да, спасибо вам большое.
2: Для этого нужен что? Разум. Разум. А он наверняка у тебя есть. Красота есть,
1: есть,
2: разум 100% где-то присутствует.
1: Спасибо вам большое.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На юмор.

0: которой шутит рэпер СТ.
1: Но мой рот создан для пива и шпром.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Пирожок взял в Думу Вассерман. И забыл, в какой убрал карман. Ходит уж

16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужика арестовали за незаконную вырубку леса и приговорили к 5 годам законной.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Друзья, помните, да, Минздрав предупреждает, абсолютно здоровых людей не бывает. Бывают недообследованные. Пациент на приеме у врача спрашивает: скажите, доктор, а вот эта, простите, исключительно дорогая платная операция, она вот действительно так необходима мне?
3: Конечно, без этой операции ни о каком отпуске в Альпах и никаких горных лыжах не может быть и речи, слышите меня? Пациент растерялся: доктор, но я не катаюсь на горных лыжах, и да и вообще не собирался ехать в Альпы. Уважаемый, так и речь сейчас совершенно не про вас.
2: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, короче, про медведей. Белая медведица со своим медвежонком идут по Арктике. Температура воздуха, ну, такая нормальная для Арктики, минус 37, минус 38, идут уже довольно долго. И тут медвежонок неожиданно спрашивает: мам, а папа у нас белый медведь? Мать слегка растерялась, говорит: ну, конечно, чистокровный белый медведь.
4: Ясно. Мам, скажи, а вот бабушка твоя, мам-то которая, она случайно не бурая медведь-то, нет?
3: Да не, ну что ты, сынок, ну твои бабушка с дедушкой тоже были белые медведи.
4: Понятно, а у папы, вот его родители, они случайно не бурые?
3: Да нет, конечно, ты 100%
4: белый медведь.
3: А почему ты спрашиваешь? Да что-то мне как-то зябко, мам. Как говорится, опыт сын ошибок трудных.
2: Значит, жена заходит в гостиную и видит, как муж вынимает из бара все бутылки со спиртным и аккуратно складывает их в спортивную сумку. Жена удивлена:
3: Коль, ну зачем нам столько? Мы едем на дачу всего на 2 дня.
2: Люся, это не мы едем на дачу на 2 дня. Это наш сын на 2 дня остается дома один.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Вчера помыл окна. Теперь рассвет у меня на 2 часа раньше.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Дедушка, дедушка, как ваше здоровье? Нет, нет, мы не знакомы, дедушка, но меня интересует. Ну, вижу, вы вздыхаете. Ну, честное слово, я просто так. Как ваше здоровье, дедушка дорогой? Да нет, я не из поликлиники. Да я же говорю просто так. Да нет, ну что вы, дедушка, я не от Зины, я не знаю Зину. Я прохожий, вижу, вы переходите улицу, я шел за вами. Ну, я случайно шел за вами. Я думаю, спрошу, как здоровье, погода великолепная. Ну, не хотите отвечать? Пожалуйста, до свидания. Я говорю, я просто поинтересовался. Ну, честное слово, я вас не знаю. Клянусь, я вас вижу первый раз. Я просто так спросил, как ваше здоровье? И все. Ну, хорошо, не хотите отвечать? Не надо. Я пошел, до свидания. Отец, отец, отец, идите своей дорогой. Я говорю, у меня сегодня хорошее настроение. Я спросил, как ваше здоровье. Я ничего не думал. Ни знакомые, ни работали вместе, ни учились. Как мы могли учиться вместе? Я не знаю, вашу дочь и в Саратове никогда не был. Я просто спросил, как ваше здоровье? Вы не захотели ответить. Все, вам куда? А мне налево. И чудесно. И будьте здоровы. Папаша. Ну, папаша. Ну, бросьте это дело. Не приставайте. Папаша. Не приставайте, я же объяснил. Ну, вы посмотрите на себя. Ну, вы еле дышите. Вы весь держитесь на этих подтяжках. Я вам говорю, я нервный, у меня просто настроение хорошее. Ну, я звездану и все. Зачем эти волнения к концу жизни? Я вам говорю, я за тобой шел. У меня было хорошее настроение. Я спросил, как твое здоровье, чтоб ты не дошел. Ты понимаешь? Я тебя в жизни не видел и горя не знал. Слушай, переползай на другую сторону, у меня терпение кончается. Какой я тебе родственник? Ты посмотри на мой овал лица. Какой Саратов? Я из Копенгагена. У тебя там есть родственники? И катись, пока я тебе все шнурки не оборвал. Догоню, устрою тебе здоровье на все 2 дня, что тебе остались. Нет. Если бы ты был моим родственником, я бы на себе руки наложил. Слушай, у меня было хорошее настроение, я не виноват. Но я разворочу мостовую, я найду тот кирпич. Дед, отойди, дед, дай умереть спокойно. Дед, я не знаю, у меня сердце не выдержит, я тебя не знаю. Граждане, братья, отодвиньте его. Не доводите до греха, у меня сегодня радостный день, у меня день рождения. Я спросил, как его здоровье, мне было 30 лет. Я защитился, вот диплом, жена красавица, дети умницы. Я ему говорю, отойди, я здоровый человек. Меня любят на работе, у меня все впереди. Он ходит за мной с утра, любимый, старый. Разве я могу его взять за бороду и об себя 2 раза? Я же интеллигентный человек. Мальчик, мальчик, помоги дорогу перейти.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Потрясающая атмосфера в концертной студии Юмор-ФМ. Потрясающие лучшие в мире зрители. А напротив меня в удобном кресле мечта всех мужчин. 1/6 части суши Люся Чеботина. Коротко о правилах. Мы по очереди коротко поем. Вы все вместе дружно смеетесь. Вот проще некуда. Давайте начнем.
2: Я не забуду тебя, Ибрагим. Твою борьбу, твое трико, твои прогибы.
3: Холодец говяжется, а ухо рыбяжится. Сербский изучать язык сложно только кажется. Это реально сербский, а вяжется.
0: На Юмор-ФМ.
2: В гробу я видел елочку, и там же видел ель. Валил я эти елочки 15 лет в тайге. Ой, я дурак просто, я уже не могу остановиться просто.
3: А теперь застольную, давайте.

0: Как грустно.
1: Не нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь. Тебе 90 ты гонишь. Знаешь, на отлично, а я историчка. Кто тут не учит, не учит, в четверти двойку получит.
2: 3-4 закончили. Переходим в режим ожидания нашей новой встречи на радио Юмор ФМ.
3: Это шоу «Шутки песни», Стас Ярушин
2: и обворожительная Люся Чеботина. Скоро вернемся и еще споем.
3: Пока-пока.
4: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Борьба с комарами в квартире развивает слух, внимание, координацию, ловкость и паранойю.

0: Star.fm представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: Угарный папа!
1: Бабушка говорит, вот, Женечка, тебе уже 6 лет исполнилось, поэтому проси маму с папой, чтобы купили тебе братика или сестренку. Женя отвечает, зачем тратить деньги? Мама у нас еще молодая, она и родить может. 5-летняя дочка Олечка говорит маме, мамочка, какая ты в этой шубе красивая. Правда? Обрадовалась мама. Конечно, правда. Ты в ней на овчарку похожа. Из школьных сочинений Светы. Вдруг земля задрожала. Это Змей Горыныч шел на посадку. У Ростовых было 3 дочери. Наташа, Соня и Николай. Тарас сел на коня. Конь согнулся, а потом засмеялся.
0: Угарный папа!
1: Айдар 4 года. Когда тетенька в белом халате сказала, что поставит манту, я обрадовался. Но потом оказалось, что манты у нее невкусные и вообще от них рука болит. Тетя пришла в гости и спрашивает у 5-летней племянницы. Оленька, а у тебя есть лучшая подружка? Да, есть. А как ее зовут? Алиса. Какое красивое имя Алиса. А что Алиса тебе обычно говорит, когда вы встречаетесь? Алиса говорит, маршрут построен. Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Присылайте на наш единый номер +7 915 0303 567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.

0: Дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если жена делает тебя счастливым, то какая разница, чья это жена?
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Объединенные Арабские Эмираты, знаешь? Я объединил.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Ленка на Юмор-ФМ.
1: Она была из тех женщин, о которых меня предупреждала мама и которых так рекомендовал папа.

0: Бабенко. 5 шуток про налоги.
1: Налоговая полиция. Мы всегда приходим на выручку. Главное в налогообложении – не налогооблажаться. Директор завода по производству матрешек спрятался от налоговой в заместителе директора. В цыганской налоговой ИНН называется «Айнанэн». У меня натянутые отношения с налоговой. То я ее натяну, то она меня.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Всем привет! Стать успешным писателем во все времена было непросто. К вершинам Олимпа пробивались только самые яркие и талантливые люди. А значит, и истории с ними происходили яркие и порой призабавные. О знаменитых писателях и поговорим.
0: Шутить изволите.
1: Как-то раз знаменитый автор детективных романов сэр Артур Конан Дойл сошел с поезда. К нему подбежал бойкий извозчик, схватил его чемодан и спросил: «Куда вас везти, месье Конан Дойл?»
2: «Сперва скажите, откуда вы узнали мое имя?» – удивился писатель.
1: «Я просто проанализировал детали», – ответил извозчик. «Следы чернил на руке? Вы много пишете. Одежда в лондонском стиле. По манере держаться – явно врач». Так и догадался.
2: «Да вы самый настоящий Шерлок Холмс!» – воскликнул Конан Дойл.
1: «Благодарю вас», – немного смутился извозчик и добавил: «Знаете, я заметил еще одну деталь. На ярлыке вашего чемодана крупно написаны ваше имя и фамилия». Однажды знаменитый автор «Трех толстяков», писатель Юрий Олеша, наотрез отказался подписывать договор с издательством, заявив: «Вот тут у вас написано Олеша Юрий Карлович, именуемый в дальнейшем автор. Это меня не устраивает».
2: «А как бы вы хотели?» – спросили его.
1: «Я хочу так. Олеша Юрий Карлович, именуемый в дальнейшем Юра». И еще одна история про Юрия Олешу. Писатель был завсегдатаем кафе гостиницы «Националь». Однажды, будучи уже изрядно навеселе, да еще и в обнимку с таким же румяным приятелем, он выходил из любимого кафе и увидел при входе человека в красивой черной форме, расшитой золотыми галунами и шевронами. «Подайте такси!» – потребовал Юрий Карлович.
2: «Я не швейцар, я адмирал!» – рявкнул обладатель пышной формы.
1: «Тогда подайте катер!» – невозмутимо ответил Олеша.
0: «Шутить изволите!»
1: Что ж, друзья мои, покинуть вас на катере у меня вряд ли получится, а вот на такси попробую. Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.
3: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
4: В эту субботу ровно в полночь
3: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
5: Фоменко Фейк-радио!
6: Да, детка.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Марина была по гороскопу весы, а по весам телец.

все, что я знаю про отца, это что у отца все как обычно. Последние 5 лет у отца все как обычно. Может, он из семьи ушел, я не в курсе. Маме просто лень длинную смс-ку набирать, подходящей открытки в WhatsApp нет. Вот это «мы теперь одни», там котенок под дождем. Хотя, зная мать, она, скорее всего, стишок отправила. Вот и сказочки конец, ведь от нас ушел отец. Я честно скажу, я у отца 3-й по счету ребенок, а 3-й по счету жены. Поэтому первые несколько лет мы старались к отцу особо не привязываться. Он за сигаретами уходил, мы ставку делали, вернется или нет. В целом детство прошло приятно. Сейчас в России очень популярна тема буллинга. Буллинг, кто не в курсе, это когда сильные унижают слабых. Но в моем детстве это называлось просто – школьная перемена. У нас в классе учился парень по имени Антон. Само собой, мы его дразнили из-за его имени. И сейчас за это очень стыдно. Это глупо. Но однажды в школе мы узнали, что у Антона появился младший брат, которого родители назвали Тарас. И мне кажется, родители играют в игру, не дая ребенку шанса на счастливую жизнь. Вообще ни одного. У меня мать недавно повзрослела, сама себе выбирает пароли в интернете, представляете? Но выбирает странно. Она при мне начала гуглить фразу «самые популярные пароли в мире». Я говорю: «плохая идея, мам». Она говорит: «какие сейчас самые популярные пароли?» Я подсказываю, что обычно самый популярный пароль – это твоя дата рождения. И моя мать такая: «моя дата рождения – самый популярный пароль в мире». Я говорю: «да, мам, прикинь, именно твои цифры все запоминаем. У тебя пароль от госуслуг прямо в паспорте указан, очень удобно». Судя по тому, какое в нашем обществе отношение к утренней каше, там эффект должен быть примерно как от укола адреналина в сердце. Утром закинулся овсянкой, весь день ходишь заряженный, такой: «обожаю вареный овес». Мне подруга сказала, что в кашу можно просто добавить мед, и она станет послаще. Так вот, куда угодно можно добавить мед, и все станет послаще. У меда такое свойство. Немного меда, немного мокрого картона – это тоже сладкий завтрак. Я еще недавно записался в спортзал, и обычно там есть фитнес-тренер, который выглядит как олимпийский бог. Но мой фитнес-тренер выглядел плюс-минус как я. Такой же тип, просто в красной майке с надписью «инструктор». Просто я хочу смотреть на своего фитнес-тренера и думать: блин, я хочу быть как он. Я смотрел на своего и думал: блин, я уже как он. Мне надо точно что-то менять. Недавно узнал, что имбирь в японской кухне существует для того, чтобы перебить вкус прошлого блюда, дать вам почувствовать вкус нового блюда. Я это узнал и понял, что в отношениях с женщинами я имбирь. Обожаю поддержку. У меня в жизни был вот этот ужасный момент, когда ты пишешь «бывший». Я однажды так поступил, написал бывшее сообщение в стиле «Привет, я сейчас с Викой», а потом написал «Извини, не тебе». Вы такие: звучит жалко, я знаю. Но я сделал ситуацию намного более жалкой и отправил эти две фразы в одном сообщении. Это конец. Слава богу, есть функция удалить сообщение у собеседника. Я удаляю сообщение, но случайно только у себя, и такой: вот это конец. Для чего вообще существует функция удалить сообщение только у себя? Все люди в мире уже в курсе, что ты идешь, а ты стоишь и такой: конкретно у меня такого сообщения нету. Это вам Павел Дуров с моего аккаунта написал, ясно? У меня все. Спасибо.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Есть много способов спастись от нападения акулы. Например, я потерял свой загранпаспорт.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Однажды я упал, и звезда загадала желание. Если закрыть глаза, то становится темно. Если хочешь идти, иди. Если хочешь стоять, стоять! Если гонка на велосипедах – велогонка, то гонка на самокатах – самогонка! Если житель Монголии – монгол, то житель Чехии – чехол! Если не умеешь пить, не сдавайся, тренируйся. Правда в том, что никто не умеет пить. А все, кто говорят, что умеют, нагло врут.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит, что она вас любит, это не значит, что она любит только вас.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Контрастный душ – это когда выходишь из сауны, а у входа тебя встречает жена.

0: преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
2: Реалити криминалити.
1: Мы, студенты колледжа транспорта и дорожного хозяйства Савенко ПР и Кравец АА, совершили угон учебного автомобиля Renault Logan, а затем наезд на ограждение образовательного учреждения из-за отсутствия развитых навыков вождения в экстремальных условиях снегопада и гололеда. А также потому, что наша однокурсница Савельева МВ выразила сомнения в наших способностях к дрифту и нашем интеллектуальном уровне.
3: Конечно, он плохой человек, ведь взятку он взял в пьяном состоянии, пропив ее с кладовщиком. Тоже, кстати, пьяницей. Однако обогатил он при этом не что иное, как государственную казну. Выпил в меру, но не рассчитал. Оказывается, мера выпивки не каждый день постоянная. Все зависит от настроения и качества водки. В показаниях гражданина Семакина В.Н. имеется явная клевета, где он утверждает, что он совсем меня не знает. А кто же тогда проводил со мной бурную ночь под общим одеялом?
1: На этом пока все. Соблюдайте законодательство страны. А если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу, Мухить. Юмор ФМ. Пока.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха плюс 23 градуса днем, вечером плюс 20, ночью до плюс 15. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца августа.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
0: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: колечками.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Ты не можешь считаться гражданином России, если летом 2 недели не мылся в тазике.

0: Но это история, после которой вообще ничего нельзя рассказывать. Парень рассказал за кулисами. С другом сидели, курили у подъезда. Подошел старикан, мялся. Вынул какой-то типа рецепта медицинского из кармана. Говорит, я три дня назад сдал анализы. Мне тут результат написали, мелко, не могу прочитать. Ребят, не поможете? И мне этот парень говорит, зря я сразу прочитал. Как задорно, говорит, воздуха в грудь наберите. Там было написано, вы сдали спички. Старикан побледнел, начал шарить руками по карманам, вынул спичечный коробок и пошел выбрасывать. А это супер история. Вот дурища шла, говорила по айфону ночью в сквере. Мужик подошел с ножом, говорит, давай телефон. Она говорит, 8-903. Он выронил нож и убежал со смеха. Мужик спасателем работал в Турции и одевал немцев в жилеты. Немец подошел, а вот умеет наш прикалываться. Надо же руки вверх поднять. И он немцу говорит, хайн де хох. И немец рад, руки вверх. Тот говорит, не забыли. Это моя любимая история. Венеция. На Венеции по берегам каналов отелей, главным образом. По утрам бывает часто туман, сильный туман. Там же очень влажно. И мне парень пишет, я вышел на свой балкон утром рано, туман такой, не вижу руки, пальцы рук впереди себя. Дальше на ум могло прийти только русскому. И мне пишет он, так захотелось вдруг поорать в туман. Зачем? Это бесперспективно, нет? И он в туман закричал, «Ёжи!» И вдруг с другого берега канала женский на русском языке кричит, «Лошадка!»
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: 7 часов утра.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Делай добро, и люди к тебе потянутся. Ну как люди? Лентяи, дармоеды, бездельники.

0: И по сегодня весь мир будет против вас, даже если вдруг, точнее, такое случится. Но в понедельник вполне себе такое возможно, потому что после выходных, особенно летом, всегда тяжелее всего приходить в себя, вообще вспоминать, где ты, что ты делаешь в этой жизни и почему тебе нужно идти на работу. Так вот, мы поддержим вас хорошим настроением и, конечно же, хорошим настроем. Это Юмор ФМ, микрофон я, Настя Иванова. Всем доброе утро, привет, здравствуйте. Ровно через 30 минут в веселом чате передам ваш привет, шутки и поздравления. Пишите на наш номер +7 915 03 03 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Также напомню, что будет из смешного. В финале этого часа послушаем Моменко. Также услышим лучшие миниатюры проекта «Лиг городов». В середине часа наша фирменная не реклама, а начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России». Ну а все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют в России. Лучше. Однажды на хоккейном матче.
2: Ни хрена себе. 6-0. Вы понимаете, мы проигрываем 6-0. Вы, командочка моя хренова. 6-0. Это где такое видно, чтобы я, мэр этого города, на глазах у своего города, да хрен с ним, на глазах у своего города, на глазах у своей тёлки, проигрываю 6-0. Это что за позор такой? Марш на площадку быстро все.

0: понял? Вот не злюсь, назло тебе не злюсь. Ага, радуюсь. Ура, ура, ура. Проигрываем 6-0.
1: Ладно, ладно. Я зачем зашел? А можно вас попросить не курить на площадке, а? Это же дети все-таки.
0: Вот кому я там мешаю, скажи мне, пожалуйста. Кому я там мешаю? Я за ворота уезжаю, вот так вот стряхиваю туда за бортик.
1: Ну вы хотя бы бычки можете не бросать моих подопечных?
0: Ну
1: а?
0: Вот это ладно, да, ну, согласен.
1: Там же огромная температура.
0: Все?
1: Да.
0: До свидания.
1: А, еще, небольшая просьба. Можете, ну, поаккуратнее, а? Это же маленькие дети, ну зачем с ними драться? И тем более до сбрасывания. Ну зачем вы ребенка клюшкой по голове ударили?
0: Ну а как с ними бороться? Вот как? Ты скажи мне, они же монстры все здоровенные, елки-палки. Все по поясе, все здоровые.
1: Ну вот об этом же я говорю, а? Ну зачем так злиться? Я не понимаю, они же маленькие мальчики.
0: Да я позорюсь на весь город, как это так? Ты что творишь?
1: Слушай, ну что вам так принципиально победить детей, что
0: ли? Естественно, естественно, я везде должен побеждать.
1: Хорошо, если вам вот прям так принципиально, мы поддадимся.
0: Вот и договорились, до свидания.
1: Но у нас есть условия, вы построите нам спортивный комплекс, который вы обещали построить 8 лет назад.
0: Зачем вам он нужен? Вы нормально играете в хоккей.
1: Это для вас нормально. Надо, чтобы дети занимались в нормальных условиях. На льду, в коньках, а не на замерзшем озере, в туфлях.
0: Ну вот и все, до свидания.
1: Договорились?
0: Договорились.
1: Все, отлично. Еще небольшая просьба. И маленький такой автобус, если можно.
0: Вот где автобус, а где хоккей? При чем здесь нахрен автобус, скажи мне, пожалуйста.
1: Чтоб дети на соревнования могли ездить, а не ходить. Мы прёмся через лес, хрен знает куда, в минус 30. Там страшно, там медведи.
0: Ничего страшного, детей много, не переживай. Ладно, хорошо. Вот смотри, значит... Я тебе, значит, хоккейную коробку, я тебе,
1: да.
0: Значит, автобус.
1: Да.
0: А с каким счетом тогда я выигрываю?
1: 7-6.
0: 7-6. 7-6, это что такое?
1: Хорошо. Сколько вы хотите?
0: 48, ну фиг с ним, 7. 48-7, одну они забили, пускай. Это как будто я, типа, в конце.
1: Без проблем.
0: Вот и все.
1: Договорились. Все, с победой вас поздравляю. Ильдар Аскерович.
0: Иди, иди.
1: Очень рад знакомству.
0: Передай своим медвежатам, пусть учатся сосать лапу.
2: Однажды в России.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
1: Именно такими являются материалы Болос. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болос обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болос.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Пенка на Юмор ФМ.
1: Женщин, постоянно требующих от мужей шубу, предлагаю называть наркозависимыми.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
1: Ваша модная прическа опять растрепалась? Вы устали тратить деньги на средства по уходу за волосами? А как насчет одной идеальной прически на всю жизнь?
2: Эчпочпокский цементный завод рад представить революционную новинку. Крем-цемент для волос «Каменюка».
3: Дождь, ветер, мороз, солнце. Для моей укладки это настоящая катастрофа. Но с «Каменюкой» я под надежной защитой.
2: Всего один раз нанесите на волосы крем-цемент «Каменюка» и бегите, ныряйте, надевайте какую угодно шапку. Теперь вашу прическу и отбойным молотком не возьмешь. Ведь «Каменюка» фиксирует намертво, навсегда.
1: А если прическа идеальная, зачем что-то менять?
2: Крем-цемент «Каменюка». Ваша идеальная прическа. Одна и на всю жизнь.
3: Спасибо тебе, Эчпочпокский цементный завод.
2: Да, пожалуйста, обращайтесь. Не реклама.
4: Когда тебе немного за 40 и многое наскучило, и жизнь уже не играет прежними яркими красками, у тебя есть только два путя. Махнуть на себя рукой или открыть что-то новое.
5: Высшая школа мужского стриптиза «Бубенчики». Мы объявляем дополнительный набор юношей от 35 и старше. Хочешь в совершенстве овладеть своим телом, выразить себя в чувственном танце, научиться носить лосины и выпустить тигра из клетки?

бубенчики. Приходи, позвеним. Российская ассоциация козловодов при участии Министерства козловедения приглашает вас на выставку «Козлы России».

0: гостям. Большой сольный концерт Вадима Козлаченко.
1: Козлы России. Приходите всей семьей. Подробности на сайте zakozlaotvetim.ru.

0: Реклама.
1: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
2: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: Улмакс Мэтру, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
16: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Скоро в продаже руководство по укладке парашюта. Издание второе. Исправленное.

0: Привет и шутки, и поздравления прямо сейчас здесь прозвучат в веселом чате на Юмор-ФМ. Ну, а если вы еще не присоединились к нам, еще не прислали свой привет, то, пожалуйста, номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите нам смс и не забывайте подписываться. Лили пишет: поздравьте, пожалуйста, с днем рождения подругу Суматохину Наталью из Никольска. От Самойловой и Лилии это сообщение передали, конечно. Дальше идет, есть еще от Степана привет и хорошего настроения желает он всем, кто сейчас слушает. Также есть сообщение: привет от Виталия Старикова. Детям на заднем сидении Анфисе, Льву и Нелли. Едем с водохранилища, отдыхали. Классно. Вот это я понимаю, у кого-то хорошие выходные выдались. Нина желает всем классного дня. Евгений поздравляет всех с днем строителя и желает, чтобы все обязательно строилось так, как хотите. Хорошо. Доброе, бодрое, Рязань. С началом новой недели всем прекрасного денечка, написал нам Вероника. Вероника, и мы вам отправляем наш пламенный приветище. Классной вам рабочей недели. Привет Усу Вячеславу. И желают вам всего самого классного. Друзья, продолжаем мы заряжаться на этот понедельник. И этот понедельник тоже продолжаем заряжать. Все свои приветы и поздравления присылайте на наш номер плюс 7-915-0303-567. Веселый чат повторится ровно через час. Ну а до конца этого Лиг Городов и в финале анекдоты Игоря Маменко. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: ближе к детям. Екатеринбург.
1: Сейчас модно записывать детей на всякие дополнительные кружки, но иногда родители перегибают.
2: Все, мам, я больше никуда сегодня не пойду.
3: Дим, а че ты дома? У тебя же парашютный спорт.
2: А я на нем. Просто ветер в нашу сторону подул. И вообще, кружок по нардам. Вы в меня с отцом вообще не верите.
3: Дим, ну ладно, нарды, но вот шахматы не вздумай бросать. Деду не с кем играть будет.
2: У деда зрение минус 8. Я ему позавчера мат йогуртом поставил.
3: Дим, а вот скажи, ты вообще, да, только о себе думаешь? Ты знаешь, скольким я должна уделить внимание?
2: Знаю. Султан Сулейман, Серкан Балан, Шепс. Признайся честно, ты ж просто перед подругами выпендриваешься.
3: Нет, что ты взял?
2: Да к нам, когда гости приходят, ты мне говоришь все свои медали одеть. Я ребенок, а не ветеран Афгана.
3: Так, Дима.
2: Ладно, замеши меня лучше на кружок выживания. Вдруг я из дома уйду, хоть не пропаду.
0: Команда «Стендап-клуб Колбаса». Люберцы.
4: А мы стендап-комики, поэтому будем выступать в удобном для нас формате. Итак, первому комику тяжело, но Влад уникальный комик. Ему тяжело. Всегда. Встречайте, Влад Ксёнзык!
5: Здорово, здорово. Так, чё, я заикаюсь. Да, но не надо меня жалеть. Жалеть лучше моё окно, и тут как всё потрескало. Ладно. Моё окружение, да, учительницу, по литературе. Ведь когда она спрашивала, кто выучил стих, я такой: «Я». И тут же она: «Твою мать!» Я выходил и так сижу за решеткой в этот момент вам хоть раз весь класс кричал: «Владос, тяни до выпускного!» А мы в пятом... Спасибо!
6: Спасибо!
4: Спасибо, Влад! Это было классное выступление!
0: На Юмор-ФМ! Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
7: Понедельник в Вологде, по данным Яндекс погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха плюс 23 градуса днем, вечером плюс 20, ночью до плюс 15. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54 67 48.

0: буду считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: С возрастом я стал ждать выходных не для того, чтобы погулять, а для того, чтобы не выходить из дома.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Два еврея, один говорит: «Зяма, что бы ты делал, если бы у тебя были два абсолютно белых Мерседеса?» «Абсолютно белых два. Если бы было два Мерседеса, о чем разговор, ты мой друг, мы с тобой вместе, мы ходили с тобой в ПТУ вместе, боже мой, о чем разговор? Естественно, что один из них я отдал бы тебе». Говорит: «Это очень великолепно. Скажи, пожалуйста, что бы ты делал, если бы у тебя были две великолепные белые яхты?» «Белые яхты. Если бы было две, конечно, боже мой, мы сколько вместе, наши жены дружат, наши дети ходят в один класс. Конечно, ну а яху я бы отдал тебе, о чем разговор?» Говорит: «Очень великолепно. Скажи, пожалуйста, Зяма, что бы ты делал, если бы у тебя были абсолютно две одинаковые белые курицы?» Говорит: «Яша, вот это же нечестно. Ты знаешь, что две курицы у меня как раз есть». Женщина доктору говорит: «Доктор, все говорят, что я толстая, как корова». «Ну что, какая вы толстая? Просто пышечка». «Нет, все утверждают, что я просто как корова, и что на меня невозможно». «Да ну что, ну нет, ну даже не думайте об этом. Так, откройте рот, скажите».
2: Еврей нашел кошелек, но там не хватало.
0: Игорь Маменко

0: Мин. Вам песня. Пляшите.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
4: Лента.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: 8 часов утра в столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Если женщина запланировала сделать вас счастливым, то вряд ли вас что-нибудь спасет.

0: богиням красоты привет. И, конечно же, всем королям красоты тоже. Друзья, начинаем новое утро. Точнее, его уже даже, наверное, продолжаем. И продолжаем его, конечно же, с хороших новостей. В чем заключаются хорошие новости? А в том, что совсем скоро прозвучит шутка Николая Фоменко. Я кому-то из вас позвоню. Если вы назовете шутку, соберете 3000 рублей и станете нашим суперфиналистом. И, возможно, под Новый год именно вам мы подарим новенький автомобиль. Поэтому, если вы еще не в игре, то приглашаю вас прямо сейчас зайти на сайт веселорадио.ру и оставить там свои улыбки. Ну, а я, Настя Иванова, говорю вам всем привет. Помимо шутки, будет еще и веселый чат, где приветы, шутки и поздравления будете передавать уже вы. Номер наш +7 915 0303 567. Ну и не забывайте подписываться. И смешного в финале этого часа послушаем «Жванец» к вам. Также услышим анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа рубрика «Сатя с юмором». Ну, а прямо сейчас тот самый КВН. Все это «Юмор-ФМ», шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
1: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Максимум», город Томск.
4: Здравствуйте! Расскажите нам о Сочи.
5: То не вран летит, то не конь бежит, не орда сранчи надвигается, то ползет до Сочи железный змей. Змей 136-й дополнительный.
6: А в утробе змеиной удушливой едут синие люди и курицы. Люди эти зовутся туристами, в основном это дети и пьяные.
5: Чай им носит царевна вагонная. Ее власть над людьми безграничная. Лишь она обладает заветную от отхожего места отмычкою.
6: Трое суток ползет змей до Адлера. В его чреве тоска несусветная. Лишь порой заглянут тугоухие. Молчаливо положат журнальчики.
4: Послушайте, не надо нам про поезд рассказывать. Давайте с того момента, как вы уже приехали в Сочи.
5: То не вран летит,

0: Такую же только соседову. Размышляет, какая красавица, да с таким-то уродом приехала. У соседа мысля идентичная.
1: А по пляжу снуют корабейники, кипяченого пива разносчики. Толстолобика носят пропавшего по цене осетра нерестового. Ходят девицы красные, сильно красные, сметаною мажутся. Из одежды на них лишь веревочка. И торчит лоскуток среди ягодиц.
0: Хотя в целом все в рамках приличия. Без трусов только дети и пьяные.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард» Вологда.

0: Котельцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: 90% людей заканчивают мытье посуды фразой «Блин, еще сковорода».
0: Автомобиль за улыбку.
2: Это шутка Николая Фоменко, только что прозвучала в эфире Юмор.ФМ. Друзья, стартует наш эпизод. Напомню о правилах. Значит, вы сегодня загружаете свои классные фотки на сайт веселорадио.ру. На фотографиях вы обязательно должны улыбаться. Далее внимательно слушайте Юмор.ФМ, ловите шутки, ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка ваша задача назвать шутку, забрать 3000 рублей, стать нашим суперфиналистом. И возможно в суперфинале получить новенький автомобиль, кстати, уже под Новый год. Еще раз проговорю, что участие бесплатное. Вы нам улыбку, мы вам автомобиль. Ну а теперь давайте переходить к игре и говорим улыбайзер стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Серьезной женщине будем звонить, Ольге в город Березники. Ольга, надеемся, что вы слушаете Юмор.ФМ прямо сейчас. Но, судя по вашей форме, вы какой-то, правда, очень серьезный человек. Надеемся, что мы вас не отвлекаем. Но и надеемся, что вы знаете шутку Николая Фоменко. В общем, набираю ваш номер. Так, номер набрали. Теперь будем ожидать соединения.
3: Абонент разговаривает по другой линии.
2: Понятно.
3: Пожалуйста, подождите.
2: Спасибо большое, уважаемый автоответчик. Но ждать мы, конечно же, не будем. Перезвонить, может быть, и перезвоним, конечно, если наш улыбайзер так решит еще раз и снова выберет очаровательную фотографию, очаровательную улыбку нашей прекрасной Ольги. Но пока, Оля, оставляем вас в улыбайзере и надеемся, что вы еще раз выйдете с нами на связь, конечно же, да. Друзья, ну а если вы загрузили свои улыбки, загрузили свои улыбки, то, пожалуйста, слушайте нас всегда. Обязательно берите трубки, когда мы вам звоним. Ну и, конечно же, называйте ту самую шутку для того, чтобы под Новый год стать счастливым обладателем автомобиля. Да, представляете, в 27-й год кто-то поедет за рулем собственной машины. В общем, будьте с нами на связи и, конечно же, загружайте свои улыбки прямо сейчас. Потому что сегодня загрузили, завтра можем позвонить именно вам. Помните, что автомобиль на кону. Ну, а этот эпизод игры я завершаю. Раскручиваю улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
2: Юмор-ФМ представляет. Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором. На Юмор-ФМ. Полина, студентка из Новосибирска, спрашивает.
3: Дорогой Сатья, мне 23 года. Недавно я рассталась со своим 12-м по счету молодым человеком. Так уж получилось, что я ревнивая. Я не могу не устраивать сцены, я закатываю скандалы. И, наверное, по этой причине от меня сбегают все мои молодые люди. Скажите, пожалуйста, как побороть ревность?
2: Сатья отвечает.
4: Хороший вопрос. Для того, чтобы попробовать на него ответить, надо понять, что означает сам этот термин. Ну, подвести какой-то общий знаменатель. В моем мире, в моей голове, ревность – это волнение, опасение, что твой партнер предпочтет сексуально кого-то другого. 99% именно это ревность. Вряд ли кто-то ревнует, что мой сексуальный партнер лучше меня играет на маракасах. Я ревную его успеху. Ну, сомнительно, да? Поэтому волнение, что он будет спать с кем-то другим. Она будет спать с кем-то другим. Тут есть два пути развития. Эта мысль приходит всем, но тем не менее. Есть два варианта развития событий. Первое. Тебе нужно быть таким человеком, чтобы от тебя не надо было искать что-то другое. Если с тобой хорошо, зачем тратить время на поиски? Второй вариант. Запретить ему посадить в яму. Очень удобно. Открываешь решетку, лебедочкой достаешь Валеру, расчехляешь ему пиписечку, которую ты как бы заботливо хранишь в яме, да, и как бы пользуйся, и после этого назад в яму отпускаешь, он там сидит нормально, сверху кидаешь ему, не знаю, мясо сырое, скорее всего, и бьешь по рукам, чтобы не вздумал трогать себя без тебя. Это вот два таких варианта развития событий, сами выбирайте. 23 года, я всем ревную. Ну вот смотрите, тебе 23 года, у тебя уже 12 каких-то неудачных отношений. То есть у нас так общество устроено. На каком свидании у нас случается секс? Статистика, ну, на первом, дай бог, конечно, вам здоровья и ваши слова в уши всем женщинам. Но в нашем мире, конечно, женщины понимают, что на первом свидании это делают, ну, только шутки, конечно же, только, либо очень раскованные какие-то дамы. Поэтому на втором, конечно, на втором свидании это нормальная история. И вот встречается мужчина, встречается женщина, они немножко тусят на первом-втором свидании, на крайняк в третьем у них случается секс, они потом двигаются куда-то, строят отношения, это Полина понимает. Этот мужик очень легкий напередок. Очень легкий, потому что я пришла, тряхнула сексуальная дотация, он стек уже в сапоги, я его утащила в гнездо. И ты четко понимаешь, что любая женщина, у которой есть грудь, и она еще что-то говорит, и она еще владелица какой-нибудь еще дополнительной штуковины, любая может утащить. Если ты же это сделала, ты общаешься, ты сама такая, и он такой. И нормальная история. Поймите, побочный эффект вот этого доступного, радостного, я не побоюсь этого слова, секса такого безответственного, такого легкого, несерьезного, что вы потом будете ревновать. А я же уже хочу замуж, а он может еще кого-то захотеть. Да, конечно, он же и тебя-то захотел в паузах между. Поэтому ничего не поделаешь, живите с ревностью. Живите с ревностью. Просто придет какой-то человек, у которого нервы удалены хирургическим путем, и он будет вас терпеть. А бросит позже.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор

0: Когда я стану старым, я буду ходить с телефоном своих детей и с телефоном их детей.
1: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: ООО «Максимум», Москва. Улица Красная Пресня, 24. ОГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
11: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
13: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
14: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Мас Москвич». Не оферта.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра. 607 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте. Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
17: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У женщин более высокий болевой порог, поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.

0: Путин, передаем привет и поздравляем здесь, в нашем веселом чате. Номер, напомню, плюс 7-915-0303-567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться, когда отправляете свои смс. Итак, Сергей пишет: самарцам большой привет и, естественно, всем слушателям самого веселого радио на планете. Спасибо большое, Сергей. Вам тоже отправляем наш пламенный приветище. Привет моему сынульке Шамарину Сергею. Хорошего дня тебе, сынок. Люблю тебя, Елена из города Энгельс. Передали Владимир и его шутка. Есть у нас уже в нашем веселом чате. Увидели козленочка, не пейте кофе из копытца, пейте из чашечки, написал он. Хорошо, договорились. Так, привет, веселый радио, я опять на работе, работаю, но до 17.00. Привет, хорошего настроения Ивану, в хорошем настроении всем, от Ивана из Екатеринбурга. Это послание. Иван, мы пожелаем вам классного настроения. Привет сидоровским комбайнерам от Ивана. Такое тоже послание имеется. Нина желает классного дня своим коллегам. Привет Вовану и Андрею из Читы. Держитесь, скоро смена закончится. Написал это все Владимир тоже. И еще есть сообщение от Насти, которая желает своей Оле хорошего настроения. Подружка, не грусти, не скучай, скоро приеду, написала она. Так, друзья, не скучайте, не грустите. Скоро мы с вами услышим анекдот самого лучшего Дэна. В финале этого часа послушаем Жванецкого. А вот привет и шутки и поздравления я передам ровно через час. По-прежнему жду. Пишите и подписывайтесь.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Люди все разные, и увлечения у них тоже оригинальные. Как вам такая история? Беседуют два друга. Федь, а ты чем занимаешься в свободное время?
3: Я? Ну, да так, шпионю.
2: Шпионишь? Что, серьезно, что ли?
3: Ну да.
2: Не знаю, я вот люблю гулять в парке, встречаться с девушками в кафе или ходить с друзьями в кино.
3: А я знаю.
2: Знаете, я просто обожаю анекдоты с неожиданными концовками. Вы тоже? Тогда ловите свеженький. Представьте, пустыня, жара адская, мужик без воды, без еды уже 2 недели ползет, не может найти выход, практически заканчивается его жизнь. И тут перед ним смотрит, сам глазам своим не верит, яблоня. А на яблоне единственное, но большое такое, налитое яблочко. И вот он тянется к нему, понимает, что жизнь его спасена, и вот только хочет его взять, вдруг гром, молния, и из-под песка вылезает огромное чудище, хватает вот такой большой пастью это яблоко, хрунш, и обратно в песок. Мужик, совершенно вонаревший, смотрит на дерево, на песок, на дерево, на песок. И растерянно говорит: «Господи, что это было?» И вдруг опять гром, молния! Из песка вылезает это чудище. И так вот, выплевывая косточку изо рта, говорит: «Что-что? Антоновка!» И снова в кабинете двое. Доктор и пациент. Пациент и доктор. Врач говорит пациенту: «Мужчина, прочитайте мне вон ту нижнюю строчку». Тот прищуривается: «Вы знаете, я не могу».
3: «О, батенька, да у вас близорукость». «Да ну,
2: вот же попало, а. Всю жизнь был неграмотный, теперь еще и близорукость».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха плюс 23 градуса днем, вечером плюс 20, ночью до плюс 15. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца августа.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
4: Телефон рекламной службы «Юмор ФМ Вологда». 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Если женщина легко согласилась прийти к вам домой, это не значит, что она так же легко согласится уйти.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Пальто мне заказали с воротником. Отобрали ему у ателье это пальто. Хотели им обратно насильно вернуть. Вплоть до мордобоя. Ну, чтобы обратно забрали они это пальто себе. У меня фигура и так неважная. А в пальто в трамвай не могу войти. Место уступает и без очереди пропускают. И плакали вслед две женщины, которые мужей потеряли. Ну и на воротнике тот мех, что от медведя остается, когда уже всю шкуру поделили. Хотели им насильно вернуть. Но их больше, не хотят они. Но выпили мы с Григорием по 200. Одел я пальто. Смотрится Константин. А что, нормальное, говорю? Отличное. Они же объяснили, что этот заболел, а там подкладка, усадка. Девочки молодые шьют, а на 70 рублей никто не идет. Они же все объяснили. Так и носи, так и ношу. Часы купили. Через 2 дня календарь отказал. На дворе уже 30-е, он все 10-е показывает. Выпили мы по 250. Посмотрел на часы. Нормальные часы. Потом стрелки остановились. Мы сразу по 300. Я посмотрел на часы. Корпус есть, цифры есть. Шикарные часы. А когда потолок в квартире завалился, мы вообще по 350 грохнули. Ну и правильно. Сдавали зимой, мазали осенью. Нельзя же всем летом делать. Нормальная квартирка. Опять в санаторий попали специализированный. Ну, еда там такая, что в кинотеатрах, в буфетах перед щитом и мечом дают. Но у нас с собой было. Мы в палате приспособились. Кипятильничек, плиточка, концентратик гороховый. Нормально, говорю, Григорий. Отлично, Константин. Обратно лететь. Сутки на аэродроме торчали. Полсуток погода. Полсуток техническое состояние. 5 часов в салоне багаж грузили. 6 часов выгружали. Но у нас с собой было. Нормально. Григорий, отлично! Все равно быстрее, чем поездом. Подсчитали, вроде бы не быстрее. Вроде бы даже медленней. Ничего, говорю, по буфетам походили, с людьми познакомились, на скамейке полежали. Наземные службы отстают, воздушные обгоняют. Мы в их положение вошли, теперь им в наши. И нормально, Григорий. Отлично, Константин. Тут мы с ним в один город поехали. Ну, не просто, а по приглашению председателя горисполкома. Он по телевидению выступал, мол, приезжайте в наш город. Вас ждут новые гостиницы, пансионаты, кафе. Так упрашивал, мы сели, поехали. Но у нас такое впечатление все-таки возникло, что нас не ждали. Решили к председателю зайти. Объяснили секретарше, что мы не просто свалились, а приехали по приглашению. Ну, она нас сразу за дверь выставила. Вас много, гостиниц мало, с ума сошли. Так и будете по всем городам ездить, чьи председатели по телевидению выступают. Ну, мы на вокзале при буфете приняли по 200. Нормально, говорю. Ну, что, действительно, нас много, мест мало, нас много, штанов мало, нас много. Тут один выход, Григорий. Нас должно меньше быть. У тебя дети есть? Нет. И у меня детей нет. Нормально, Григорий. Отлично, Константин.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
5: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
6: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.

0: Москве 9 часов утра.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Если бы Квентин Тарантино снял одну из серий «Ералаша», то Кипятков реально бы забыл дома голову.

почему же нет ничего и вечного, друзья? Есть, есть вечное, ну, по крайней мере, ну, как вечное, ну, долгое, назовем это так. Это наш супер-игра «Автомобиль за улыбку». Вы прямо сейчас можете загрузить классные свои фотографии на сайт веселорадио.ру, внимательно слушать Юмор ФМ, ловить шутки Николая Фоменко и ждать, когда же мы вам позвоним. Позвонить мы можем в любой момент, спросим, какая шутка прозвучала только что, и если вы ответите верно, заберете 3000 рублей в моменте, отправитесь в суперфинал, и, возможно, под Новый год мы отдадим вам новенький автомобиль. Так что, если вы еще не с нами, то присоединяйтесь прямо сейчас. Но в этом часе не присоединился, а продолжаю с вами быть я, Настя Иванова. Всем доброе утро, привет, всем классного дня, хорошего настроения. Желаю, чтобы эта рабочая неделя пролетела, но просто на позитивной какой-то ноте и не быстро, потому что летом нам не хочется торопить время. Ну и, конечно, мы вас поддержим шутками и приветами. Впереди у нас с вами веселый чат, передам ваши приветы, шутки и поздравления. Пишите на наш номер плюс 7-915-0303-567 и не забывайте подписываться. Ну а из смешного послушаем с вами в финале рубрику «Шутить извольте». Также услышим 5 шуток Фоменко про алкоголь. В середине часа Гар Дмитриев поделится детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну а начнем мы с проекта «Шутки-песни», где Стас Ярушин и Люся Чеботина будут шутить и петь для вас. А вообще все это Юмор ФМ. «Шутки-песни», «Автомобиль за улыбку».

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки-песни на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика. И сейчас мы вам как следует споем.
2: В Багдаде сейчас спокойней, в Багдаде сейчас спокойней, в сравнении со всем миром, там просто сейчас зашибись. Не плачь.
3: Блин, ай, смешно.
4: Я знаю Хрущева, еще Горбачева. Сознанием этим я вышел из комы.
3: Ну это так.

0: унижение. Завтра вновь.
1: Пойду.
2: Блин.
0: Отвратительно, осуждаю.
1: Как-то Лазарев Сережа поутру забрался в сад. Там смуглянку Тодоренко обнимал Топалов Влад. Он краснеет и бледнеет, захотелось вдруг сказать. А потом подумал, буду сольно выступать.
0: Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
2: Да, это шоу «Шутки, песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно, а еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
0: Стас Ярушин.
2: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
3: «Шутки, песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки, песни».

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
1: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор!

0: мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Решил выращивать еду в домашних условиях. У кого-нибудь есть семена колбасы?

0: как ждала тебя, Вова.
1: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
2: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
1: Угарный папа.
2: 4-летний Артем обиделся на бабушку и говорит: «Я больше тебя не люблю». Мама его пристыдила: «И тебе не стыдно? Бабушка тебе столько подарков дарит». На что малыш ответил: «Подарки люблю, а бабушку нет». Мама обращается к 5-летнему Олегу: «Ты молодец, дай я тебя поцелую». «Зачем, мам?» «Тогда я, как порядочный мужчина, должен буду на тебе жениться». Из школьных сочинений Алёши. Известному ученому Ньютону не пришла бы в голову мысль о силе притяжения, если бы вкусное яблоко не упало на голову. Дедушка погладил внучку по своей голове. Феодалы запрещали крестьянам ловить рыбу на пастбищах. На ветке сидели снегири, как яблоки на березе.
1: Угарный папа.
2: Папа на четвереньках полез в шкаф. 3-летний Иван его спрашивает: «Ты чего там лазишь? Пиво ищешь?» Мама обращается к 5-летнему Глебу: «Вот тебе 10 конфет, половину отдай братику». «Я ему отдам 3 штуки, говорит Глеб. «Ты разве не умеешь считать?» «Я-то умею, а он еще нет». Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер 915-0303-567. Кидайте текстом, мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Уральские пельмени. На что, где, как, где?
1: Так и надо отвечать, потому что гладиолус.
0: Гадя Петрович Хренова.
2: Гадя Петрович Хренова?
1: Да!
3: Я бы тоже потерялся.
0: Лучший в мире караокщик.
1: Засыпают турки, как лаван.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
11: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру». We'll be right back.

0: Шуменко на Юмор ФМ.
1: Кот съел 4 килограмма шашлыка. Взвесили кота ровно 4 килограмма. Вопрос: куда делся кот?

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Время для веселого чата. Этим прекрасным утром, друзья, желаем друг другу чего-то хорошего. Передаем привет и, конечно же, шутим. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите и не забывайте подписываться. Итак, пишет нам Елена. Доброе утро. Поздравьте мою подругу Ольгу с днем рождения. Да, Ольга, поздравляем вас. Желаем вам всего самого-самого классного. Пусть обязательно исполнятся все-все-все ваши мечты. Владимир пишет. Здоровья вам большими порциями и хорошего дня. Спасибо большое, Владимир. Вам того же желаю абсолютно точно. Привет всем из Хакасии с 5 этажа. Анастасия Попова написала сообщение. Анастасия, с 8 вам тоже отдельный от нас приветище. Наталья из Ташкента желает хорошего настроения всем абсолютно. Принимается. Идем дальше. Привет бабушке Тане из Волгограда от Матвея. Передали. Привет Сергею из Ахтубинска. Сережа, тебя люблю. Твоя Иринка. Класс. Спасибо Юмор.ФМ, что вы есть. Всем строителям ура и с прошедшим праздником. Да, строители уважаемые, пусть все у вас строится. Пусть вот обязательно все складывается самым лучшим образом. Поздравляю всех слушателям с тем, что сегодня понедельник, и желаю классного дня. Написал все это нам Игорек. Так, друзья, ну а вы тоже можете чего-нибудь хорошего написать себе или друзьям передать, например. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите нам свои смс-сообщения во всех мессенджерах. Обязательно все передадим. Ну и напомню, что до конца этого часа мы послушаем 5 шуток Фоменко про алкоголь, а в финале рубрика «Шутить изволите».
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: алкоголь.
2: Алкоголик Степан пришел в парк к Белочке с ответным визитом, короче.
3: Прочитал в одном гороскопе, что рыбы лучше всего сочетаются с пивом.
4: Дальнобойщик, перевозящий алкоголь, обладает железными нервами и очень грустными глазами.
5: Самые хмурые люди с утра несут самые звонкие мусорные пакеты.
6: Ну, выпил литр, ну, два, ну, три. Ну, напиваться-то зачем?
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
7: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
8: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха плюс 23 градуса днем, вечером плюс 20, ночью до плюс 15. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Одна девочка вместо козла влюбилась в хорошего мальчика и сломала пространственно-временной континуум.

0: «Шутить изволите?» Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Всем привет! Вот, казалось бы, что может быть серьезнее, чем космический полет? Ну и в космосе, друзья, часто происходят забавные истории, а сами космонавты зачастую обладают прекрасным чувством юмора. Что ж, как говорил Гагарин, поехали!
0: «Шутить изволите?»
1: После исторического полета Гагарина в космос прошло 2 дня. На торжественном приеме в Кремле к космонавту подошел Никита Хрущев, отвел Гагарина в сторонку и спросил, видел ли он Бога. Юрий Алексеевич в шутку ответил: «Видел». На что советский лидер сказал: «Прошу тебя, Юра, никому об этом не говори». Через некоторое время к космонавту подошел патриарх Алексий I с тем же вопросом. Гагарину неловко было шутить с главой Русской Православной Церкви, и он ответил: «Нет, отец, к сожалению, не видел». «Прошу тебя, Юра, никому об этом не говори», – произнес Алексий. Была на орбите и такая история. Космонавты Владимир Коваленок и Александр Иванченков отремонтировали бортовой видеомагнитофон и забыли вытащить из него видеокассету с фильмом «Белое солнце пустыни». Через несколько часов, занимаясь обычной работой, они случайно включили какой-то тумблер на панели приборов и услышали, как из всех динамиков станции на полную громкость раздалось: «Здорово, отцы!» Космонавты не на шутку испугались, поначалу приняв случившееся за первый контакт с инопланетным разумом. И только потом признали голос красноармейца Сухова, героя своего любимого фильма. Однажды на лекции космонавта Валентина Лебедева спросили: «А в чем подвиг Юрия Гагарина?» Лебедев ответил: «Вы видели 10-этажный дом? Ну вот представьте, что все это горючее. А наверху сидит человек в маленьком железном шарике. Внизу поджигают горючее и говорят: Юра, мы все подсчитали. Ты обязательно вернешься».
0: Шутить изволите.
1: Вот и я улетаю от вас совсем ненадолго. И обязательно вернусь с новой порцией забавных историй из жизни замечательных людей. До встречи, друзья. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите. На Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.

0: 10 часов утра в столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Ученые доказали, обезьяны умеют разговаривать. Просто они боятся, что люди их услышат и заставят работать.

вообще, кстати, вот психологи советуют для того, чтобы весь год после лета хорошо себя чувствовать и вообще воспоминания эти о лете нас грели, необходимо вести дневник, записывать каждый день что-то, что приятное случилось с вами, например, этим прекрасным летним днем. Ну или, конечно же, фотографировать для того, чтобы потом можно было обернуться, посмотреть свою галерею и насладиться летними вот этими карточками, фотокарточками, посмотреть, как хорошо проводили время вместе со своими близкими, родными, и как хорошо это лето прошло именно у вас. Ну и, конечно же, дождаться следующего, а тем более, если вы отправлялись в отпуск, то обязательно все это документируйте, друзья, для того, чтобы это потом суровой зимой нас всех согревало. Ну и, конечно, будут согревать уже в этом часе приветы и шутки в нашем веселом чате. Передавайте, желайте и, конечно же, шутите. Номер наш +7 915 0303 567. Ну и не забывайте подписываться. А еще будет много всего смешного. Например, в финале этого часа послушаем «Задорнова навсегда». Также будет рубрика «Реалити-криминалити» вместе с нашим любимым Игорем Мухичем. В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». Ну а прямо сейчас послушаем «Биг стендап» про бывших, про плохих парней, да и в целом про счастливые пары. У микрофона я Настя Иванова. Всем привет, желаю вам всем легкой рабочей недели и, конечно же, классного утра. Ну а все это юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
1: Всем привет. Я часто рассказываю шутки про бывшего, и вот он мне недавно позвонил, потому что посмотрел видео, где я про него шучу. Говорит, а почему ты про меня только плохое рассказываешь? Могла бы и хорошее рассказать. Ну, с чего мне про тебя что-то хорошее рассказывать? Ты же еще жив. В этом же суть расставания. Какой смысл расставаться и говорить «хорошо»? Ну, это вообще как? Он изменял мне, но делал это великолепно. Все отзывы положительные. В топе на профи.ру. Он мне на день рождения подарил альбом для рисования и фломастеры. Ну, а мне не 7 было, вот буквально год назад. Что ты хотел этим сказать? Типа, на, развивай мелкую моторику, со мной в постели пригодится. Он как-то устроил скандал, когда увидел фотку 5-летней давности, где я улыбаюсь с другим парнем. Говорит, ты там выглядела счастливой. Ну, конечно, я выгляжу счастливой, я там на 5 лет моложе. Ты бы еще мои детские альбомы открыл, где я на утреннике стою и дико улыбаюсь, потому что я там еще на 40 килограмм меньше, чем сейчас. Мне сейчас в соцсети в рекомендованном показывает его новую девушку. Вот прям рекомендовано. Ну, рекомендовано для чего? Чтобы мне весь день испортить. Типа, вот смотри, Лиля, как живет человек, на котором эска – это оверсайз. Ну, я надеюсь, она такая худая, потому что им нечего есть. Сейчас сложно расставаться, потому что ты в любой момент можешь зайти к нему на страничку, посмотреть, как он живет. Прикольно было раньше, вы расстались, и интрига. Потом увидела его в дежурной части, обрадовалась. Но надо признать, нам нравятся плохие парни. Вот, девушки, поаплодируйте, у кого был нормальный, адекватный поклонник. Ну, который цветы дарил, стихи сочинял, и шел нахрен. Ну, потому что не умеет между лестничных пролетов так плюнуть, чтобы до первого этажа долетело. Ну, нам же нужен этот, который 8 лет девятку чинит, который искренне удивляется, что ты никогда из лужи не пила.

Мне сейчас, когда какой-то парень говорит, давай посидим где-нибудь, я говорю, давай, я вот дома посижу. Тебе же тоже есть где посидеть? Иди, посиди. Все, спасибо большое.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Нужен бетон? В груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
8: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Можешь мне не ставить лайки, но пойми, так не поступают с близкими людьми.

0: я напомню о том, что впереди на Юмор.ФМ у нас веселый чат. Это тот самый чат, где мы передаем привет и поздравляем, и, конечно же, шутим. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите свои смс, и буквально через 13 минут я все это озвучу. Самое главное, не забывайте подписываться. И напомню, что в финале этого часа мы послушаем Задорнова, также услышим рубрику «Реалити-криминалити». Ну а прямо сейчас лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил».
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Мало кто поймет, но тот, кто поймет, тот мало кто. Единственное, к чему мы должны быть готовы, это ко всему. Как вы яхту назовете, так на ней и напишите. Левое полушарие мозга отвечает за базар. Дагестанские физики-ядерщики расщепляют атомы на асалам-молекулы. Девушка с большой, высокой, крепкой, красивой грудью никогда не узнает, насколько она действительно интересный собеседник.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на юг.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: У женщины романтика — это несложно. Приходишь, говоришь: дорогая, хочу сделать что-то для тебя романтическое. Скинь артикул. И вот никогда не обламывайся. Главное — не импровизировать.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «Москвич». Не оферта.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
13: Привет! Я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
14: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Так, это веселый чат с приветами, шутками и поздравлениями, как и всегда, как и традиционно. Номер наш +7 915 03 03 567. Пишите нам свои смс-сообщения в любом мессенджере и, конечно, не забывайте подписываться. Ну и к приветам. Написал нам Кирилл. Раз уж вы все здесь собрались, пусть у вас у всех в холодильнике лежит запасная банка огурцов. Спасибо, Кирилл, большое. Привет своей семье, мужу Андрею, доченьке Лерочке, сыну Ярославу, зятю Николаю. Они сейчас трудятся. Я вас всех люблю. Желаю вам легкого трудового дня. Ваша мама Светлана. Вот это я понимаю, счастливая женщина. Я надеюсь, Светлана, что вы сейчас отдыхаете и наслаждаетесь вообще этой прекрасной жизнью. Из Суздаль летит привет всем тем, кто сейчас нас слушает, а также Илья из Севастополя передает привет и поздравляет своего младшего брата с днем рождения. Друзья, до конца часа реалити-криминалити, в финале Задорнов, ну а веселый чат вернется, ворвется в ваши радиоприемники ровно через час, поэтому присылайте шутки и приветы.
2: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: преступлении листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Быть полицейским очень ответственно. Нужно постоянно охранять покой граждан от объяснительных, которые пишут задержанные, чтобы вас не разорвало от смеха. Но я больше не могу молчать. Погнали!
2: Реалити криминалити.
1: Услышав крик «Помогите!», я подошел, но не разобравшись, кто кричал, помог Мордыбаеву, Сизоеву, Пущаеву, Хулигалиеву, Сумгалиеву, Небудугалиеву, Даеву и Закуриеву избивать Марамоева. Повторяю, это была ошибка, а не злой умысел. Я не мог остаться равнодушным, пройти мимо. Я сидел на вокзале, ко мне подошел неизвестный и предложил угадать, под каким стаканчиком у меня лежит шарик. Угадать не смог, сунул мне 500 рублей и убежал. Зачем он так сделал, не знаю. Заметив на углу улицы дрочующихся, я быстро побежал к ним и задержал неподвижно лежащего на земле гражданина. К любовнику своей супруги я силы не применял, а просто слегка задел его коленом по, уточняю, той самой части мужского тела, на которую обычно посылают выпившие мужчины. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха плюс 23 градуса днем, вечером плюс 20, ночью до плюс 15. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: В парке возле санатория специально обученные кукушки подбадривают пенсионеров.

0: что придумали наши иммигранты, заслуживает Нобелевской премии. Иммигранты, как правило, евреи, вы знаете, уехавшие в 70-е годы, многие состарились, пишут письма на родину, в Россию. И они придумали, как отсылать письма без марок. Но не хочется им тратить деньги на марки. То, что они придумали, я не сразу понял. Не знаю, как сообразите вы или нет, но суть в следующем. Я бы действительно за это дал Нобелевскую премию. Они меняют на конвертах адреса получателя и отправителя местами и опускают в почтовый ящик. Все. Значит, поскольку непонятно, и я не сразу понял, объясняю. Далее заводи... О, кто-то зааплодировал, понял. Быстрее меня сообразил. Тупые американские почтальоны вынимают конверты, нет марки и по инструкции отправляют отправителю. Им даже на ум не может прийти, что человек не мог прийти пешком через океан. Это главная страна в мире, дорогие мои. Я почему о них говорю? Я не хочу, чтобы русские стали как американцы. Потому что если мы станем как американцы, весь мир будет как американцы, а тогда армагеддец. Когда русская старушка напоила немцев молоком и не взяла денег в деревне, немцы не понимали, в чем дело. Они спрашивали, почему она не берет денег. Как я им переведу? У них нет выражения от души. Я им сказал, мало давали. Больше они не дали. Потому что капиталисты самые скупердяи на земле, на самом деле. Она говорила фразу, от которой во мне такая гордость была за наших женщин. Я даже подумал, наши мужики не безнадежны, когда есть такие женщины в русских селениях. Она говорила, какие деньги, немчики. Мы же с вами воевали. Вот на это способны только наши люди, которые еще что-то от души делают на белом свете. У русских людей сумасшедшая энергия. Я спрашиваю официантки, йогурт свежий? Она говорит, грушевый. А я тебя не спрашивал, какой йогурт. Только русские мужики бегут за автобусом, заскакивают, спрашивают, какой номер? Пол автобуса, черт его знает. Вот. Он говорит, это нормально, это я еду. Только русские водители маршрутных такси играют в обгонялки друг с другом, когда у них полный салон пассажиров. И обгоняя, показывают языки друг другу. И только русские пассажиры болеют каждый за своего водилу. И когда тот обгоняет, показывают языки всем салонам тому салону. Нет, ну вообще, я всегда говорю, этот народ хорошо жить не будет, пока не восстановит логику. Когда человек при мне пришел на рынок, говорит по мобилке и говорит жене, жена, может вот эти помидоры взять?
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ-8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
5: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
7: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
8: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.

0: 0-0 в столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Йогу придумали одинокие индусы, которым не с кем было заняться камасутрой.

0: Всем Ягода Малинка, отдельный привет, друзья. И если вы все загрузили свои улыбки на сайт веселорадио.ру, то, пожалуйста, будьте внимательны, потому что прозвучит шутка Николая Фоменко совсем скоро. Я кому-то из вас позвоню, если вы назовете эту самую шутку, заберете 3000 рублей, станете нашим суперфиналистом и, возможно, под Новый год заберете новенький автомобиль. Ну, а если вы еще не с нами, то присоединяйтесь прямо сейчас. Кстати, у микрофона я Настя Иванова. Всем привет, тоже к вам присоединилась в этом часе. И еще присоединю ваш привет и поздравления шутки в нашем веселом чате. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Не забывайте подписываться. И смешного напомню, что будет. В финале часа анекдоты Игоря Маменко. Также послушаем лучшие миниатюры проекта «Лиг городов». В середине часа наша фирменная не реклама. Ну а начнем мы с любимого народного скетч-шоу «Однажды в России». А все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют России. Лучшее. Однажды в кабинете мэра.
2: Азамат Ахирович, можно? Во-первых, Сашечка, с Новым годом, да?
3: Что?
2: С новым счастьем. Собака ты некультурная.
3: Азамат Ахирович, а вам кажется, какой сейчас день?
2: Ну смотри, да, было 31 декабря, я выпил, лег спать, проснулся, выпил, лег спать, проснулся, выпил, и вот пришел ты, получается, 2 января, 17.30, правильно?
3: Азамат Тахирович, сейчас середина апреля, вы бухаете 3,5 месяца.
2: Да ладно, серьезно? А я сижу, что-то думаю, что так сильно писать охота? Ни хрена себе. Ну, давай тогда догонять планету, что тут у нас происходит вообще в этом мире-то. Ну, как сказать, навстречу будущему. Что у нас там вообще? Как, чем мир живет? Народ, что у нас там в городе? А, кино ходит? Нет? Что кино идет-то вообще?
3: «Брат 2», заматывай.
2: Саша, чертяга, ты что, совсем уже сбрендил, что ли? Ты что, я тебе говорю, ты очень сильно перепутал слово «сейчас» и 2000 год. Я говорю, сейчас, что идет? Какой «брат 2»? Или что, я, по-твоему, в другую сторону бухал?
3: Азамат Ахирович, пока вы отмечали здесь Новый год, США и Европа ввели против вас санкции. Они заморозили все ваши заграничные счета и арестовали всю недвижимость.
2: Какая недвижимость? Арестовали? Это же недвижимость! Как ее арестуют? А не двигается! За что ее арестовали? Двинулась, что ли?
3: Азамат Ахирович, не только против вас ввели санкции, против обычных людей тоже.
2: Да ладно?
3: Да.
2: Против вот этих вот Пети, Алины, Иваныч, против них? А что у них отбирать-то, я не пойму. Деньги? Вот эти вот синенькие, где 50 написано? И то, которые вот, ну, как минимум 3 штуки надо, чтобы, ну, хотя бы самые хреновые сигареты купить. Или что у них отбирать? Вот эту парикмахерскую Светлана, которая сбоку дома, на 0,5 метра выше крыс.
3: Азамат Ахирович, вы, наверное, ничего не понимаете. Я вам еще раз говорю, из страны ушли все иностранные бренды одежды, все иностранные сети ресторанов быстрого питания. Фильмы запретили все, Азамат Ахирович.
2: Да ладно, наши фильмы! И вот этот про Шурика, где они хотели ограбить его склад, а он хотел их за это убить. По-моему, даже проткнул кого-то одного из них, да? Того алкоголизм спас.
3: Нет, все наши фильмы остались. Я имею в виду, что нам больше не показывают Бэтмена, Морбиуса. Понимаете?
2: То есть Запад там этот запретил Бэтмена, Макнаггетсы и Зару. Правильно?
3: Правильно.
2: Да. А у меня, сволочи, отобрали все дома и все бабки? Ни хрена ж несправедливо! Мы же все одинаковые вроде как, ты чё? Ладно, Саш, полететь-то куда-то можно хоть отдохнуть, хоть встряхнуть?
3: Ну, кое-куда можно, Азамат Ахирович, можно в Дубай, например.
2: Ну вот же Дубай! А чё ты мне нагнетаешь тут сидишь? Ну Дубай же можно! Поехали в Дубай, значит.
3: Азамат Ильич, там есть один нюанс. Там максимум можно взять с собой только 10 тысяч долларов.
2: Сколько?
3: 10 тысяч долларов.

0: потом.
1: Не знаю, пусть что хотят, то и делают. Главное, чтобы деньги мои привезли туда, и все. И чеки, Саша, все чеки и все посадочные, чтобы мне отчитаться.
2: Однажды в России.

0: Реклама.
1: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Мы прямо сейчас закрутили наш улыбайсер, запустили его. Он теперь крутит ваши улыбки, но и пока крутит и убирает, я расскажу о правилах нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Друзья, вы загружаете свои классные фотки с широкими улыбками на сайт веселорадио.ру. Внимательно слушайте Юмор ФМ, ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка называете шутку, забираете 3000 рублей, становитесь нашим суперфиналистом и под Новый год можете забрать новенький автомобиль. Прямо сейчас предлагаю вам присоединиться, загрузить свои улыбки и помнить, что вот сегодня загрузили, а завтра можем позвонить именно вам. Ну, а теперь давайте переходить к самой игре. О правилах рассказала. Участники, приготовьтесь. Я говорю, улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Челябинск, будем звонить Веронике. Вероника, надеемся, что вы знаете, какая шутка прозвучала только что. Возьмете трубку, что тоже немаловажно. Итак, набираю ваш номер. Так, попробуем дозвониться до Челябинска. Прям сразу же гудок пошел, засекаю 30 секунд. Ровно столько у нас есть, чтобы услышать ответ. Алло, здравствуйте, Юмор-ФМ. Я хочу, чтобы именно так Вероника кричала нам. Вероника, здравствуйте. Это Юмор-ФМ вас беспокоит. Вы в прямом эфире. Это суперигра «Автомобиль за улыбку». Вероника, Челябинск, это вы?
3: Добрый день, это я.
2: Класс. Вероника, очень приятно вас слышать, очень приятно с вами познакомиться. Я могу вам отдать 3000 рублей и отправить вас в суперфинал. Но мне нужен ответ на вопрос. Знаете ли вы, какая шутка прозвучала только что?
3: Да, вот хотела бы знать, но по рабочему телефону на созвоне, и, конечно же, я не слышала.
2: Пропустили, да, Вероника, шутку?
3: Да, но, там никаких намеков нету.
2: Нет, у нас никаких намеков нет вообще на шутку. Вероника, ну, в любом случае, классно, что вы взяли трубку.
3: А не про потерянный телефон сейчас шутка звучала?
2: Нет. Нет.
3: Жаль.
2: Но если у вас есть какая-то на примете, вы можете в целом ее назвать. Давайте проверим.
3: Там была шутка про кота, который потерял телефон. До этого звучало, нет? Или это было раньше?
2: Вероника, смотрите, я не могу принять эту шутку. Мне нужно ее целиком услышать. Знаете ее целиком? Так.
3: Но думаю, что нет, я, наверное, не назову.
2: Хорошо.
3: Да.
2: Вероника, смотрите, вам в любом случае не расстраивайтесь. У вас может быть еще один шанс, потому что я вас оставляю в улыбайзере, и мы можем вам перезвонить. Только теперь четко, точно слушайте Юмор ФМ, чтобы точно не упустить
3: буду
2: шутку.
3: Слушать.
2: Класс.
3: Спасибо,
2: Вероника, классного дня, легкой рабочей недели, прекрасного настроения. Ничего страшного, бывает, порепетировали, идем дальше. Вероника остается в нашем улыбайзере, и мы действительно можем ей перезвонить. Друзья, ну а если вы еще не в нашем улыбайзере, то прямо сейчас загружайте фотки, слушайте Юмор ФМ и не упустить эту возможность стать счастливым обладателем автомобиля уже в этом году. Ну а я завершаю этот эпизод и раскручиваю улыбайзер, чтобы мы вновь любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Активно используйте популярные нейросети ChatGPT, DeepSeek. А тем временем в России в Наукограде Чатботск тоже не дураки сидят.
2: Чат-ботский нейросетевый техникум представляет революционную разработку в сфере искусственного интеллекта. Встречайте! Нейросеть Валера.
1: Валера отлично рисует картинки, особенно непристойные.
2: Валера прекрасно сочиняет стихи, прозу и похабные частушки на злобу дня.
1: Валера с успехом заменит бухгалтера, секретаршу, менеджера по продажам.
3: Нет уж, постойте. Я вот скачал вашего Валеру, а он постоянно матерится в рабочих чатах. Пристает к женщинам и каждый день виртуально бухает с главным сервером компании.
2: Да, Валера все это любит, умеет и практикует. Потому что Валера – русский искусственный интеллект.
1: Нейросеть Валера. Скачайте и не скучайте.
2: Валера легко доступен для скачивания на сайте аналоговмире.нет.
4: Ваша любимая тёлочка весь год вела себя хорошо, прилежно паслась и давала вкусное молоко.
5: Тёлочкам тоже надо

0: Это просто какой-то крупный и рогатый восторг.
1: Всего 10 дней, и ваша буренка вернется домой отдохнувшей и счастливой.
2: Элитный дом отдыха для крупного рогатого скота «Буренка Парк энд Спа».
1: Порадуй телочку, купи путевочку. Общероссийская физкультурная общественная организация «Спортивное метание кирпича» приглашает вас в Челленджик на грандиозный праздник спорта. Открытый кубок мэра по метанию кирпича в воду «Бултых России».
0: Раз в год со всех концов страны слетаются в гостеприимный Челленджик метатели кирпича, победители районных и городских соревнований.
1: В непростой борьбе им предстоит выяснить, кто сильнее в классических дисциплинах.
0: Самый громкий буль.
1: И самый далекий плюх.
0: Изюминкой состязаний станет комбинированная эстафета «Плюх-плюх-буль-буль».
1: А для всех гостей праздника незабываемое спортивное шоу, веселые брызги и бесконечные круги на воде.
0: Мероприятие пройдет при технической поддержке Челленджикского кирпичного комбината.
1: Во избежание недоразумений просьба приходить на праздник в своей каске.
0: Бултых России! Не плачь, не хнычь, мечи кирпич!
1: Подробности на сайте все нипочем, когда с кирпичом.бульк.

0: Реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: круглосуточно ровно.
1: 6+.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Ведущий прогноза погоды пришел на работу пьяненький и во время эфира показал на карте не только антициклон, но и где служил.

0: Итак, веселый час. Приветами, шутками, поздравлениями прямо сейчас прозвучат. Прозвучит все это. Есть для вас информация. Наш номер +7 915 0303 567. Пишите нам смс и не забывайте подписываться. Итак, Оксана передает привет Микрюкову Михаилу. Желает ему хорошего настроения. Его родственники его любят. Также есть сообщение от Алены, которая желает всем классного дня и хорошего дня тоже. Макс пишет нам: люблю свою жену Наталью. Классно. Хочу поздравить своего брата. Ему сегодня исполнилось 6 лет. Пусть будет здоровым. Из Севастополя данное послание. Мы тоже присоединяемся и поздравляем, конечно же, ваших братьев, сестер и вообще всех-всех-всех. Поздравляю себя с днем рождения, а также тех, у кого сегодня день рождения. Александр, слушатель из Эстонии, нам написал. Александр, наши вам ура, будьте счастливы и здоровы. Даниил Жомов передает привет всем и желает хорошего дня. Спасибо большое, Даниил. Мы вам тоже желаем хорошего дня. Дальше идем. Светлана пишет: пусть в этот солнечный яркий день у моего супруга, у Альберта, будет классное настроение, чтобы ни в коем случае не грустил. Да, пусть вообще у всех будет такое настроение. Кстати, за настроение будет далее отвечать Денис Савельев. Он появится здесь уже в следующем часе. И в веселом чате по-прежнему будет передавать ваше послание. Вы ему пишите и как можно больше. Ну а пока вы пишете, мы насладимся лучшим миниатюром проекта «Лиг городов». В финале этого часа услышим анекдоты Игоря Маменко. Ну а я, Настя Иванова, расстаюсь с вами до завтра.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Встречайте! Команда ВВ Омск.
1: Ребенок у психолога.
2: Петя, я слышал, что у тебя есть проблемы с бабушкой. Какие именно?
3: Я видел, как она кладет зубы в стакан.
2: Ну это же бабушка!
3: Она облизывает ложку и дает ее мне. Я никогда не видел, как она спит. Я когда просыпаюсь, она уже все сделала. А еще она ходит с фразой «бегу, бегу».
2: Я понял твою проблему. Следующий сеанс в понедельник в 5.
3: Я не могу.
2: Почему?
3: Мы по традиции будем искать пульт от телевизора, который, оказывается, у нее в руках!
0: Команда «Пацаны. Москва».
4: Недавно Илон Маск похвалил станцию метро в Санкт-Петербурге. Итак, в кабинете мэра Москвы.
5: Ну, Сергей Семенович.
6: Отстань!
5: Ну что с вами?
6: У меня плохое настроение.
5: Вы на этого Маска обиделись, что ли?
6: Да что за свою жизнь прикольно вообще придумал?
5: Машину в космос запустил.
6: И вы ему поверили? Я тоже как-то ляпнул, что у меня трамваи по воде ходить будут.
5: Мы сделали речные трамваи.
7: Вы что, приколов вообще не понимаете?
6: Может, вы еще и мусор сортируете?
5: Сортируем.
7: Ну, это клиника уже.
6: Ладно, хоть люди сами поняли, что это прикол. Все в одну дырку кидают.
5: Сергей Семенович, ну извините.
6: Что извините? Моих приколов вообще никто не понимает. Взять хотя бы, что у нас метрополитен имени Ленина под землей. А меня никто не любит вообще.
5: Сергей Семенович, а у кого это самое классное метро в мире?
6: Не знаю уже.
5: Может, в Лондоне?
7: Нет, там вообще фигня какая-то. Ни одного кольца нет даже.
5: Может быть, в Нью-Йорке?
7: Нет, оно там вообще вонючее просто.
5: Ну а где тогда?
7: Не знаю.
5: Ну где, Сергей Семенович?
6: В Москве, видимо, в Москве.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
8: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха плюс 23 градуса днем, вечером плюс 20, ночью до плюс 15. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
12: «Мясной гурман».
13: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54 67 48.

0: надо считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Акция действует до конца месяца.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мы так давно женаты, что жена может договаривать мои фразы. Начало тоже придумывает она. И еще что-то добавляет от себя в середине.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Солдат звонит. С девушкой познакомился. И звонит ей домой по телефону. И мужской голос. Слушаю. Говорит, а Катю можно? Говорит, а вы знаете, кто с вами говорит? Нет. Это командир части генерал Васильев. Тот говорит, а вы знаете, кто с вами говорит? Нет. Вот и хорошо. Мужик приходит кредит брать в банк. И говорит, а какие гарантии? Что? Да никаких гарантий, просто берете и все. Любую сумму, абсолютно любую. И мне не надо, ничего не надо, просто берете как. То есть, если я взял, допустим, деньги, то не процент, ничего, абсолютно никаких гарантий нам не нужно. Ну подождите, вот, допустим, 5 числа я взял и не отдал. Тогда что? Он говорит, тогда вам будет очень стыдно перед Всевышним. Говорит, ну когда это будет? Ну как когда? Вот 5 не отдали, 6 предстанете. Милая, прости, я не знал, что ты на меня нашло, и я наговорил лишнего. Прости, пожалуйста. Она говорит, да ничего страшного, ты погоди, не ешь, я сейчас что-нибудь другое приготовлю.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Если бы моя жизнь была бы песней,
3: то это был бы русский рэп.
0: Танцуют по выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
2: Мама, я танцую.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: Всем привет, в столице полдень.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Супружеская гармония – это когда у жены болит голова, а муж устал на работе.

0: вот если сегодня прям хочется сказать кому-то или чему-то гудбай, друзья, не бойтесь это сделать. Все-таки именно в понедельник принято начинать все с чистого листа. Поэтому совершенно спокойно отпустите то, что мешает вам двигаться дальше, и идите вперед. Мы же с вами начинаем движение в сторону нашей любимой пятницы, конечно же, в компании лучших шуток и песен. В этом часе услышим один из лучших монологов Жванецкого. Улыбнуться также заставит анекдоты Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший Дэн», а вот на пару серьезных вопросов ответит Сатья с юмором. Ну и прямо сейчас он, тот самый КВН. У микрофона теперь Денис Савельев. Всем здрасте, это Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова наша Саве.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Станция спортивная», город Москва.
3: Песенка запасного футболиста.

0: почему я не играю, а зарплата идет?
1: А потому что по версии журнала «Спорт-экспресс» свои 36 ты все еще перспективный футболист.
0: Да, я такой.

0: меня большая черепаха?
1: А нет.
0: Тогда расскажи сказку, тренер.
1: Ты самый быстрый, самый ловкий в мире футболист. Без тебя нам не одержать победы.
0: Да, без меня никуда.

0: тренер. А куда деваются футболисты, которые потеряли форму?
1: А они уезжают в тот город, где родились.
0: Но я не хочу в Сызрань. Тренер, обними меня.
1: Не бойся, чемпион.
0: Да, я такой.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: 中国汽车的维修和保养.
2: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: И самое время напомнить координаты для ваших писем. Приветы, шутки, поздравления, признания и самые теплые слова принимаются на наш единый номер +7 915 0303567. К вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат. Пишите и не забывайте подписываться. И смешного ближайшие 40. Монолог маэстро Жванецкого, анекдоты Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший дем». Ну и прямо сейчас Сатья с юмором и ответами на ваши вопросы.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
2: Сатья, здравствуйте. Муж раньше хорошо зарабатывал, когда работал в найме. Потом решил уволиться и начал работать на себя. Заработок существенно уменьшился, и часто приходится использовать еще и мой заработок в том числе. Как замотивировать его зарабатывать больше?
1: Сатья отвечает.
3: Так и хочется спросить, вам действительно кажется, что мужчина, который ушел из хорошего найма в свободное плавание, не мотивирован зарабатывать?
2: Думаю, что у него есть мотивация зарабатывать
3: больше. Хотелось бы, чтобы завтра и миллионы.
2: Быстрее.
3: Конечно. Не знаю, не надо никак его мотивировать. Оставьте в покое мужика, пусть отдохнет. Я представляю, моя жена-то говорит, нормально же человек работал. Ну, работал у себя в этой, в кофейне. Все же было хорошо. Ну, хороший вышибало. Деньги платили. $150 в месяц. Ушел в свободное плавание. А где миллиарды? Потерпела чуть-чуть. Все, теперь у нее свой остров, самолет, вертолет, дирижабль, стратостат. Знаете, как говорят мудрецы, тот, кто умеет ждать, он владеет миром. А кто не умеет, живет на зарплату. Помните, зарплата – это когда человек вам платит те деньги, за которые сам бы работать не стал.
1: Сатья с юмором.
4: Здравствуйте, Сатья. Мой жених, уже в этом месяце я выхожу замуж. Мы живем сейчас в квартире небольшой, которую подарили мне родители. Но это небольшая квартира, и она требует ремонта. Однако муж ничего не предпринимает. Ни ремонт, ни приобретение нового жилья. Как вот сподвигнуть мужа, как подойти к этому разговору?
3: Хороший вопрос. Давайте посмотрим правде в глаза. Приобретение жилья в мире, в современном, это всегда чудо. То есть не так, молодые ребята поженились, я хочу его вдохновить на дом в Барселоне. Ну, края-то надо видеть. Судя по тому возрасту, он тоже не олигарх. Не? Я 20 лет снимал квартиру. 20! У меня сердце заболело слева. Куда катится мир? С каждым годом все хуже и хуже живем. У студентов уже квартира своя. Мне мама моя могла подарить альбом с фотографиями. И все. Радуйся, ты счастливая. Вы не живете в общежитии, вы не живете на съемной квартире за шкафом с бабушкой, понимаешь, которая, ну, так храпит, что даже тараканов нету, потому что тараканы не выдерживают. Мы, к сожалению, не можем наслаждаться, получить удовольствие от того, что мы имеем. Вы вступаете в семейную жизнь, и у вас уже есть жилье. Ну, Господи, ну сходите куда-то в церковь, ну помолитесь, скажите спасибо, Господи, спасибо. В 23 у меня был военный билет. Ну, а здоровый человек, он, конечно, не сможет жить долго в одном месте. Есть ли у вас детки? Нету. Но они же появятся. Ну, ты скажешь, что хочу детей, это же, ну, и я хочу. Ну, куда мы их будем ложить? В кастрюлю?
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на юмор.

0: сделал тёще я рагу с мухомором, с мухомором, а с мухомором. И знакомлюсь я теперь с прокурором, с прокурором, ой, с прокурором.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: С днем рождения! КамАЗ чуть-чуть задел Евгения.
1: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов.
4: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Извините, что иногда пропадаю из сети. Сосед отрубает Wi-Fi, когда уходит из дома. Нищеброд несчастный.

0: у нас с вами лет не где-то, лето прямо здесь, и здесь ваши приветы, шутки, поздравления и признания. Плюс 7-915-0303-567. Это единый номер для ваших сообщений, которые принимаются во все доступные мессенджеры, либо же в обычном смс-формате. Пишите, подключайтесь, ну и, конечно, не забывайте подписываться. От Вадима огромный привет семье Цариковых, Ольге, Герману, Алине, Славику и Вадиму. Хорошего настроения и продуктивной недели он вам желает. Следующее послание от Анастасии Фокиной. Мы с моей подругой Олечкой готовим заготовки, огурцы на зиму. Пожелайте нам удачи, ваша Стася с Красноармейска. Вот такая подпись. Конечно же, не только удачи желаем, но и, как говорится, веселого занятия этого под наши лучшие шутки и песни. Вот так. Надежда из Шатуры передает привет мужу Степану и маме Татьяне. Отдыхаем на даче, погода прекрасная, всем хорошего настроения. Милый, разводи мангал, мясо уже замариновалось. Давайте посмотрим, что там по шуточкам у нас. Рулоны с сеном на полях видели? Это лето сворачивают. Вот такой шуткой Максим поделился. Так, еще к вашим сообщениям. Алексей из Краснодара передает привет своей девушке Алине. Ты мое солнце, пусть твой день пройдет легко. Очень по тебе скучаю. Ну и еще одна шутка от Егора. В рыбном ресторане Олег съел 10 порций крабового салата и вышел оттуда боком. Мы тоже пойдем далее. Впереди маэстро Жванецкий и самый лучший Дэн.
1: Поделись улыбкой.
2: Если хочешь танцевать,

0: шутки.
1: Я твердо решила не есть после 6 вечера, то есть не есть после 8 и ни крошки не есть после 10.
0: И песня.
2: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю из

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Закрепиться в рабочем коллективе бывает ой как непросто. Представьте, звонок в адвокатскую контору. Алло, это адвокатское бюро Рабинович, Вайнштейн, Лидман, Кац и Иванов? Да, внимательно слушаем вас. Мне предстоит судебный процесс, и я хочу, чтобы его вел именно Иванов. Пожалуйста, ну а почему именно Иванов, а не другой представитель фирмы? Ну, если честно, меня просто впечатляет хватка этого человека, сумевшего пробиться и закрепиться в такой компании. Любовь и футбол. Как же часто они несовместимы. Представьте, такая картина маслом. Радикальный болельщик дома старательно гладит утюгом майку Локомотива, собирается на футбол. Жена, конечно же, на него печально смотрит, понимает, что весь вечер ей придется снова коротать одной. Набралась смелости и говорит: «Слушай, милый, вот, ну, не обижайся, конечно, но мне кажется, что ты свой Локомотив вот любишь больше, чем меня». Он на нее так внимательно долго смотрит и отвечает: «Знаешь, мне кажется, что я и Спартак-то люблю больше, чем тебе». Перенесемся в одно из высших учебных заведений. Уборщица вуза обращается к декану. «Николай Иванович, дорогой, а можно мне, пожалуйста, одолжить двух таких крепких студентов?»
3: «Лидия Ивановна, пожалуйста, а вам, наверное, что-то нужно перенести?»
2: «О да, мне нужно перенести разлуку».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 15. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 25. Возможен дождь.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
4: Телефон рекламной службы «Юмор ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Скажите, могу ли я считать своего бывшего парня квадровером, если он постоянно вел себя как свинья

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Метро. Поезд разгоняется, останавливается, говорит: девушка, молодой человек, уступите место бабушке. Как вам не стыдно? Ей лет 70. Садитесь, бабушка, садись. Бабушка, не хочу садиться. Чего вы за меня выступаете? 70-70. Вам какое дело? 70. Толпа, что действительно тут? Поезд разгоняется. Девушка, как вам не стыдно, бабушка? Вы же меня ставите в неловкое положение. Садитесь, встань, садитесь. Бабка, не хочу садиться, пусть сидит. Зачем ты затеваешь? Толпа, чего рвешься, чего маешься, чего больше всех надо? Чего кровь портишь? Пусть сидит. Толпа такая, как хор такой. Девушка, как вам не стыдно? Старушке 70, больная. Он молодой балбес, ему стоять и стоять. А ей сколько там осталось? Садитесь, встань, садитесь. Бабка, почему больная? Почему 70? Сколько мне осталось? Какое твое собачье дело? Я прекрасно себя чувствую. Больная ты, сидите. Молодой человек, из-за балбеса могу приварить. Девушка, как тебе не стыдно? Почему ты сидишь? Человек еле дышит, она синяя, ее шатает. Ей, наверное, 75. Садитесь, встань, садитесь. Бабка, не сяду я, все, не сяду. Толпа, ты откуда такая взялась? Ты где такая родилась? Молодой человек, не встану я, все, не встану. Девушка, а бабушка, а вам должно быть стыдно. А вас заботится, вам предлагает. А вы бессмысленно уперлись, как баран, как дура, как корова. Позор, подонки все. Толпа, что она хочет? Кто она такая? Бабка, не сяду я, все. Молодой человек, не встану я. Девушка, как вам не стыдно? Садитесь, встань, садитесь. Какой кошмар. Вы все ставите меня в неловкое положение. Толпа, я бы тебя поставил. Ох, я бы тебя поставил. Именно в неловкое положение. Да народ вокруг, сиди, пацан, сиди. Девушка, мы же пишем, мы же боремся, мы призываем. Подонки! Толпа, сиди, пацан, сиди. Молодой человек, не встану я, бабка, не сяду я. Толпа, сиди, пацан, сиди. Представляешь, и все проехали свою остановку. Представляешь?
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: российской столице уже 13:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: От учителя физики Вася узнал, что Земля вертится. А от учителя труда, на чем именно?

0: ну кто там уже сдаться хочет, а? Признавайтесь, друзья, середина понедельника уже осталась позади. Давайте оставшуюся его часть тоже проведем в компании лучших шуток и песен. Вот сами не заметите, как легко и весело пройдет этот день. Честно-честно, оставайтесь. Ничего лишнего к тому же не будет. Далее по плану немного классики от Сергея Бурунова. Он прочитает фрагмент из романа Ильфа и Петрова. Николай Фоменко пять раз пошутит про наших соседей. А может быть, про ваших. Как повезет. Гар Дмитриев расскажет абсолютно все детские приколы. Давайте дождемся этого момента. Ну и прямо сейчас шутить и петь будут Стас Ярушин, Надежда Ангарская и Катя Лель. У микрофона Денис Савельев. Все это радио Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Шутки, песни. Плюс Стас Ярушин.

0: снова здравствуйте, шутки, песни, плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: Командуем парадом мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин. И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
0: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс Катя Лель.
0: Да начнется джага-джага.
2: Давай ты.
1: Есть только миг между бывшим и будущим. Именно он называется брак. Ты понял? Между бывшим и будущим.
3: Тоненько. Объясните мне, почему брак? Брак. Это брак.
2: Брак это типа ментально уже брак.
3: Ну конечно.
1: Ну типа рваная вещь, понял? Это использованная стиральная машина.
3: Это сразу визуализация в брак.
2: Капец, я только сейчас об этом подумал. Давайте двигаться дальше.
1: Давайте.
2: Я пою. А, какая песня сложная. М4 Донна, трафико инферно, и асфальт хреново под Ростово. Маре черно маре, дель пансионато, электрофорезо и нарзана пью. Пьешь? Пью! Uno, un turisto. Uno, койко место во

0: У меня такая концовка альтернативная была.
1: На Юмор ФМ.
0: Катечка, твоя пиковая песенка.
2: Я люблю тебя, Дима, извини за Ибрагима. Извини.
0: Хорошо.
2: Отлично. Я постараюсь спеть эту песню с первого раза.
0: Давай.
2: Итак, погнали. Я ямка, я ямка. Бойтесь, трепещите, умоляйте о пощаде, недотроги. Щедро украшаю я собой всероссийские дороги. Вы щебнем меня забросали, вы в луже асфальт покидали и думали жить без печали. Нет, вот она я! Я ямка!
3: У тебя этический тембр. Очень клевый, да.
2: Да, спасибо большое.
3: Класс.
2: Очень приятно слушать это в Катилиле, хочу вам сказать.

0: ближе, на позитиве и на постоянном движе.
1: Это классно! Это позитивно!
2: Это смешно!
3: На Юмор-ФМ.
4: Шутки, песни, плюсы, потрясающая Катя Лель на Юмор ФМ.
0: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
2: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка песен. А пока...
4: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес!

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50 60 98.
2: Акция действует до конца августа.
3: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
4: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Больной, вам прописаны свечи. Приготовьте, пожалуйста, канделябр.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор-ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор-ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: Внучка Марина 4 года в гостях. Бабушка предлагает: «Мариночка, давай я тебя покормлю». Мариночка кушает. Бабушка спрашивает: «Добавку будешь?» «Нет, бабушка, я уже накормилась». Даша 5 лет увидела, как бабушка доит козу. Бабушка протягивает стакан с козьим молоком. Даша посмотрела и говорит: «Я козьи писелки пить не буду». Из школьных сочинений Семена. Пугачев пожаловал шубу и лошадь со своего плеча. Швабрин поднял свечу и на стенах комнаты увидел страшные морды клопов. Мальчик в лодке быстро греб коромыслами.
0: Угарный папа.
1: Алина 12 лет. «Мама, подари мне братика». «Зачем, дочка?» «Да мы будем вдвоем тебя нервировать, а то я одна уже не справляюсь». Дочке Ярославе 7 лет. Она подходит к маме и спрашивает: «Мам, а ты в каком году родилась?» Мама отвечает: «В 1980». Ярослава, не дослушав, перебивает: «Ого, и ты до сих пор живешь?» Папа делает зарядку с утра, около него вся семья собралась и смотрит. Папа спрашивает: «Ну что смотрите, как в цирке?» 6-летняя Даша отвечает: «Пап, так ты и есть клоун в трусах». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер Юмор-ФМ плюс 7-915-0303-567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!
0: Гар

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если тебе холодно, встань в угол. Там примерно 90 градусов.
0: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Как же я вам завидую. Ведь у вас есть я.
0: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: круглосуточно. 6+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». We'll be right back.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Мужчина, окончивший школу с золотой медалью, а вуз с красным дипломом и получающий 26 тысяч рублей в месяц, никак не решится сказать сыну: «Учись хорошо, сынок».

0: Да, вновь ваши сообщения прямо сейчас полетят по всей стране. Плюс 7-915-0303-567. Привет, шутки, поздравления, признания. Самые теплые слова принимаются во все доступные мессенджеры, либо же в обычном смс-формате. Выбирайте, как вам удобнее всего написать. Собственно, пишите и, главное, не забывайте подписываться. Сергей из Новосибирска передает привет свекру Николаю. Спасибо за ваше чувство юмора. Хорошего дня. Анна далее поздравляет маму Алену с юбилеем. Мамочка, ты самая красивая и молодая. Пусть жизнь дарит только радость. Мы, конечно, тоже поздравляем вот прям от всей души. Сергей Сергеев с нами шуткой поделился. Хочешь вызвать дождь? Не надо колдовать. Просто помой машину. Да. Дождь точно пойдет, если сегодня кто-то машину помоет. Абсолютно я уверен, синоптики прогноз тут же изменят. Алексей из Иркутска передает привет своему брату Максиму. Удачи на новой работе. Я уверен, ты справишься, потому что ты лучший. Наталья из Челябинска своим коллегам большой привет передает. Желает отличного настроения и легкого начала этой рабочей недели. Мы с вами обязательно со всем справимся. Еще одна шутка пришла инкогнито. 84% людей пишут слово «шалаш» задом наперед. Ну ладно, ну бывает. Илья Петров и Бурунов для вас до конца этого часа. Также послушаем 5 шуток про наших соседей в исполнении Николая Фоменко.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про наших соседей.
1: Сегодня в час ночи соседи напомнили, что все еще делают ремонт. А я им в 5 утра напомнил, что Цой жив. Вы к нам почаще заходите. Без вас потом так хорошо. У меня свое небольшое хозяйство. Корова, 2 свиньи, овцы, куры и пчелы. Подскажите, как наладить отношения с соседями снизу? Вот как объяснить соседям, что лифт и так наш, и метить его не надо? Любить жену нужно так, чтобы соседи боялись.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
2: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 15. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 25. Возможен дождь.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bolors. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bolors обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bolors.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: буду считать.
1: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Действует до конца месяца.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Инженер Брунс сидел на каменной веранде дачи под большой пальмой, на крахмаленные листья которой бросали узкие тени на бритый затылок инженера, на белую его рубашку и на гамсовский стул из гарнитура генеральши Поповой, на котором томился инженер, дожидаясь обеда. Брунс вытянул толстые наливные губы трубочкой и голосом шаловливого карапуза протянул: «Мусик!» Дача молчала. «Мусик! Мусик!» Брунс представил себе большого коричневого гуся с шипящей жирной кожей и не в силах сдержать себя завопил: «Мусик! Готов, гусик!» «Андрей Михайлович!» — закричал женский голос из комнаты. «Не морочь мне голову!» Но инженер не покорился. Он собрался было продолжать вызовы гусика, но неожиданный шорох заставил его обернуться. Из черно-зеленых бамбуковых зарослей вышел человек в рваной косоворотке и затертых полосатых брюках. «Где здесь находится инженер Брунс?»
2: «Я инженер Брунс», — сказал заклинатель гусика неожиданным басом. «Чем могу?»
1: Человек молча повалился на колени. Это был отец Федор.
2: «Вы с ума сошли!» — воскликнул инженер, вскакивая. «Встаньте, пожалуйста!» «Не встану!» — ответил отец Федор, водя головой за инженером и глядя на него ясными глазами. «Встаньте! Не встану!»
1: И отец Федор, осторожно, чтобы не было больно, стал постукивать головой о гравий.
2: «Мусик, иди сюда!» — закричал испуганный инженер. «Смотри, что делается! Встаньте, я вас прошу!»
1: На веранду выбежала Мусик, тонко разбиравшаяся в интонациях мужа, и сразу взяла деловой тон. «В моем доме», — сказала она грозно, — «пожалуйста, не становитесь ни на какие колени».
2: «Голубушка!» — умилился отец Федор. «Матушка!»
1: «Никакая я вам не матушка! Что вам угодно?» Поп залопотал что-то непонятное, но, видно, умилительное. Только после долгих расспросов удалось понять, что он, как особой милости, просит продать ему ореховый гарнитур из 12 стульев. Инженер Брунс от удивления выпустил из рук плечи отца Федора.
2: «Почему?» — кричал он. «Почему я должен продать свои стулья? Я ничего не могу понять! Да ведь это мои стулья!»
1: Простонал отец Федор.
2: «То есть как это ваши? Откуда ваши? С ума вы спятили? Что ж, по-вашему, я у вас их украл?»
1: Вскипел инженер.
2: «Не, боже мой!»
1: Шепнул отец Федор.
2: «Если я их у вас украл, то требуйте судом. Слышишь, Мусик, до чего доходит нахальство? Пообедать не дадут по-человечески. Продайте!»
1: Стенал отец Федор, бьясь головой о ствол араукарии.
2: «Не поскуплюсь. 20 рублей дам».
3: «Мусик, продать ему разве стулья? А? Отвяжется? А то он лоб разобьет. А мы на чем сидеть будем?»
1: Спросила Мусик.
2: «Купим другие».
3: «Это за 20 рублей?»
2: «Ну, за 20 я, положим, не продам. Положим, не продам и за 200. А за 250 продам».
1: Ответом послужил страшный удар головой о драцену. Инженер решительно подошел к отцу Федору и стал диктовать ультиматум.
2: «Во-первых, отойдите от пальмы. Во-вторых, немедленно встаньте. В-третьих, мебель я продам за 250 рублей, не меньше».
3: «Не корысти ради, а токмо в исполнении воли больной жены 55 рублей!»
1: Инженер зарычал. Отец Федор исчез. Весь день потом фигура отца Федора мелькала во всех концах дачи. То возникала она в мандариновой роще, то перелетала через черный двор и, трепеща, уносилась к ботаническому саду. В наступившей тьме время от времени раздавался голос отца Федора.
3: 138!
1: Кричал он откуда-то с неба, а через минуту голос его приходил со стороны соседней дачи.
3: 141! Не корысти ради, господин Брунс, а токмо!
1: Наконец инженер не выдержал, вышел на середину веранды и, вглядываясь в темноту, начал размеренно кричать.
3: «Черт с вами! 200 рублей! Только отвяжитесь!»
1: Послышался шорох потревоженных бамбуков, тихий стон и удаляющиеся шаги. Потом все смолкло.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
5: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
5: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите!
6: Фоменко Фейк Радио!
7: Да, детка.

0: Реклама. Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк. 0+.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МВФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: 2 часа дня в российской столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Я работаю врачом-ветеринаром уже 32 года. 32 года коту под хвост.

0: Заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Ну вот и открывается наш с вами кружок по рисованию. +7 915 0303 567. Это номер для всех ваших сообщений. Привет, поздравления, признания. Целый час у нас с вами для этого есть. На всю страну, естественно, ваши сообщения будут озвучены. Пишите, не забывайте подписываться. Напомню, к вашим услугам, как всегда, абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный, как говорится, классический смс-формат. Главное, друзья, действительно указывайте, от кого и для кого ваше сообщение. Вот Галина уже передает привет сестре Воробьевой Елене из Чебоксар. Желает плодотворного дня и радости от своей работы. Вот это, по-моему, самое главное, чтобы работа не только деньги приносила, но еще и радость и удовольствие. Наталья из Вихоревки передает большой привет тете Оле, желает ей хорошей смены. И есть еще послание от Марии. Она направляет свой привет сестре Ксении, желает удачного дня и побольше улыбок, очень по ней скучает и заказывает большой стендап. +7 915 0303 567. Это номер для ваших сообщений и заявок на любимые рубрики. У микрофона Денис Савельев. Ну и прямо сейчас первая заявка будет исполнена. Поехали!

0: Встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
1: Меня зовут Наташа Краснова, мне 43 года. Чуть больше года назад я развелась, знаете, да? Ну, развелась и развелась, что, полгода назад вышла замуж снова, посмотрите. Ну, кольцо. И сразу же, я только вышла замуж, сразу же какая-то женщина написала в соцсетях, типа, «Наталья, хватит брать наших мужчин!» Мне хотелось сказать, Лариса, каких конкретно ваших мужчин я взяла? Каких твоих конкретно? У тебя там я мужа увела из семьи, или сына, или отца? Кого? Я сейчас в таком возрасте, я всех троих могу сразу вести. Кого конкретно? Еще, блин, у меня мужа имя, блин. Ренат, блин, чистокровный татарин. Каких наших? Я уже на не наших переключилась, ребят. Я, может, за татаро-монгольской игом ищу. Короче, поженились через МФЦ. Знаете, да? Короче, суем вот эти паспорта, пришли в определенный срок, суем паспорта, женщина берет их вот так и говорит, печать ставить будем? Знали, да? Можно не ставить печать. Типа ты выходишь, да? Нет, и чё? Я ради этого все и замышляла. Нет, ставьте, ставьте. Я говорю, ставьте, ставьте. Мне 43, ставьте печать. И это... Открывает вот так мой паспорт и говорит, а куда? Там, оказывается, всего две страницы под мужей, вы прикиньте? И огромные печати, типа прибыл, убыл, все. На детей 17 строк. 17 детей можно рожать женщине. И только два раза выйти замуж. Ну, видимо, один раз ты выходишь замуж, рожаешь 17 детей, муж офигел, умер, и ты выходишь замуж за второго. Просто я не против детей. У меня двое детей. Я уже два раза постаралась. Может быть, я после этого 17 раз просто выйду замуж-то, и все. Можно за одного и того же. Просто, блин, красиво. Очень красиво. Не знаю, блин, ставить печать или нет. Я говорю, ставьте, ставьте печать. У меня муж младше меня на 10 лет. Ставьте в графу «дети» печать. Ой, ну, короче, если честно, вот, девки, мой брак, как и любой, наверное, брак, держится на спокойствии мужа. Блин, ну, типа, он настолько спокойный. Сейчас объясняю ситуация. Я ему подарила на день рождения татуировку. Вот так, в плечо полностью. Не глядя. То есть он с завязанными глазами пришел к в тату-салон. Я разработала татуировку. Положила его вот так, завязала глаза. Там татуировщик Иван. Такой что-то мешает там в котле вот там краску на целое плечо. Все, и я говорю, а я 9 часов не буду тут сидеть. Я говорю, любимый, я пошла домой. Он говорит, окей. Все, и я такая, только уходить думаю, ну блин, там он лежит такой беззащитный. И я подошла вот так и аккуратно его поцеловала, типа, в губы. Он вот так повязку поднимает, такой говорит, хорошо, что это ты. Все, всех сильно люблю. Помним, что те, кто хочет автограф куда-то, просто я расписываю все, что у вас есть. Если есть книги, подпишу книги. Если есть, подпишу. Если нет, нарисую фломастером и подпишу. Все равно. Все.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
6: Категория 18+.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Нужен бетон? В груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Возвращается мужик домой из командировки, а у него 7 штрафов за курение на балконе.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Друзья, ну и прямо сейчас давайте посмотрим, какие праздники можно отметить в этот понедельник. Вот казалось бы, кто отмечает в понедельник, но мы с вами это сделаем. Но почему бы и нет? Смотрите, во-первых, день заботливого мужа. Можно сегодня отметить, передать ему привет, поздравить с этим событием. Можете, кстати, рассказать, как он о вас заботится, похвалить его. Вся страна будет знать, да? Рассказывайте. День попутного ветра сегодня также отмечается. Пусть именно такой сегодня дует абсолютно всем. Также из необычных праздников Всемирный день льва, например. Сложно, конечно, мне представить, как его нужно отмечать, но, тем не менее, такое событие тоже сегодня имеется. День харизматичных личностей. Тоже такой праздник у нас сегодня имеется. Всем вам привет, кто себя к таким людям относит. Ну и день долгих проводов. Если кому-то из ваших друзей сегодня предстоит долгое путешествие, знайте, что провожать нужно долго и, как говорится, качественно. Плюс 7 915 0303 567. Это номер для ваших сообщений. Пишите во все доступные мессенджеры, либо же отправляйте свое послание при помощи СМС. Это просто, главное, не забывайте подписываться. Вот Юлия передает привет Евгению Высоцкому, желает хорошей дороги и отличного настроения. Люблю и целую. От Ольги большой привет ее родителям, папе Жене, маме Татьяне. У них сегодня годовщина свадьбы. 36 лет они вместе. Пусть брак будет крепким, а союз несокрушимым. Кстати, не только от Ольги это сообщение, Андрей здесь тоже отметился. Ну и еще одно послание от Елены. Она поздравляет мужа с годовщиной свадьбы. Его зовут Максим. Дорогой, спасибо за все эти прекрасные годы. Я тебя люблю все сильнее с каждым днем. Пусть так оно и будет. Ну и цитаты Джейсона Стэтхэма прямо сейчас исключительно и только для вас. Но сначала немного информации на правах рекламы для всех москвичей. 22 и 23 августа в Измайловском парке пройдет фестиваль «Четыре лапы». Праздник для всех любителей животных. В программе увлекательные конкурсы, выступления артистов, интерактивы от любимых шутки-шоу и очень-очень много классных эмоций. Вход, конечно же, свободный. Ждем всех. Приглашаем. Фестиваль, кстати, для всех возрастов. Это следующие выходные. 22 и 23 августа. Приходите.
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Если вечером 31 декабря приготовить греческий салат, на следующий день он станет древнегреческий. Если мама медик, а папа мент, то их сын медикамент. Однажды я играл на гитаре и выиграл. Никогда не сдавайтесь. Идите к своей цели. А если будет сложно, сдавайтесь. Однажды дед мне сказал: никого не слушай. Потом он мне еще что-то сказал. Мой дед говорил: не следи за деньгами, следи за здоровьем. Однажды, когда я следил за здоровьем, у меня подрезали все деньги. Это был мой дед.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на юг.

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Валерий Рахдин.
1: Кстати, у тебя по рубашке претензий нет. Да, вот, все нормально. Где трусы, Денис?
0: Екатерина Моргунова.
2: Боже, как же я говорила!
0: Денис Дорохов.
3: Лена, я тебе пообещал на свадьбе, что ты ни в чем нуждаться не будешь. Поэтому, пожалуйста, Лен, перестань в чем-либо нуждаться.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: А, ты Тыщпищук, очень плохой заемщик денежных средств, ты Тыщпищук. Человек с самой ужасной кредитной историей в истории, ты Тыщпищук.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
9: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
10: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: Песня, видимо, о том, как все коллеги резко ушли в отпуск. Я буду вместо нее, вместо всех. Это «Юмор на заказ» в эфире «Юмор ФМ». Ваши приветы, поздравления и признания.
1: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
0: Ну и, кстати, не только сообщения ваши принимаются. Заявки на любимые рубрики тоже присылайте. С большим удовольствием их поставлю. Послушаем, посмеемся. Ну а как еще этот понедельник-то проводить? Плюс 7 915 0303 567. Еще раз наш единый номер повторю. Елена поздравляет мужа Андрея с днем рождения. Желает ему счастья, здоровья и карьерной лестницы. Отличные пожелания, мы тоже к ним присоединяемся от всей души и всей страной, само собой. А следующее послание от Маши. Она желает хорошего дня, отличного настроения и удачи в делах Логиновым, Максиму и Александру. От Игоря привет дедушке в Рязань. Очень скучаю. И есть еще одно послание от Дмитрия. Он передает привет напарнику Стасу. Желает им двоим удачной смены и поменьше рабочих дел. Казалось бы, да, на работе надо работать, но дел все время, особенно в понедельник, хочется поменьше. Ну и КВН ребят попросили поставить, давайте прямо сейчас его и послушаем.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Краснодарского края, БАК-соучастники.
3: Дамы и господа, встречайте, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
4: Добрый вечер. Я сегодня решил приехать на КВН на маршрутке. Вышел на дорогу, ловлю. Вы знаете, зря говорят, что у наших газелей плохие тормоза. Остановилась как вкопанная. За рулем сидит приятный, молодой, седой водитель. Я спрашиваю, я до фестивального доеду? Ну, немного заикаюсь. Теперь, конечно, да. Ну, я сел к водителю спиной, к народу лицом, как и всегда. И люди через меня за проезд деньги передают. Вы знаете, за последние 15 лет я столько денег в руках не держал. Чтобы как-то разрядить обстановку, я спрашиваю, может быть, у вас какие-то вопросы ко мне есть? Ну, один пассажир тянет руку, говорит, скажите, когда вы повысите зарплату сотрудникам ФСБ? Потом девушка тоже тянет руку, говорит, здравствуйте, я корреспондент «Российской газеты». Как вы относитесь к тому, что в фестивальном выступают не звезды, а двойники? Вы знаете, я считаю, что это очень неправильно, когда какие-то личности пользуются своей похожестью. Ну ладно, мне пора. Ребята, вам удачи. Коля, созвонимся.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Юмор на заказ.
1: Ну и мы с вами тоже давайте плакать не будем. Не только Настям это запрещается. Даже если очень хочется, даже если сегодня понедельник, даже если очень много дел на работе, давайте все равно какие-то плюсы, нет-нет, да найдем. Вот, например, можно поддержать своих коллег, себя в том числе, плюс 7-915-03-03-567. Это номер для ваших сообщений. Привет, шут, поздравления, признания. Все это дело принимается. Вот Ольга поздравляет подругу Юлю с рождением дочки. Пусть малышка растет здоровой и счастливой. Радость ей и родителям. Как это прекрасно все-таки. Вот как это прекрасно. Сергей направляет привет папе Алексею. Будь всегда здоров и бодр. Ты мой главный пример. Желаю тебе отличного настроения и сил на все твои запланированные дела. Анна из Белгорода передает привет своей дочке. Зовут ее Арина, и она совсем скоро направляется в отпуск. Желаю ей хорошо там отдохнуть, весело провести время и вернуться домой с полными силами. И Алексей из Перми передает привет своему другу Ване. Пора уже нам встретиться и посидеть. Жду тебя на выходных на даче и прошу поставить рубрику «Гол ой штанга».
0: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент. Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Физкульт-привет! С вами Роман Юнусов. Я просто обожаю смотреть спорт по телевизору и записывать за нашими комментаторами самые смешные и нелепые оговорки. Однажды я подумал, зачем держать себе такой классный контент? И вот я на Юмор-ФМ. Очередная порция оговорок вашему вниманию.
2: Гол! Штанга!
3: Смотрите, Шон Кэмп одобрительно похлопал Макси Бокса по спине, а Бокс в ответ похлопал Кэмпа. Ну, по тому месту, до которого дотянулся. Португальцам, можно сказать, ласкают мяч. Он у них просто весь в губной помаде. И вот мы видим, как у игрока сломался снаряд для забрасывания шайбы в ворота. Ну, вот же! Наконец-то и арбитры поворачиваются к нам лицом, а не каким-то другим местом. Скрипя зубами, он соглашается с решением арбитра. И этот скрип слышен даже нам с вами. Точный пас, и нападающий снова бьет по воротам. Ну что ж, как говорится, бьет, значит, любит. Так, все, хорошего понемножку. Следующая порция смешных оговорок спортивных комментаторов уже очень скоро на Юмор-ФМ. А я пойду посмотрю на тренировку мужской сборной США по синхронному плаванию. Ну так, чисто поржать. До новых встреч. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 15. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 25. Возможен дождь.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
0: «Мясной гурман».
8: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Каждый вечер жена находит в интернете гороскоп для меня. И каждый раз астрологи пишут, что мне завтра ни в коем случае нельзя пить.

0: это час приветств и поздравлений. Плюс 7-915-0303-567. Номер для ваших писем. Доступны абсолютно все мессенджеры. Либо же обычный смс-формат. Он тоже приветствуется. Пишите. Главное, не забывайте подписываться. Ну вот прямо сейчас напишите и тут же озвучу. Честно-честно.
1: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
0: И вот Денис тут же написал: передаю привет маме и папе, я вас очень сильно люблю и больше не буду пакостить. Между прочим, на всю страну обещает, поэтому, ну, явно точно уже не будет. От Андрея следующее сообщение. Хочу передать привет своей любимой супруге Фастовой Марише. Мы отдыхаем на даче под Волгоградом, мы хотим послушать что-нибудь веселое и смешное. Послушаем обязательно. Есть вот от Натальи из Самары еще одно сообщение. Она поздравляет мужа Егора с днем рождения. Любимый, будь всегда таким же надежным и сильным. Счастья тебе, родной, поставьте монолог Задорнова. Вот его, пожалуй, и послушаем под занавес этого часа. Ну а к вашим сообщениям вернемся уже в веселом чате. Еще раз напомню номер. Плюс 7-915-0303-567.

0: Знаете, за что русских людей увольняют? Это рекорд Гиннесса. Просто Гиннесса не знают редакторы. За что увольняют русских? Скрепил степлером и скотчем деньги, предназначенные для выдачи зарплат. Это в мире кому-нибудь придет на ум? Второй год не выходит из отпуска. Выпал из окна курилки второй раз за месяц. О, народ! Поспорил со своим непосредственным руководством на $100, что его не смогут уволить. Дурак! Неожиданно выпрыгнул из шкафа, напугал деловых партнеров фирмы. Подложил на стол своего коллеги канцелярскую скрепку и сам на нее сел, показав низкий умственный уровень. Прямо на рабочем месте курил какую-то гадость. Глупо смеялся, отказался написать объяснительную, мотивируя тем, что не может взять лист бумаги в руки, так как это руки не его. А при этом чувство юмора у наших замечательное. В интернете статья о движении тектонических плит. Гавайи движутся в сторону Японии со скоростью 10 сантиметров в год. Первый комментарий. Японцы их скорее дождутся, чем курилы. В одной молодой семье дочка без соски жить не могла. Только вынуть соску у нее отберешь, она орет, кричит. Вообще надоело родителям. Поехали в отпуск, отвезли деду, вернулись. Тишина. А дед... Пацан серьезный, ветеран. Что он сделал? Он соску саморезом прикрутил в угол. Она стоит там и стоит весь отпуск. Пока не... Как наши мужики соображают? Не пускала жена мужика на рыбалку. Что он сделал? Пошел с ней в супермаркет. Пока она ходила, он незаметно ей в сумочку сырого цыпленка бройлерного. Вот, зазвенело. Когда она проходила, она же не знала, что у нее там цыпленок в сумочке. Ее задержали, говорят, у вас, вы украли. Она говорит, что, у меня не было, как? Она говорит, все, двое суток просидела, он поехал на рыбалку. Недавно познакомился с девушкой. Первый раз пошел к ней в гости, она заядлая кошатница. Дома три кота. Решил произвести на девушку впечатление. Готовы? Намазал свою одежду валерьянкой. Вы шутите про блондинок? Блондинка пишет. А парни бывают еще тупее. Познакомился тут с одним, пригласила в гости, попросила купить в аптеке что-нибудь к чаю. Этот дятел припер гематоген.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи.

0: Реклама.
1: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк. 0+.»
2: Нет времени объяснять.
3: На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 141-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: 3 часа дня в российской столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Производители телефонов стараются сделать их все тоньше и тоньше. Но мы не сдаемся. Покупаем чехлы все толще и толще.

0: Не знаю, как вы, друзья, но вот я в детстве всегда мечтал жить повыше. Вот прям, чтобы весь город был как на ладони. Ну, конечно, когда пришлось подниматься пешком на 15-й, как же я эту свою мечту возненавидел. И неработающий лифт, кстати, тоже. Вот был бы автомобиль, честное слово, прям на нем бы по лестнице аккуратно и заехал. Кстати, удобный и роскошный автомобиль мы готовы вам подарить уже в этом году. И за вашу улыбку. Наша суперигра так называется. Автомобиль за улыбку. Подробности найдете на сайте веселыйрадио.ру. И там же, кстати, можно стать участником. Это просто, это весело и абсолютно для вас бесплатно. Приглашайте друзей, приглашайте родных. Ну и сами, само собой, тоже принимайте участие. Все, кто уже с нами, будьте внимательны. В этом часе обязательно поиграем. Кому-то из вас могу позвонить. Ну, не могу. Обязательно позвоню кому-то из вас. Дождитесь. Из юмора в этом часе любимый анекдот Игоря Маменко. Также услышим лучшие миниатюры телепроекта «Лига городов». Не реклама тоже появится. Ой, как посмеемся. Ну и сейчас тоже максимально громко будем смеяться. Шоу «Однажды в России» у нас на горизонте. Денис Савельев у микрофона. Все это радио «Юмор ФМ». Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды на спортивном телеканале.
2: Здравствуйте, уважаемые любители! Когда кто-то громко произносит название нашей с вами страны, это Мяч ТВ! В телевизоре уже так до хрена каналов Мяч, что на каком-то, представляете, ведущем работает Стас Ярушин! Ну ладно, сегодня с вами я, блистательный ведущий Дмитрий Губерниев!
3: А также в студии я, Екатерина Петрова.
2: Да, и еще очень много всякой ерунды. На деревяшке зелень, стол, дохренища экранов. Мы что, все, что ли, будем перечислять в этой студии? Давай по делу, Екатерина!
3: Ну что ж, главные новости. В программу следующих Олимпийских игр войдут новые дисциплины. Скейтбординг, скалолазание, брейкданс и серфинг. И сегодня мы поговорим с представителями Российской Федерации серфинга.
2: Чего? У нас в стране есть Федерация серфинга?
3: Да, Дмитрий, есть.
2: То есть мы живем в одном и том же измерении, где отключают на месяц горячую воду и выделяют деньги Федерации серфинга?
3: Да, это так. И сегодня они у нас в студии. Здравствуйте, ребята. Расскажите, пожалуйста, что же такое серф?
2: Что такое серфинг?
4: Ну, что такое серф? Серфинг – это пляж, это солнце, это чил, это enjoy, you know.
2: И это, твою мать, спортсмен, дорогие друзья! Разве этот человек достоин трехцветного костюма Боска и нести нашего роднулечку Чебурашку на открытие Олимпиады?
3: Пожалуйста, подождите. Ребят, расскажите, как вы тренируетесь?
5: Короче, мы едем на полгода на Бали.
2: А, то есть не на грибной канал в Крылатской, а на Бали. И что еще?
3: А так как же проходят ваши тренировки?
2: Тренировки!
4: Да ну как проходят? Мы утром просыпаемся, если есть волна, пошел катнул. Если волны нет, пошел в барчик, дернул пивка, нормально.
2: Заткнись, подонок! Ты знаешь, я когда гребли занимался, нас первые 5 лет вообще просто били веслом по лицу. По мордашищу у меня ноги не разгибались, когда я вылазил из этой лодки. Я гусиным шагом ходил не только на физкультуре, но и на истории, биологии и русском языке.
3: Дмитрий, вам реально нужно расслабиться? Вы как-то очень агрессивно на все реагируете.
2: Да потому что, Екатерина, потому что, уважаемый моя коллега Дмитрий Носов, наш олимпийц, чтобы завоевать олимпийскую медаль, вышел на татами со сломанной рукой, а этим ребятам максимум, что может быть, это просто песочек в трусики залезет. И хрен с ним Олимпиада, друзья, но кто-то же из них будущий депутат! Какие законы они примут? Лайнап в каждый двор? Брюнеты вне закона?
3: А, ладно, большое спасибо, ребят, что пришли в нашу студию. Удачи на предстоящей Олимпиаде.
2: Удачи на предстоящей Олимпиаде! Давайте там не проспите!
3: Встречаем нашего следующего гостя, представителя еще одного олимпийского вида спорта – скейтбординга.
2: Кого?
3: Скажите, а как вы считаете, как сейчас обстоят дела со скейтбордингом в России?
2: В России!
6: О, короче, очень хорошо. Ведь теперь в России почти в каждом российском дворе уже можно обнаружить асфальт.
2: Малюсенький паренечек, послушай меня. Сначала человек несколько часов фехтует, потом прыгает в бассейн, плывет, вылезает из него, садится на лошадь, скачет, слазит с лошади и сразу же бежит. Останавливается, стреляет по мишеням и опять бежит. И в конце концов, если он не сдохнет, то получит такую же награду, как и ты, со своими покатушками с горки на горку.
6: Получается так, приятель?
3: Дмитрий, ну вы как-то очень неуважительно относитесь к новым видам спорта. На самом деле кататься на скейте и серфе очень сложно.
2: Да?
3: Да.
2: А я видел в телеграме, как на скейте ехала собака. А на серфе так вообще Тимати.
3: Скажите, а вы можете прямо сейчас в нашей студии показать что-нибудь такое скейтбординчинское, чтобы у всех просто отпали вопросы?
6: Могу, но мне для этого нужна доска.
2: А, какая доска? Вот, бери Катюху и катайся!
3: Вообще охренели, Дмитрий. Йо. Ну что ж, это был Мяч ТВ. Сегодня мы говорили о новых олимпийских видах спорта, серфинге и скейтбординге, в которых, как мне кажется, Россию ждет большое будущее.
2: Абсолютно с тобой согласен, коллега Катерина. Ну а если все-таки серьезно и не нести по хреноту, то надеяться можно только на наших синхронисточек. До новых встреч, берегите себя.

0: Реклама.
1: 中国汽车的维修和保养.
2: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Біль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Кто рано с улыбкой встает, тому либо на вокзал, либо в аэропорт.
2: Вот и она, та самая автомобильная шутка. Только что Николай Фоменко озвучил ее на всю страну. А значит, прямо сейчас, друзья, у вас есть шанс, во-первых, получить 3000 рублей, во-вторых, пополнить список наших суперфиналистов. Как вам такое? Давайте так и поступим. Сайт веселорадио.ру. Это, во-первых, заходите, загружайте свою фотографию, если до сих пор не с нами. Напомню, участие в игре абсолютно бесплатное. Там же на сайте веселорадио.ру найдете все подробные правила, все подробности. В общем, заходите, не пожалеете. Главное, не забудьте свою фотографию загрузить, чтобы точно все у нас с вами получилось. Тем временем, давайте перейдем к выбору игрока. Наш улыбайзер уже раскручен, просто огромные обороты набрал. 3, 2, 1, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Улыбайзер сделал свой выбор. Это Юлия, это город Владимир. Давайте прямо сейчас туда и позвоним. Набрали номер Юлии. Еще раз напомню, звоним во Владимир. Ее фотографию прямо сейчас можно увидеть на сайте веселорадио.ру. Идет прямая видеотрансляция, ну а мы ждем, когда Юля подойдет к телефону. 30 секунд у нас на это есть. Мы терпеливые, мы подождем. Ну, кстати, пока ждем, можно опять же зайти на сайт и добавить свою фотографию. Но опять же, это просто и абсолютно бесплатно. Алло. Нет, пока не алло. Продолжаем ждать. Буквально 10 секунд остается у Юли. Ну давай, малая родина, выходи на связь. Буквально 5 секунд. Давайте 4, 3, 2, 1. Нет? Нет. Ну и все, как говорится, мы свою попытку использовали, не дозвонились до Юли, вернее, мы-то дозвонились, но Юля не ответила. Ладно, еще раз попробуем это сделать, когда улыбайзер снова ее очаровательную фотографию выберет. Фотка, кстати, действительно прям отличная, летняя, вот с цветами, с шикарным букетом Юля стоит. Продолжает ее фотография находиться в нашем улыбайзере. Надеюсь, вновь у Юли попадется попытка. Вновь улыбайзер выберет ее фотографию. Такое возможно. Ну а вы, друзья, опять же заходите на сайт веселорадио.ру и добавляйте свою улыбчивую фотографию. Наша суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается. Уже в конце этого года можно забрать новый и роскошный автомобиль. Все в ваших руках.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: поддержке Национального фонда организации «Подобие порядка на дорогах».
1: Из воспоминаний знаменитого итальянского оперного тенора Лучано Паваротти о гастролях в Москве.
2: Концерты мои прошли великолепно, полные залы, все три дня подряд. Что весьма странно, ведь по моим наблюдениям, москвичи ничего не знают о Паваротти. В такси, в автобусах, в маршрутках, в лимузинах, где бы я ни оказался, никто ни разу не включал Паваротти. И тем не менее, грандиозный успех. Воистину загадочная и прекрасная страна – Россия.
1: Москвичи, хоть иногда включайте Паваротти. Thank you.

0: автомобиле страны. Есть такая функция. Рычажок специальный или кнопочка на руле со стрелочками. Право-лево. Ну, короче, разберетесь.
1: Подробности на сайте. Да у тебя там еще и пепельница есть, а ты окурки в окно кидаешь, тьфу на тебя, точка, тьфу.
2: Не реклама!
3: Вы годами сидели в социальных сетях и строчили негативные комментарии?
4: Да, это про меня.
3: Вы оперативно и с выдумкой распекали публикации звезд и обычных граждан?
4: Да ладно вам, все ж так делают.
3: Но вы устали, вам лень, а репутацию надо поддерживать?
4: Да уж, репутация — это наше все.
3: Установите на мобильный телефон приложение «Время».

0: Бить, отзывать, облаивать, обругивать, хаять, песочить и разносить до 50 публикаций в минуту в 6 популярных соцсетях по вашему выбору одновременно.
1: Какое полезное приложение!
0: О да! У Антошки более 12 индивидуальных настроек. Регулировка накала страстей от легкой ссоры до ща в морду дам. Вам решать, материться ваш Антошка или нет. Ну а турборежим Владимир Вольфович не оставит вашим оппонентам никаких шансов.
1: Мне определенно нужен Антошка.
2: Антошка!

0: Реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Северо-Запад. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: Возвращаемся к вашим сообщениям. +7 915 0303567. Пишите во все доступные мессенджеры. Либо же обычный смс-формат у нас тоже приветствуется. Главное, не забывайте указывать, от кого и для кого ваше сообщение. Ну, а иначе как? Иначе как-то странно. Вот Ольга передает большой привет мужу Александру, сыновьям Сергею и Павлу. Они сейчас едут домой. Хорошей вам дороги, ну и главное, спокойной, конечно же. Хочу поздравить семью Коваленко, Павла и Елену с коралловой свадьбой. 35 лет они вместе, это как 35 сезонов любимого сериала, где сюжет не надоедает, герои все так же обаятельны, а финал все еще не хочется. Желаем, чтобы рейтинги вашей семьи только росли, а каждый день был топовым хитом. С коралловой свадьбой от семьи Коваленко и Кулыгиных мы вас очень сильно любим. Вот так, всей страной тоже, конечно же, присоединяемся и поздравляем с этим замечательным событием. Андрей здесь шуткой поделился. Всегда соглашайся на быструю 30-минутную встречу с друзьями, потому что эти полтора часа могут стать лучшими 10 часами твоей жизни. Вот даже не шутка, а совет как будто. Вы, друзья, тоже делитесь. +7 915 0303567. Абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный классический смс-формат. Любимый анекдот Игоря Мамен услышим под занавес часа. Через пару минут будет Лига городов. Никуда не уходить.
1: Поделись,

0: движется. Пинск.
1: Hello, Китти. Кошка сдохла, хвост облез. Я поэтому немного задержалась, извините.
2: То есть, что нового?
1: Да вчера посмотрела «Молчание ягнят», «Молчание коров», «Коз». Короче, ночью на ферме делать нечего, все спят. А еще у меня дома консьерж умер.
2: Соболезную.
1: Да все окей. С обязанностями консьержа он все так же хорошо справляется. Ладно, я пойду.
2: А ты ничего не забыла?
1: Дуэт имени Чехова.
2: Я про выступление. Хотелось бы признаться, я начал заниматься юмором, потому что мне нравилось творчество Сергея Светлакова. И раз уж этап батлов, мне бы очень хотелось с вами отыграть вашу миниатюру. Сергей, можете выйти на сцену?
1: Подожди, а что, так можно было? Сергей, стойте. Я начала заниматься сексом только потому, что мне нравился Тимур Батрутдинов.
0: Команда «Провинция» Кирово-Чепецк.
3: В прошлом выступлении наша команда показывала урок английского языка. И сразу после этого председатель Госдумы Володин сказал, что английский язык мертв. И по заказу Госдумы наша команда продолжит убивать языки. Урок немецкого в Чепецкой школе.
4: Так, домашним заданием было выучить известных немецких людей.
3: Бетховен.
4: Людей, говорю, не собак, ну что, соберитесь, каких-то посовременнее.
5: Скутер!
4: Украли, угнали! Да что вы мне все время напоминаете это? Так, Гулиев! Встал и вышел из класса.
6: А что я сделал-то?
4: У тебя труды! Тебя дети ждут! Не учитель, а черти че, бихтунг, швах. Так, все, берем двойные листочки, пишем! Диктант! Вини блайнен штихтен. Nomen, Möppen, kleine Murka, Andy, die kleine Stein, Zepita, Murka, du für mich gleich Design. Hey, Murka, Marussia Klimova, Andy, die Schuhn, Bichleus. Записали?
3: Да.
4: Зря, видите, мужика размотало в тепле после корпоратива. Урок окончен.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 15. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 25. Возможен дождь.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
9: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Шуменко на Юмор ФМ.
1: Девушки, учитесь готовить. Неважно, за кого вы выйдете замуж, по-любому оно будет хотеть жрать.

0: любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Узбеки — это на верблюде. Жарко. Жарко, ему страшно, пот из-под девятейки. Градом смотрит, велосипедист проезжает. Стой! Слушаю вас. Как так дела еще? Вы чего делаете? Почему не жарко тебе никак? Мне жарко, тебе вообще никак и не жарко. А что ты сравнишь? Ты же на верблюде еле-еле прешься. Я же на велосипеде, ветром же обдувает. Не понял? Я тебе просто говорю, чем быстрее, тем прохладнее. Физический закон. Давай, пока, привет своим. Уехал, верблюд тоже получил по почкам. Погнал он по барханам, как орловского рысака. 15 километров пробежал, верблюд не выдержал гонки, упал и скончался тут же на месте. Этот подошел, ногой потрогал. Замерз, блин.
2: Полиции удалось установить, что надпись на двери городского пенсионного фонда «Цой жив» сделал пенсионер Дмитрий Алексеевич Цой, которому уже 3 года не приносили пенсию. Девушка пристает к парню, пытается клеить его, как говорится. Он говорит, ты извини, но у меня уже есть девушка. А если тебе предложат «Ламборджини», ты тоже скажешь «Извини, но у меня уже есть «Жигули». Ты не обижайся, но ты предлагаешь еще одни «Жигули».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют.

0: колбасимся
1: на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляют АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: в российской столице ровно 16:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Перед тем, как вступить с кем-то в брак, убедитесь, что вы смеетесь над одним и тем же. Это важно.

0: курточка для всех, кому сегодня холодно. Продолжаем согреваться лучшими шутками и песнями. Но даже если погода за окном не та, которую вы сегодня ожидали, грустить в любом случае не будем. Будем смеяться, тем более поводов у нас для этого впереди очень много. Монолог маэстро Жванецкого услышим ближе к финалу этого часа. Также посмеемся с анекдотов Дениса Клявера. Он их расскажет в рубрике «Самый лучший Дэн». На семейные очень острые ваши вопросы ответят Сати с юмором. Ну и прямо сейчас тот самый КВН, любимая игра всей страны. У микрофона Денис Савельев. Еще час рядом, еще час с вами. Все это Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова наша Саня.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Мегаполис». Город Москва.
3: Один день из жизни Цацкопецкого лицея. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Ты директор школы?
4: А вы, собственно, кто?
3: Я новый учитель труда. Во-первых, не вы, а ты.
4: С чего это вы взяли?
3: Ты объявление давала в газету? Ну, значит, все сходится. Где дети?
4: На уроках.
3: Значит, смотри, я сейчас тороплюсь. Дети вернутся с уроков. Ты тогда им скажи, что я завтра приду, чтобы взяли на рукавники, значит, фартуки, все это,
4: завтра,
3: да?
4: Завтра выходной.
3: И что?
4: По выходным дети не учатся.
3: Черт, я в другие дни не могу. Ладно, попытаюсь что-нибудь придумать, ты мне тогда брякни на недельке, ладно?
4: Так, с чего собираетесь начинать?
3: Грузовик надо купить.
4: Зачем?
3: Доски возить.
4: Какие доски?
3: Ну как, для табуретов, для лестницев, для перилов, для окнов.
4: Куда возить?
3: Да тут недалеко.
5: Низкий поклон вам, Наталья Андреевна. Да будут усланы пути
4: так,
5: ваши.
4: Кузьма Пафнутич, не морочьте мне голову с своими старообрядческими разговорами. Я вас просила задачник по арифметике переделать. Переделали?
5: Сподвигли угодники на добрые...
4: Так, давайте по делу.
5: Задача один. От Москвы до края земли 700 верст. Вопрос. Сколько локтей до края земли?
4: Так, и ответ?
5: Уйма.
4: Я так и думала. Дальше.
5: До казни холоп Тимошка весил 67 килограмм, а после 54. Вопрос. И доколе мы енту будем терпеть?
4: Я вот говорю, доколе мы вас будем терпеть здесь?
3: Я таких задач очень много могу придумать.
5: А ну?
3: Дворовая девка Маланья потеряла невинность в 42 года, а холоп Тимошка в 14 лет. Вопрос. Сколько лет каторги получил бы Тимошка, ежели бы им было наоборот?
5: А вот слушай, высота клетки Емельяна Пугачева
4: так,
5: 1,5 метра.
4: Идите и придумайте нормальные детям задачи. Из пункта А в пункт Б выехал...
5: Из пункта А в пункт Б выехал дьявол с челядью. И вот я...
4: Так идите и работайте, ради бога. Так, что еще умеете?
3: Умею физкультуру у девочек вести. Кстати, у тебя уборщицы в школе красивые есть?
4: Вы знаете, мне кажется, что вы нам не подходите.
3: Ты не ответила на мой вопрос.
6: Фу! Ну и дождище. Здравствуйте, моя госпожа.
4: Так, во-первых, не называйте меня госпожой при посторонних людях. Во-вторых, эти ваши революционные методы по изучению этики и психологии семейной жизни завели меня в тупик. Вы уволены.
3: То есть это мне что теперь, на две ставки разорваться, что ли?
4: Можно подумать, вы разбираетесь в семейных ценностях.
3: Да я за семейные ценности мать продам.
4: Так, как вас по отчеству?
3: Денчик меня зовут.
4: Значит так, Денчик.
3: Угу.
4: Чему собираетесь учить детей на первом уроке?
3: Сделаем из напильника и большой отвертки маленькую отвертку на первом уроке.
4: Так, а у вас вообще есть образование?
3: Да, второе, неоконченное.
4: И что это вы не окончили?
3: Молотильно-дробильный техникум. Факультет нетрадиционного использования логарифмической линейки.
4: А почему не окончили?
3: Да там, понимаешь, такая ситуация. Беспробудное пьянство одержало верх над половыми излишествами, понимаешь. И вот и как отрезало все, понимаешь.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Пенка на Юмор ФМ.
1: Пятница. Оля читала Пушкина, Таня вышивала крестиком, Ира и Света играли в шахматы, Алена раскладывала пасьянс, а все потому, что Люба не успела в магазин до 22:00.

0: пусть в этот понедельник, друзья, действительно все будет так, как вы этого хотите. Вот лично я очень хочу передать ваши приветы, шутки и поздравления. И сделаю это совсем скоро в нашем веселом чате. Пишите, подключайтесь. Единый номер для сообщений +7 915 0303567. К вашим услугам все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат. И смешного впереди монолог маэстро Жванецкого, анекдоты Дениса Клявера. И прямо сейчас Сатья с юмором и ответами на ваши вопросы.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
2: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Муж перестал дарить подарки, даже цветы. Говорит, пустая трата денег, но они все равно завянут. Подскажите, пожалуйста, как деликатно объяснить ему, что это не пустая трата денег, а приятное мне внимание.
1: Сатья отвечает.
3: Ну, тут хочется что-то съерничать как-то, да, чтобы... Да, ну, бери деньгами, они не вянут. Начнем с этого, да. Попросите что-нибудь вкусненькое приготовить. Это такая пустая трата времени и продукта. Ты все равно это все съешь, в туалет отнесешь. Давай-ка и проси какие-то фундаментальные вещи. Вот, допустим, ну, памятник сырникам, да, чтобы вот прямо из металла были. Вот. Нет, речь не об этом, что они там завянут и тому подобное. Мужчина ведет себя так, как женщина позволяет. Если бы мне в голову пришла вот такая мысль, что цветы нельзя дарить, потому что они завянут, то я бы поплатился. А была бы адекватная мера. Она бы нашла, что тоже вянет. И я тоже бы перестал это получать. Нет, просто объясните. Ничего, пусть вяну. Нормально, я переживу эту кармическую завязку. Ничего, трупы цветов мне нравятся. Ничего страшного.
1: Сатья с юмором.
4: Добрый день. Как отказать начальнику в его ухаживаниях? Пару раз из вежливости согласилась на совместный обед. А в итоге рассчитывает на что-то большее.
3: Рекомендую в следующий раз из вежливости ничего не делать. Потому что потом ты такая просыпаешься утром из вежливости. Что пошло не так? Мама меня учила вежливости, почему я сплю с этим дядей и его тетей, ну, условно говоря. Поэтому вежливость – это хорошо, когда, там, я не знаю, ты говоришь официанту спасибо, там, пропускаешь старших вперед. Ну, ты пошла с мужчиной питаться. С древних времен мужчина, чтобы привлечь женщину к сексу, дает ей вкусные кусочки. Никогда не думали, почему? Почему мужчина пытается женщину угостить? Это из древних времен, когда возле пещеры у него кусок мяса, и ты так... А-на-на-на! Хочешь вкусненького? Поэтому, ну, надо будет как-то на этой стадии объяснить, что ты чисто из голода пошла, потому что студентка не доедала как-то, да.
1: Сатья! Спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер. Ближе к телу, как говорил Мопассан. Архивариус Коробейников.
1: Кинутся люди искать свои мебеля. А где они, мебеля? Вот они где.
0: И даже председатель одесской бубличной артели «Московские баранки» Кислярский.
2: А 200 рублей не могут спасти гиганта мысли.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ
4: 16+. Реклама.
5: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
7: А в каком магазине можно купить все для школы?
8: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
9: У Максимату, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
10: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
11: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
13: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Борщ у соседки можно поесть. А вот наорать, что пересолила, тут жена нужна.

0: веселый чат.
1: И вновь ваши приветы, шутки, поздравления, признания, все-все-все теплые слова. Пишите прямо сейчас, +7 915 0303567. Напомню, к вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат. Главное, не забывайте подписываться, чтобы человек знал, что ваше послание именно для него. Так, передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Колмогорову Александру. Любимый, я уже еду домой, жди меня, скоро буду. Здесь отметилась Настасья. Далее привет выдающемуся барабанщику, отцу, любящему мужу и хорошему другу от Богдана из Балашихи. Как только зовут этого выдающегося человека, не указали. Ну, ладно, я думаю, он и так поймет. Привет Александру Рычкову от Богдана. Далее пожелайте нам удачи в кладке кирпича. Здесь отметились Алексей и Владимир из Ельца. Михаил с нами шуткой поделился. Счастье – это всего лишь хорошее здоровье и плохая память. Вот трудно не согласиться. Даня отправляется, большой привет от Ульяны. И еще одну шутку вам расскажу. Иногда человек хочет сказать «я люблю тебя», но путает буквы и вместо этого произносит «послушай вот эту песню, она моя любимая». Это Виктория вот такой интересной шуткой поделилась. От Олеси сообщение. Передайте привет любимому мужу Эльдару и сыну Артему. Ну и все, на этом Кирилл Горин продолжит далее. До конца этого часа послушаем монолог Жванецкого. Также услышим анекдоты Дениса Клявера.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Барные истории или пьяному морю по колено. Значит, представьте, барчик такой, вот, сельский бар, ну и выходит полупьяный мужчина, ну, как сказать, выползает, а там напротив него прям пшеничное поле. И он вот так вот поползет, вот так перед ним колосья, он так левой рукой, значит, себе расчищая дорогу, разгребает эти колосья и так, рожь. Влево, вправо это пшеница. Влево, значит, опять рожь рукой, опять вправо. А вот пшеница, опять левой рукой влево рожь, опять пшеница. И вдруг гадюка такая посередине него такая, он ее смотрит, потом правой рукой берет ее, отводит, так говорит, панты. Дальше рожь, пшеница. В будни скорой помощи.
3: Алло, скорая, быстрее приезжайте, мой ребенок ручку проглотил.
4: Хорошо. Карета будет через час.
3: Через час? А что нам делать этот час?
4: Ну, не знаю. Пишите пока карандашом.
2: Хозяйственная рубрика, когда муж пошел за едой в магазин со списком от любимой.
5: Дорогой, сходи, пожалуйста, в магазин, купи картошки.
2: Хорошо, ну он ушел. Довольный возвращается домой, отдает ей пакет, она открывает, смотрит и говорит ему, это что такое? Я тебе что сказал купить? Он говорит, картошки. Что, она вся плохая, что ли?
5: Да нет.
2: Она вся... Свекла.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
6: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 15. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 25. Возможен дождь.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Любимая, ты горячая, сочная и опасная. Ты как беляш с вокзала.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ребята, я считаю, это лето. Лето, берег моря. Ребята, я считаю, что не стоит брать по 100 грамм водочки, селедочку с картошечкой, редисочку. Да, масло сливочного не стоит брать. День такой прекрасный, море голубое, спортом надо, спортом. Значит так, я предлагаю не брать по 100 грамм водочки, селедочку, картошечку с укропчиком, огурчиков соленых, брынзочки свеженькой, беленькой, салатика помидорного, редисочки со сметанкой. Ни к чему. Солнце жарит, народ на пляже. А здесь хоть и видно море, но в стороне. Да, договорились? Я рад. Значит, я повторяю. Не берем по 150 грамм водочки, огурчиков, яблочек моченых, селедочки с картошечкой разваристой, политой маслицем. Дальше не берем редисочки со сметанкой, сока томатного со льдом и отбивную. А кто записывает? А не надо записывать. Мы ж как раз не берем по 200 грамм водочки. Остро охлажденной селедочки, салатика из огурчиков, икры из синеньких с чесночком кусочками. Только не натертой, а кусочками. Картошечки горячие с укропчиком и борща. Да, и борща украинского наваристого. Обязательно с пампушечкой. Вот, кстати, он у вас с пампушечкой, борщ? Да, не берем. Нет. А вы могли бы сделать гуся? Можете. Нет, не надо. Мы просто так зашли. Узнаем и уйдем. Поймите, день такой хороший, все плавают, загорают. Вон турник, все подтягиваются, разминаются. Что же мы, как идиоты, по 250 грамм водочки, томатный сок со льдом. А зачем селедочка с картошечкой, масло сливочное, редисочка и борщ, на главное, в горшочке горячий, с пампушечкой и чесночком. И какое-то такое свиное отбивное на второе. Тогда уже и мороженое с вареньями, и кофе с коньяком. Нет, видите, что у вас получилось? Нет, не пойдет. Вычеркиваем все. Значит так, из холодного вычеркиваем, двоеточие. По 300 грамм водочки. Нет, ну постарайтесь вычеркнуть как следует, чтобы даже буквочки не было видно. Значит, 300 грамм водочки вычеркиваем. Вычеркиваем селедочку. У вас какая? Баночная, толстенькая, с лучком, колечками, уксусом, подсолнечным маслом. А можно и в горчичном соусе. А картошечка горячая с укропчиком. Нет, вот сама картошечка молодая. Вычеркиваем. Вычеркиваем салатик помидорный, огурчики. Нет, мы идем плавать, купаться, загорать. Что значит принесли? Значит, унесите по 350 грамм водочки. Унесите так. Также хлеб свежий, белый, горячий, с хрустящей корочкой, масло сливочное со льдом, икру из синеньких, капусточку квашеную с сахаром. Мы все это есть не будем, мы пойдем на пляж и там подохнем, захлебнувшись слюной, вися на их проклятом турнике. Все.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: Круглосуточно.ру.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лиц».

0: Ровно 17.00 в столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Летом человек на 80% состоит из кваса и на 20% из шашлыка.

Кстати, воплотить автомобиль за свою улыбку вполне реально уже в этом году. Мы здесь каждый день дарим вам шанс выиграть заветный приз уже в финале этого года. Ну а чтобы получить тот самый подарок, от вас требуется только ваша улыбка. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас, заходите на сайт веселорадио.ру и здесь, на сайте, делитесь с нами своей радостной фотографией. Далее ловите шутки Фоменко и ждите нашего звонка. Мы вам позвоним, за правильный ответ направим 3000 рублей и отправим вас в суперфинал. Все просто. Ну и самое главное, бесплатно. А еще бесплатно через полчаса в веселом чате я буду шутить вашими шутками и озвучу все послания. Это могут быть приветы, поздравления и даже признание в любви. Радуйте своих родных и близких в прямом эфире и делайте это по единому и неизменному номеру. Диктую медленно и для вас. Номер плюс 7-915-0303-567. Пишите в любой мессенджер, ну и самое главное, не забывайте подписываться. Тем временем, здесь с вами в студии Кирилл Горин. Всем привет, всем здравствуйте. И в этом часе, как и прежде, у нас много поводов для ваших улыбок. В финале услышим смешную историю жизни знаменитых людей в рубрике «Шутить изволите». Немного ранее насладимся шутками Николая Фоменко. Их будет целых 5, и все они про криминал. А в середине часа впитаем порцию детского юмора в исполнении угарного папы. Ну а через мгновение вашему вниманию шутки-песни. Ведущие Стас Ярушин и Люся Чеботина. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобили. Автомобиль за улыбку.

0: очаровательная Люси Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Привет-привет! Вы не поверите, но наша дружная звездная команда опять приготовила вам несколько забавных коротких шутка-песенок. Нас поддерживает самый громкий и веселый зритель. А Люся Чеботина уже буквально вырывает у меня из рук микрофон. И мы вновь готовы вас порадовать.
2: Я помню, давно учили меня отец мой и мать к медведям в вольер ручонки свои не надо совать. Вот годы прошли, и утки уже летят высоко. Хотел бы двумя, одной помашу рукой.
3: Ай, как смешно.

0: Kompas ajula.
1: На Юмор ФМ. За Ика картавый бедняга Василий. Он уходил не совсем красиво.
2: Ой, боже.
0: Быдло в 6 утра за стеной запоет Нюшу. А я в берушах, они думают, что от них станет мне очень плохо, а мне так пофиг.
3: Где лучшие кроссовки? У нас в клумбе. Где лучшие прически? У нас в клумбе. Где лучшие виниры? У нас в клумбе. Просто Александр Рева уснул у нас в клумбе.
4: Такая личная клумба.
0: Секси, мам, я никогда еще так молча не любила. Секси, мам,
4: Это шутки песни на Юмор ФМ.
5: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
4: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин,
5: Люся Чеботина.
4: До новых встреч, пока-пока.
1: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
3: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50-60-98.
5: Акция действует до конца августа.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: «Мясной гурман».
10: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: В люксе?
13: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
14: Раз, два.

0: В автосалоне «Авангард» обновлен весь модельный ряд автомобилей «Хавейл». Выгода по программе «Трейд-ин» до 200 тысяч рублей. «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Подробности по телефону 55-03-21. Акция действует до конца месяца.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: на Юмор ФМ.
1: После развода мы с женой поделили поровну наш дом. Ей досталась его внутренняя часть, а мне наружная.

0: Star.fm представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте! Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее? Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор-ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим!
0: «Угарный папа».
1: Наташе 6 лет. Она смотрит соревнования по художественной гимнастике и говорит: «А я, когда вырасту, тоже буду гимнастеркой». Ванечке исполнилось 4 года. На день рождения подарили машинку на радиоуправление. Но управлять у него получается плохо. Он врезается во все, что можно. В стены, в стул, в стол, в диван. После очередного столкновения он подходит к задремавшей маме, раскрывает ей пальцами глаза и с восторгом говорит: «Мам, ну посмотри, как я езжу! Прям как ты!» 4-летняя Ниночка разглядывает картинки с изображением птиц, водит по ним пальцем и говорит: «Так, вот это дятел, а это тетел».
0: Угарный папа.
1: Ксюше 5 лет. Она впервые на свадьбе у знакомой тети. Мама говорит ей: «Вот вырастешь, Ксюшенька, и у тебя тоже будет свадьба». Ксюша в ответ: «А я не хочу свадьбу». «Ну, здрасте. А вот приедет к тебе принц на белом коне, и что ты будешь делать?» «Как что? На его лошадке кататься». У 6-летнего Саши родители в разводе. Он спрашивает папу, собирается ли тот снова жениться. Папа отвечает: «Пока нет». Вова улыбается: «Правильно, не женись пока. Подожди, когда мне исполнится 7, и я пойду в школу. У меня там учительница будет. Ты на ней женишься, чтобы она мне 5 ставила». Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер +7 915 0303 567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: Так, Саша, пока people хавает анчар, ты будешь читать анчар.
0: Камызякский суд.
2: Знаете, чей я сынок натворил на выпускном?
3: Ну я же просил не рассказывать.
2: Не рассказывать. Свадьба когда?
0: Плохое радио.
1: И напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
7: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
10: Лента.
11: Вот это ухватил!
12: Ура! Купила! Мое!
13: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
14: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
15: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
16: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
17: А в каком магазине можно купить все для школы?
18: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
19: УУ «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
20: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Алло, здравствуйте. Это общество анонимных алкоголиков. Скажите, как делать мохито?

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Это веселый чат, +7 915 0303 567. Сообщение от доброжелателя. Передаю привет Ульяне, Даше, Дане, Ане, Насте и Владимиру с Марией. Пишет: у вас все получится. Желаем удачи. Опять же, подписались еще раз от доброжелателя. Елена передает привет Чапаевск своему любимому мужу Андрею, самым лучшим детям Светлане и Вячеславу, Юлии и Алексею, Софье и Андрею, конечно же, Леруське. Я вас всех люблю. Егор передает привет всей Рязани, своей жене Алене, также говорит, что вас любит. А вот Петр любит шутить и прислал нам, конечно же, шутку. Какая большая не была бы у вас семья, туалетная бумага заканчивается именно на вас. Наталья и сын Артем поздравляет мужа и папу Олега с днем рождения. Мы тебя очень любим. Ты самый лучший. Отдыхаем на пляже в Евпатории и слушаем Юмор ФМ. Ну а мы слушаем дальше. Юмор в финале часа. Шутить изволите. И совсем скоро 5 шуток Фоменко про криминал. Слушаем и улыбаемся.
2: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ООО «Парк развлечений» ОГРН 11 47 74 65 03 750 0+.
3: Веселый чат. Поделись у.

0: Хоменко. 5 шуток про криминал.
1: Вчера угнали машину. Я обратился в полицию, там сказали, это не они.
2: Сочинение десятиклассника из Биберева на тему «Как я провел лето» раскрыло 4 глухаря.
3: Возле пивзавода была задержана банда ракоторговцев.
4: Катя так быстро убегала от маньяка, что уже на втором круге догнала его и напала сзади.
5: Не так страшны законы, как те, кто их толкует.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
6: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, и Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 15. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 25. Возможен дождь.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки. Расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мальчик, которому шарф завязывает отец, умеет задерживать дыхание на 5-6 часов.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья. А давайте устроим маленький эксперимент. Вот кого вы представляете в первую очередь, когда слышите Бетховен? Если большую, смешную, лохматую собаку, то в этом выпуске «Шутить изволите» про великих композиторов вас ждет много нового и интересного. С Бетховена и начнем.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды в Дрездене знаменитый немецкий композитор Людвиг ван Бетховен слушал довольно посредственную оперу «Леонора», написанную композитором Пайером. Спектакль закончился, стихли не очень громкие аплодисменты. Пайер подошел к Бетховену и поинтересовался, что тот думает о его произведении. Бетховен ответил: «Это прекрасная опера. Она настолько мне понравилась, что я, пожалуй, напишу к ней музыку». Однажды к Вольфгангу Амадею Моцарту обратился молодой человек. «Маэстро, как мне написать симфонию?» «Что вы, юноша? Вы еще очень молоды для симфонии», — ответил Моцарт. «Начните с чего попроще. Например, с баллады». «Но сами-то вы сочинили симфонию, когда вам было 9 лет». «Да, сочинил», — согласился Моцарт. «Но я ни у кого не спрашивал, как мне это сделать». Однажды Иоганн Себастьян Бах играл на органе одну из своих прелюдий. Его ученик стал бурно восхищаться исполнением. «Как вам это удается, учитель?» «В этом нет ничего сложного», — ответил Бах. «Просто нужно нажимать нужные клавиши в нужное время».
0: «Шутить изволите».
1: Что ж, пришел и мой черед нажать на нужную клавишу и отправиться на поиски новых забавных историй. Скоро вернусь. Ваш Михаил Полицеймак. Так, а где же клавиша-то? А, вот же она.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Юмор-ФМ. Шутки и песни.

0: 18.00 в российской столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Воспитательница детсада Жанна Геннадьевна смирилась с тем, что ее зовут Жадина-говядина.

вашим улыбкам и к вам в том числе, да, потому что только здесь возможно выиграть автомобиль за свою улыбку. Присоединяйтесь к нашей суперигре и получите шанс выиграть новый автомобиль уже в финале этого года. Для участия нужно просто улыбнуться на камеру смартфона и загрузить фото на сайте веселорадио.ру. Ну а если вы уже в игре, то я скажу просто. Вот как есть, так и скажу. Готовы? Уже в этом часе мы будем играть, раскрутим наш улыбайзер, соответственно, прозвучит заветная шутка Николая Фоменко, и кому-то из вас мы и позвоним. Звонить вам буду я, зовут меня Кирилл Горин. Всем доброго настроения. И еще, через полчаса я озвучу ваши сообщения в эфире, которые ловлю по единому и неизменному номеру. +7 915 0303567. Пишите прямо сейчас. Ну а пока продолжим шутить и улыбаться дальше. В финале легендарный Михаил Задорнов навсегда. Перед этим услышим протоколы нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити». В середине часа насладимся брутальными цитатами Джейсона Стэтхэма в нашем блокбастере «Я такого не говорил». Ну а прямо сейчас большой стендап. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Надежда Ангарская, Нерюнгри, Республика Саха, Якутия.
1: Ребята, ребята, спасибо за аплодисменты, всем привет, как настроение? Ну, я смотрю, у вас прекрасное настроение, ну что, а как вы думаете, по мне видно, что мне исполнилось 40 лет? Аккуратно с ответами. Да, да, мне исполнилось 40 лет совершенно недавно. И знаете, мне все нравится в этом возрасте. Девочки меня поймут, кроме того, что мне чаще начали говорить «женщина». «Женщина». Это не очень приятное слово. Потому что чаще всего мы можем его услышать где? Ну, на кассе, в пятерочке, да? В очередях, в МФЦ. «Женщина, я вам уже все 30 раз объяснила, на стенде все написанное». Но никто не говорит «женщина» в каких-то приятных обстоятельствах. Ну, типа, «женщина, вы выйдете за меня?» Мне кажется, что так не говорит даже Прохор Шаляпин. Я сейчас 40 лет приняла себя. Мне нравится каждый мой килограмм, да. Но раньше, я не принимала того факта, что я такая большая. Я перепробовала миллион диет. Однажды даже пробовала интервальное голодание, да? Девочки поймут. Ну вот когда ты 8 часов ешь, а 16 остальных голодаешь. И мне это реально работало. Только с небольшим «но». Ты 8 часов ешь, а потом 16 дней голодаешь. Просто ешь 5 и 20 числа месяца. Ну, потому что 5 и 20 у тебя зарплата. Много разных диет есть, да. В одной нельзя эти продукты, в другой те. Тут нельзя соленые, там жареные. Здесь только на пару. Да блин, я кушать хочу. Я просто хочу есть. Вы знаете, в жизни я не так много хочу. Я хочу есть, и чтобы меня любили. Я не хочу не есть, чтобы меня любили. Я хочу есть, и чтобы меня любили. Скажу больше. Я даже когда меня любят, хочу, чтобы мне приносили поесть. Я на полном серьезе считаю, что самое крутое, когда вам мужчина после секса говорит не то, что ты невероятная в постели, ты просто богиня, а когда он после секса говорит: «Пойдем пожрем». Я за свои годы, поверьте, не терпелась. Именно поэтому меня бесят вот эти вот худые подруги, которые: «Надя, слушай, я тебя так понимаю». В смысле понимаешь? Ты что, тоже платье из палатки перешила? Купальник у таких девочек, вы видели? Там две ниточки. А мне нужен нормальный, цельный, сдельный. Как оплата труда, только купальник. Вот эти модели. Вы их видели вообще? Они в Якутии не выживут нифига. Знаете, этих девочек, которые просыпаются, кушают салатик, хлебцы, авокадо. Ну и однажды все это поела. У меня так аппетит разыгрался. Все женщины в Якутии круглые. Да, даже если они худенькие, на них столько одежды, что они как шар. Я жила в Нерюнгри, это небольшой город. Там люди не говорят «шапку надень». Там ее не снимают. Там тебя рожают сразу в шапку. Акушерка с ней стоит и ждет, пока головка появится, чтобы шапку надеть. В Якутии любят женщин в теле, да? Но с ними объективно теплее. Это здесь, в Москве, я женщина. Вам бы в фитнес бы записаться. В Нерюнгри я прям секси. Ну а что? На одну грудь положила, вторую крыло. Но есть ощущение, что от больших людей больше тепла идет, да? Ну, типа, чем больше батарея, да? Вот, да. В общем, не мерзните, народ. А если что, вы знаете, кого звать. Вы классная публика, хорошего настроения.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 50 60 98.
7: Акция действует до конца августа.
8: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.

0: женщины не молчат. Они лишь перестают говорить вслух.
1: Вот она, шутка Николая Фоменко, только что прозвучала в эфире ЮморФМ, и это значит, что мы продолжаем играть в игру «Автомобиль за улыбку». Совсем скоро мы позвоним кому-то из вас, а вот кому именно решит наш фирменный улыбайзер. Однако перед этим я просто напомню, как же принять участие в игре «Автомобиль за улыбку». Просто улыбнитесь на сайте на камеру своего смартфона, и уже, да, здесь на сайте веселорадио.ру поделитесь с нами своей веселой фотографией. Далее ловить шутки Фоменко, и тот, кто берет трубку, озвучивает правильно заветную шутку, в моменте за корректный ответ получает 3000 рублей и отправляется в суперфинал игры, который состоится уже в конце этого года. И чтобы точно получить тот самый заветный шанс, нужно просто сейчас зайти на сайт

0: веселорадио.ру. Игра у нас, участие в игре абсолютно бесплатное. Мы переходим к нашему выбору следующего участника. Итак, Улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
0: Культурная, красивая, воспитанная мужская улыбка от Игоря из Тюмени. Итак, Игорь, прямо сейчас я наберу ваш номер телефона, узнаем, насколько отлично проходит у вас это вечернее настроение и время, и будем, соответственно, играть в игру «Автомобиль за улыбку». Игорь, набирай ваш номер телефона. Номер телефона мы набрали. Быстро, оперативно, своими электронными пальцами. Держу в руках уже песочные часы для того, чтобы засекать. Опа, уже засекаем. 30 секунд времени у нас пошло. Ждем, когда Игорь из Тюмени возьмет трубку и скажет: «Здравствуйте, это Игорь, да, это я, это Юмор ФМ, да, здравствуйте». Шутку знаю, могу повторить. И, соответственно, мы с ним поиграем. Нет, вот хотел уже, но фальшстарт. Менее половины времени остается у нас для того, чтобы Игорь взял трубку. Напоминаю всем, кто знает Игоря из Тюмени, пожалуйста, передавайте ему привет от Юмор ФМ, потому что мы звоним, так как бы, чтобы поиграть. Алло, здравствуйте.
2: Алло.
0: Здравствуйте, это суперигра «Автомобиль за улыбку». Вы в прямом эфире, и вас слышит вся страна. Подскажите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, здравствуйте. К сожалению, не слушаю я ваше радио.
0: Вы Игорь из Тюмени, правильно? Вы не слушали?
2: Я Игорь из Тюмени, да.
0: Все, Игорь, в любом случае, не расстраивайтесь, пусть день продолжается прекрасным. Опять же, ваша улыбка была выбрана в Улыбайзере, а значит, что будущее может быть выбрано еще раз снова. Поэтому на будущее, если будет возможность, слушайте Юмор ФМ, мы обязательно с вами сыграем еще раз. Хорошо?
2: Конечно.
0: Все, Игорь, желаем вам классного настроения и, главное, не грустить. Все будет супер, это самое веселое радио страны. Дорогие друзья, напоминаю, что ваша улыбка совершенно точно стоит того заветного автомобиля, который можно выиграть уже в финале этого года. Судя по фотографии Игоря, которую можно видеть на сайте веселорадио.ру, у него уже есть автомобиль, но второй или третий никогда лишним не будет. Потому что, опять же, что? Потому что бесплатно ничего лишним не бывает в этой жизни. А участие в игре «Автомобиль за улыбку», кстати, абсолютно бесплатное. Улыбайтесь на камеру смартфона, загружайте фото на сайте веселорадио.ру и слушайте Юмор ФМ для того, чтобы поймать ту самую заветную шутку. Ну а мы далее движемся только вперед. Данный эпизод игры у нас сыгран, и нам остается только заново раскрутить наш фирменный улыбайзер, чтобы ваши потрясающие улыбки продолжили радовать нас на сайте Юмор ФМ. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
3: «Я такого не говорил».
2: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Бывают такие дни, когда даже самой сильной женщине хочется побыть обычным слабым мужиком. Покупал девушке шампунь в подарок. Нашел против ломкости. Подумал и купил два. Алкоголь – это вам не бензин. За городом расход гораздо выше. Однажды мне было холодно, и я до утра топил печку. В итоге печка утонула. Некоторые люди как облака. Только свалят нахрен, и сразу отличный денек. Если тебе одиноко дождливой осенью, не печалься. Осень скоро закончится, и тебе будет одиноко зимой.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только...

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Может, что-то в консерватории подправить?
0: И Задорнов навсегда.
2: Какие ж они тупые.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Мас Москвич». Не оферта.
4: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Знакомьтесь, ИИ помощник от «Яндекс.Директ». Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. «Яндекс.Директ». Используйте ИИ по делу.
6: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: А в каком магазине можно купить все для школы?
10: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
11: У Максима Групп. Москва. Улица Красная Пресня, 24. ОГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
12: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
13: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хреново это, когда ты считаешься красивой и сексапильной, а все остальные зовут тебя Николай.

Продолжаем тренировать свои улыбки, а также просто радовать друг друга приятными словами. Это веселый чат, плюс 7-915-0303-567. Пишите в любой мессенджер и не забывайте подписываться. Ирина из Самары передает привет своему мужу Денису, сыновьям Марку и Илье, и пишет, что сильно вас всех любит. Иван из Перми направляет лучи позитива своему другу и коллеге Артуру, желает вам классного, отличного и продуктивного отпуска, просит вас не переживать из-за работы и отдохнуть на все 100%. Класс! Одобряем и поддерживаем. Нужно отдыхать, несмотря даже на прошедшие выходные. Виктория и ее шутка. Умный гуманитарий знает много-много языков. Но сколько точно, подсчитать не может. Катя передает привет своему молодому человеку. Зовут его Жорик. Просит вас ей поверить, а также напоминает, что сильно-сильно вас любит. Мама Лена из Челябинска на связи и пишет, что она передает привет своему любимому мужу и сыну в том числе. Пишет спасибо тебе, Иван, мой родной, что поехал со мной на работу. За мороженое тоже огромное спасибо. Плюс у нас на связи Челябинск, тоже еще одно сообщение от Алены. Мужу Сергею направляет на это прекрасное сообщение. И смешного в финале этого часа у нас легендарный Михаил Задорнов навсегда. Немного ранее мы услышим протокол нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити». И пока мы все это ждем, я напомню, что ваше сообщение может прозвучать в эфире Юмор-ФМ, но желательно направить его нам по неизменному номеру плюс 7-915-0303-567. Веселый чат. Поделись

0: Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Каждый опытный полицейский хочет издать книгу «Тысяча и один прикол-протокол». Но им нельзя разглашать служебные тайны. А мне теперь можно. Поэтому вот вам несколько зубодробительных фрагментов из протоколов.
2: Реалити криминалити.
1: Во время выезда со двора, двигаясь задним ходом, гражданка Васильченко не убедилась в безопасности маневра и совершила столкновение с моей машиной, стоящей в пределах установленного парковочного места. Чем укрепило мое мнение о способе получения ею и автомобиля, и водительских прав. Прошу вернуть средства, оплаченные за годовую подписку на ваш порно-сайт, так как я познакомился с девушкой, и у нас все серьезно. Сломав у Юсупова металлокерамическую коронку в нижней челюсти, гражданин Ракитных нарушил пределы допустимой самообороны и древний принцип «око за око, зуб за зуб», потому что мой подзащитный всего лишь плюнул ему в глаз. Спецсредства в виде резиновой дубинки и наручников к задержанному я не применял, хотя он долго и громко возмущался в сторону нашего наряда неприятными словами. В какой-то момент он внезапно устал, замолчал и, вероятно, почувствовал слабость в ногах, потому что резко упал на асфальт, ударившись головой о мою ногу, чем и обусловлено наличие ушибов на его лице и теле. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 15. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 25. Возможен дождь.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: тебя.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: И че всегда рвутся высшее образование получить? Вот у нас в IT-компании из 25 человек только у двух высшее образование. У уборщицы и курьера.

0: что мне нравится, когда попадают теперь иностранцы к нам, я вам скажу, они людьми у нас становятся, они меняются. Я двух немцев возил по России, людьми стали. Через месяц подрались. Влюбились в девчонку Варю. Варя, если бы вы видели, кустодиевская девушка. Две одинаковых части тела, щеки и бедра у нее. Она пленила двух немцев, двух этих особей мужского пола, тем, что она готовила суп. Знаете, нигде в мире ведь суп не готовят из мозговой, из косточки, с трупным ядом. Это только наши, вкусно, безумно. А главное, она по утрам открывала пиво обручальным кольцом. Вот это ему. Вот это дело. Они вообще приехали к нам, они бизнес приехали делать. А потом удивление вообще на каждом шагу было. Они все время какие-то чувства испытывали у нас в России. Например, когда мы полетели с ними в Тюмень, а их всех интересует Тюмень, как нефтяной край, и в самолете у них было настоящее удивление. Знаете почему? Потому что некоторые люди у нас в самолете летели стоя. Как в трамвае. Стоят люди, летят в Тюмень. Они меня спрашивают, что, до Тюмени недалеко? Я говорю, 3 часа, по-нашенски нормально, тут рядом. Они говорят, почему люди стоя летят? Как я им объясню, почему у нас люди летают стоя? Объясните. Водила подбросил! Было совершенно роскошное поселение немцев в гостиницу. Значит, ну, прежде всего, дали этому главному немцу большой номер, трехкомнатный, огромная гостиная, 4 люстры в 4 углах, как сопла ракет такие нависают. Но нигде нет выключателя. Ну, нет выключателя. Он меня позвал и спрашивает, Майкл, а где у вас обычно в России выключатели? Видите, уже ирония появилась какая-то наша, русская, вроде как юмор даже. Я-то опытный человек, я много по стране езжу, я вообще с фонариком езжу все время. И я ему говорю, посмотри в шкафу. Я не шутил. Я знаю, что привезут шкаф в стенку, поставят к стене, там выключатели, заслонят, вызовут человека с лобзиком, он бздынь прорежет, и там выключатель. Это почти во всех гостиницах. Ему говорю, посмотри в шкафу. Он меня спрашивает, ты что, юморист? Он меня спрашивает. Я говорю, я-то юморист, но ты посмотри в шкафу. Далее он открывает шкаф, там выключатель. Он так закрыл шкаф и открыл снова. Выключатель там. Но зато как ему процесс потом нравился этот. Открываешь шкаф, включаешь свет, свет горит, закрываешь шкаф, свет горит. Он говорит, я у себя дома сделаю точно так же. Потом они замечательно пошли в буфет, говорят, кефир дадите? Она им говорит, сдайте пустую посуду. Они говорят, мы из Германии. Она говорит, надо было взять с собой. Все, ничего. А еще у другого немца, вот замечательно, не было раковины. Кран был, а раковины не было. А из водопровода прямо в дырку течет. Вот сюда вот. Точно, точно. Ну, унес кто-то раковину. Вынес. Уехал вместе с раковиной. А зато, знаете, он садится на пол с утра и такой бодренький весь день. Он как помоется. Идет. Он улетал, он говорил, я другой такой страны не знаю. Где едят, пьют, деньги в резиночках приносят тебе. Он влюбился в Варю. Другой сказал, больше никогда не приедет в Россию, потому что его потряс последний день пребывания в Тюмени. Он проснулся в гостинице, в номере, в своем, в 8 где-то утра, того, что у него стало неожиданно лицо увлажняться. Он жил один, а лицо увлажняется. Он вяло, как принято в Германии, открыл глаза, сделал и убежал, в чем спал вообще из гостиницы, потому что над ним стоял человек. В белом халате. Противогазе с насосом и морил таракана. И только вдогонку закричал: «О, я вас не заметил!»
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра, 607 рублей, с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: На столичных ровно 19.00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: На конкурсе «Мисс Железная дорога» победила какая-то шпала.

0: Понедельник постепенно направляет нас в сторону отдыха. Кто-то, возможно, уже отдыхает, а кто-то только в пути. Но, тем не менее, мы продолжаем радовать вас избранным юмором и заряжать только на лучшие моменты. И все это с помощью позитивного потока энергии. Это самое веселое радио страны. И с вами здесь по-прежнему Кирилл Горин. Всем привет, всем здравствуйте. В середине этого часа встречаемся в нашем веселом чате. Все так же традиционно место, где я озвучу ваши сообщения. Привет и поздравления, признания, любые другие послания и ваши шутки в том числе. Формируйте предложение из букв слова и направляйте все вот сюда. Номер плюс 7-915-0303-567. В любой мессенджер можно писать, но главное, не забывайте подписываться. А по вопросу юмора, анекдоты Игоря Маменко в финале этого часа обязательно послушаем. Ранее здесь будет кое-что другое, и это миниатюры шоу Лиги Городов. Еще обязательно услышим нашу фирменную не рекламу, ту самую рекламу, которая на самом деле не реклама, а вот стартуем мы в компании скейт-шоу «Однажды в России». Все это Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее «Однажды в офисе».
2: Так, Катя, мы отсюда не уйдем. Мы будем ждать, пока его не увидим. Понятно? А когда он придет, я ему вот так вот на губы наступлю, чтобы он никуда не убежал. Возьму стол и как дам пощечину ему, чтобы больше никому ничего не смог продать.
3: Да что ты говоришь? Успокойся, Миша. Я тебе с самого начала говорила, что вот этот дом за один день — это полная чепух-срань. Уже сразу было понятно, еще когда человек с одним шестигранником пришел этот дом строить, сразу было все понятно. Или что ты думал? За 600 тысяч и за один день что-то нормальное нам построят? Мы что, в Майнкрафте живем?
2: Да, Кать, ну ты бы слышала, как он убедительно все рассказывал. Просто нам, наверное, с фирмой не повезло и все.
3: Да при чем тут фирма, Миша, когда в принципе сам факт, что тебе двухэтажный дом на «Газели» привозят, это ненормально. Я тебе сразу говорила, давай подкопим немножечко и нормальный дом себе построим. Нет же, тебе же горит. Надо же быстрее, чтобы гнездышко свое было. Пожалуйста, Миша, у нас гнездышко вместо дома.
4: Здравствуйте, как дела? Мне кажется, вы чем-то недовольны, да? Что случилось, ребята?
2: Да а тебе не кажется?
4: Нет?
2: Нет.
3: А что?
2: Давай, забирай свой вонючий конструктор, а нам деньги возвращай.
4: О чем вы говорите? Я что-то понять не могу. Что? Что не так?
2: Не может понять.
5: Не может понять. Ну, давай объясним, да.
2: Давай, загибай пальцы.
4: Ну?
2: Только сразу в обратную сторону, чтобы ты такую же боль испытывал от этого дома, как и мы. Хорошо? Значит, смотри. Во-первых, у вас не заделаны щели в доме.
5: Угу.
2: Очень сильно не заделаны, потому что мне обветрило губы, когда я просто зашел на секунду в угол дома. Мне казалось, что я еду на моторной лодке все время куда-то. Затем, смотри, вот вы когда проектировали дом, вы могли хотя бы на секунду задуматься, что вдруг может пойти дождь. Просто вчера пошел, и натяжной потолок мне вот так вот нос согнул. Мне казалось, что великан в белых плавочках мне на лицо сел. Это неприятно.
3: Да, это все неприятно. Мы, конечно, хотели жить подальше от городской суеты, какого-то единения с природой. Но не до такой же степени, чтобы у нас в спальне можно было камыш косить.
6: Ну да.
3: А он, знаете, как-то очень легко пробивается сквозь ваши полы. Из чего вы их сделали? Из облачка вообще?
4: Молодые люди, давайте просто успокоимся, хорошо? Давайте просто успокоимся, выдохнем, да? И больше не будем нервничать, хорошо?
3: Давайте
2: хорошо, давайте успокоимся.
4: И тогда уже в спокойной обстановке, да, мы вместе с вами примем тот факт, что деньги мы вам вернуть не сможем. Но у нас, у меня есть решение, да? Мы вам все исправим. Все исправим. Мы сейчас, да, вместе с вами заполним заявочку и туда впишем наши жалобы, да? Ну, в смысле, ваши жалобы.
3: Давай!
4: Да? Пишем туда.
3: Начинай вот, печатать! Ты сейчас первый в мире будешь, то Excel до конца пройдет.
4: Давайте еще раз. А что вы конкретно от меня хотите?
2: Конкретно от тебя. А мы хотим, чтобы наш дом выглядел ровно так, как ты нам его описывал.
4: Так.
2: Например, ты говорил, что у нас дома будет камин. А камин — это же что? Это такая печь большая. А не надпись на входе.
4: Так.
2: Типа камин, типа заходите.
3: Да.
4: Да.
3: Разные вещи.
4: Да-да-да, но в итоге что?
2: В итоге надпись.
4: Надпись. А
2: да.
4: Но это недопонимание.
2: Короче, идем дальше. Ты обещал, что у нас будет хороший большой балкон.
4: Да.
2: Чтоб мы вечером могли с друзьями посидеть.
4: Конечно.
2: А у нас вот эта штука, как на мачте корабля, на которой человек стоит вдаль, смотрит и говорит: «Земля!»
4: Ну это что же балкон?
2: Ну он очень
3: да
2: маленький.
3: Какой это балкон? Это вы что?
2: Хорошо, дальше. Я вчера решил повесить картину. Ага. Забил вот такусенький гвоздик. Вышел из дома, обошел его и снаружи загнул. Угу. Потому что стены тоньше, чем вот такусенький гвоздик.
4: Да. Это нанотехнологии. Если бы вы
3: да
4: считали,
3: вы понимаете, что вы людей обманываете. Мы на вас в суд подаем.
4: Девушка, да подождите, ребята, я вас прошу, мои хорошие. Не надо, какой суд? Ну правда. Вот смотрите, значит, что можно сделать? Можно ваш старый дом обменять на новый с небольшой доплатой. Как вам? И вот здесь можно ознакомиться с вариантом.
2: Давай сюда.
4: Давайте, вот вам, пожалуйста. Угу.
3: Ну, тут все понятно, в принципе. Ну все, Миша, мы, наверное, в суде с ними встретимся.
2: А что?
3: Они там? Просто охамели уже в край. Просто картинки с интернета, фотографии скачали просто. И вот так вот нам показывают. Там на одной фотографии, значит, за домом надпись «Голливуд». На другой Папа Римский с балкона машет. Третья вообще Биг Бен.
2: Увидимся в суде.
4: Подождите, ребята,
3: до свидания.
4: Вы не поняли. Стойте. Ну, ребята, ну что вы?
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.
6: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: Реклама.
1: Все для сварки вместе одном. Называется Вером. Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания Вером. Комсомольская 4. Телефон 54-67-48.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Нужен бетон? В груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Опытный начальник по звуку клавиатуры может определить, во что именно играет его подчиненный.

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Вы – кандидат математических наук. Преподаете в университете и получаете копейки.
2: А вы – опытный инженер, начальник цеха на передовом предприятии и прозябаете. Смотрите, так все на свете можно прозябать.
3: Высшие императорские курсы курьерской доставки предлагают специалистам с высшим образованием, видным ученым, педагогам, представителям творческой интеллигенции наконец-то заработать нормальные бабки.
2: Запишитесь на наши курсы сегодня, и ровно через 48 академических часов интенсивных занятий вы безо всякого труда сможете...
1: Проехать на мотопедосипеде по любым сугробам с полным несоблюдением правил дорожного движения.
2: Найти с первой попытки и дом, и корпус, и подъезд, и квартиру.
1: Эргономично обмотать пакетами руль вашего железного коня.
2: Освоить 401 способ доставки заказа вовремя и горячим.
1: И сказать «Ставьте пятерку, пожалуйста» на 127 языках больших и малых народностей Российской Федерации.
3: Высшие императорские курсы курьерской доставки. Хватит прозябать. Пора поступать.
2: Не прозябайте вашу новую сытую жизнь и головокружительную курьерскую карьеру. На сайте elschlagbaum.где. Не
4: реклама. Их никто не любит. Но они живые. И у них тоже есть дети.
5: Приют для бездомных тараканов Сирано де Бержерак. Вам Сирано, а нам не Сирано.
4: Приют для бездомных тараканов Сирано де Бержерак. Мы все еще ищем помещение.
5: Ждем вашей помощи на сайтах таракан.су и тапкизло.рф.
6: Хочешь попробовать что-то новое? Попробуй сменить пол.
7: В жизни каждого мужчины наступает момент, когда надо принять настоящее мужское решение и поменять пол. И в этот момент на помощь мужику приходит тайский ламинат «Поцелуй слона».
6: Да, где как не в Таиланде знают толк в смене пола.
8: Элитный тайский ламинат «Поцелуй слона». Новый пол, новый вы.
6: Тайский ламинат «Поцелуй слона».
7: Смени пол. Будь мужиком.

0: на суточно ром.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Привет! Я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020. 26-го.
11: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
12: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
13: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: на Юмор ФМ.
1: У садоводов есть только две проблемы с патиссонами: сбагрить их, когда вырастут, и объяснить, что это такое.

0: Время для вас, для ваших шуток, приветов и поздравлений. Номер здесь такой по-прежнему прекрасный. Плюс 7-915-0303-567. Пишите прямо сейчас и не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. На связи Москва. Виктор передает привет своей жене Марине и дочке Юлии, а также сыновьям Сергею и Диме. Тимур из Тюмени передает привет своей маме Екатерине и папе Руслану и пишет, что очень сильно вас любит. Ирина прислала нам шутку. Испытатель телевизоров устроился еще и испытателем диванов. И теперь работает на двух работах. Класс! Жанна передает своему привет своему мужчине Александру. Пожелание тоже имеется. Она пишет, пусть стройка для него будет легкой. Твоя Золушка. Так и подписалась. Здесь же Алена из Санкт-Петербурга передает привет своей сестре Ирине и племяннице Виктории. Желает вам отличного настроения и продуктивной недели. На связи у нас Елец. Антон говорит, что сильно любит свою жену Сашу, просит вас не грустить и как можно больше улыбаться. Он очень сильно любит вашу улыбку. Кстати, мы тоже любим ваши улыбки, особенно в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку», где можно автомобиль выиграть. Да, подробности на сайте. Еще одна шутка у нас от Георгия. Если вам надоели часы с кукушкой, поверните их к стенке, и у вас будут часы с дятлом. Класс! И смешно, в финале часа тройка анекдотов в исполнении Игоря Маменко. И совсем скоро вашему вниманию лучшие телевизионные фрагменты шоу «Лиги городов». Напомню еще раз номер плюс 7-915-0303-567. Пишите прямо сейчас.
1: Поделись улыбкой.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Кострома.
1: А самое страшное для девушки, это когда болеет ее бабусечка.
2: Все, Кать, в этом меня хранить будешь.
3: Макс, ты серьезно? У тебя 37,2.
2: 37,2, итого 39, Катюш.
3: Это так не работает, Макс.
2: Так и работает, Катя. У меня ж наследственное. Вот у меня бабка во сколько умерла? В 34, как и мне.
3: Ну, только ее машина сбила.
2: Ну, ты же не знаешь, какая у нее температура была. Кать, да все очень серьезно. Я уже даже завещание написал, на.
3: Ты в своем уме? Всем респект?
2: Спасибо за жизнь. Я уже даже маме сказал, что заболел.
1: Что ты сделал?
4: Ах ты, сынульку моего довела.
3: Да и вам не хворать.
4: Сынок, ты прости, что так долго 20 минут из Самары добиралась. Просто билетов не было, пришлось по шпалам бежать.
2: Мамочка, у меня 37,2.
4: Шансов мало. Ну попробуем тебя с того света достать. Ой, какой же ты у меня красивый. Вот. Молодой Куравлев, весь в папку «Царствие небесное».
2: Мам, папа жив.
4: Так у него 37,5. Тоже валяется там.
2: Ой, что-то я посмотрел вообще, это что-то страшное. Вирус всех мужиков выкашивает. Это, наверное, свиной грипп.
3: Конечно, свиной. Чей ты сын-то?
4: Да ты лучше бы его лечила!
3: Да что вы говорите, он сам не лечится, сидит, играет в свою приставку целый день.
4: Ты пообрывал бы провода у приставки.
2: Давайте, отключайте меня от аппарата жизнеобеспечения.
3: Обеспечение.
2: Я не знаю, температурка шарашит. Опа, Володя смс-ку написал, там футбол, я пошел на стадион.
5: Ты ж болеешь.
2: Ну я ж в шарфике.
6: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
7: Хорошая погода.
8: По данным Яндекс.Погоды, и Вологде облачно с прояснениями. Без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19. Ночью до плюс 15. Завтра также облачно с прояснениями до плюс 25. Возможен дождь.
7: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
9: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Вечеринка на Юмор-ФМ.
1: 12.00. Дала себе обещание не жрать, что бы ни случилось. 12.30. Случилось.

0: представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: Два кума беседуют, говорит, мне кажется, мы занимаемся немножко не тем. Я знаю, ты свистки продаешь на пляже, это несерьезный бизнес, я хочу тебе более серьезное дело. Я видел, у тебя кабан бегает по двору с цепью такой, понравился сразу. У меня есть свинья на выдании, Жозефина, песочного цвета. Вот такая девка, быстро идет на контакт, общительная. Если мы их познакомим с твоим кабаном, понимаешь, куда я веду? Получится, поросята пойдут от любви, потом еще поросята, еще мы вырастаем в мясную ферму, потом мясной холдинг. Ты представляешь, он говорит, гениально. Приходит домой, смотрит у кабана хвост крючком, значит, кабан готов. Он усадил кабана в мотоциклетную коляску, одел ему каску на голову, привез знакомиться со свиньей. Произошла любовь с первого взгляда, баянист сыграл Мендельсона, фата, понятые, ну, все как положено. Весь процесс произошел так, как они и хотели. На следующий день опять одел каску кабану, посадил коляску, привез, опять все произошло, как они мечтали. И вот на третий день ему нужно ехать вести кабана, он жуткого похмелья, потому что, ну, страшно себя плохо чувствует. Жене говорит, Зина, посмотри, у кабана хвост крючком. Жена смотрит в окно, говорит, я хвоста не вижу, но каску он уже надел и в коляске сидит. Пожилая пара стоит, и мужчина, муж, видит, что проходит очень красивая девушка. Он за ней так взглядом проследовал, поворачивается, жена пожилая на него смотрит, говорит, ну что, стоило тех проблем, которые у тебя сейчас будут? Мне ваше лицо Париж напоминает. Как это? Съездить хочется.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще четыре этажа.
0: И все танцуют.

0: Смени пластинку.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРР 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Эстео V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
7: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: 8 часов вечера в столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Чайная ложечка, оставленная на ночь в раковине, притягивает к себе тонну немытой посуды.
3: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: каждый живет по своему временному графику, но, как говорят врачи, желательно ложиться спать до того, как наступит 23:00 или, в крайнем случае, просто 00 и 00, в смысле полночь. Именно для этого мы и здесь, для вас, убираем стрессы жизни с помощью самого избранного юмора, а также дарим вам шанс выиграть автомобиль, а в нашей суперигре автомобиль за улыбку. Кстати, участие в ней бесплатное, вот чтобы его принять, нужно просто зайти на сайт веселорадио.ру и здесь загрузить свое улыбающееся фото в наш фирменный улыбайзер. Остальные детали игры на сайте Юмор.ФМ. Меня зовут Кирилл Горин, всем доброго настроения. Уже через 31 минуту я озвучу ваши сообщения, которые можно присылать нам в веселый чат. Номер этого чата простой. Плюс 7-915-0303-567. А вот теперь о юморе. В финале часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. Еще раньше самый лучший Дэн, он же Денис Клявер, будет шутить и сделает это с помощью тройки анекдотов. Плюс всемирно известный психолог Сатья ответит на вопрос, как же быть счастливой, пока ты ждешь того самого принца. На каком именно коне выбирать только вам. А вот прямо сейчас номера самой любимой игры всей страны. Тот самый КВН. Все это Юмор.ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор.ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда ИП «Бондарев». Город Надым.
3: Приветствие. Следующая команда ИП «Бондарев». Город Надым.
4: Это что, типа наше время уже? Можем начинать? Ага. Но мужчина-то все правильно сказал. Это я, Бондарев. Пару слов добавлю. У меня ИПшечка своя, сеть магазинов сантехники. Ну как сеть? Магазин один, просто входа два. И я решил его через этот ваш, как его, КВН рекламировать. Ну потому что реклама по телевизору дорого стоит, а тут бесплатно. Ну, вроде все сказал. Что там за кулисами трётесь? Давайте, выходите. Ну что, встречайте, ИП Бондарев, Каймановые острова.
5: Подожди, мы ж с Ямала.
4: А, вот, блин, я юридический адрес назвал. Ладно, проехали. Ну что, пришло время познакомить вас с моими сотрудниками. Знакомьтесь, это Андреич, мой водитель. Но не могу же я пьяный за руль садиться.
5: А я могу.
4: А он может.
5: А мне пофиг.
4: Вот такой вот мужик. Так, тихо всем. Да, алло. Нет, не занят. Да, занимаюсь сантехникой. Да, бесплатная доставка по всей России. Конечно, звоните в любое время дня и ночи. Ага, до свидания.
3: Денис Денисович, а кто звонил?
4: Никто не звонил. Грамотный маркетинговый ход. А это Алиночка, моя секретарша. Алиночка, может, поедем ко мне, зажжем свечи?
5: Вот это правильно, Денисыч. Перед сексом с тобой помолиться надо, да.
4: Андреич, блин, взял, сбил меня. Че хотел вообще? А, реклама нашего магазина сантехники. Включайте.
6: Левее. Левее. Садитесь.
1: Унитазы с парктроником АТП «Бондарев». Вы не промахнетесь с покупкой.
4: Ну а в конце я, как самый главный в этой команде, хочу обратиться к самому главному в КВН. Уважаемый Сан Саныч, давайте как-нибудь...
3: Денис Денисович, подождите. Вообще-то главный в КВН Александр Васильевич, его отец.
4: Что ты мне заливаешь? Мы с Андреевичем читали документы. Генеральный директор ТТО «Амиг» Александр Александрович Масляков.
5: Не, то, что он батю подтянул, это он, конечно, молодец. Да.
4: Согласен. Короче, Сан Саныч, давайте будем бизнес-партнерами. Я даже уже магазин названия придумал. «Мир сан-сантехники». Гениально, а? Ну вы подумайте.
5: Ну не всю жизнь КВНом заниматься. Да, надо же как-то деньги зарабатывать.
4: Согласен.
7: ИП «Бондарев» ничего личного, просто бизнес.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор.ФМ.

0: И мы тоже здесь, как прежде, совсем скоро озвучим ваши сообщения, поэтому если хотите кому-то сказать что-то важное и сделать это в эфире Юмор ФМ, то напишите нам вот сюда. Плюс 7-915-0303-567. В любой мессенджер можно писать, главное, подписывайтесь. Напомню о юморе. В финале услышим монолог маэстро Жванецкого. Также здесь будет и самый лучший Дэн, и тройка смешных анекдотов в его исполнении. А вот сейчас вашему вниманию сатя с юмором здесь на Юмор ФМ.
1: Юмор ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор ФМ. Анастасия, научный сотрудник из Владивостока, спрашивает.
2: Алло, здравствуйте. Сатья, я хотела у вас узнать, как научиться быть счастливой, пока ждешь того самого?
1: Сатья отвечает.
3: Прям горе-горькое. Как научиться быть того самого? Ну, все женские стереотипы. Ну, женщина задавала вопрос, поэтому я говорю женские стереотипы. Прямо в одном вопросе. Вот того самого. Вот кто это тот самый? Кто это тот самый Карсон, который прилетит на голубом вертолете, там неясно. Как научиться быть счастливым? Вы должны понимать, что мужчина сделать женщину счастливой не может. Мужчина из счастливой женщины может сделать более счастливой. Из несчастной бабы мужчина может сделать чуть менее несчастную. Счастье – это задача личная. Если вы не стали счастливой сама по себе, никакой мужик вам не поможет. Поймите, что счастье, вот счастливые отношения, это вот как большой праздничный торт. И на нем есть сверху вишенка. Мужик – это вишенка. А торт печь надо самому. А если ты думаешь, сейчас придет мужчина, и я стану счастливой, ну придет, и будешь всю жизнь жрать вишни, а торта не будет. Поэтому не научиться. Надо берешь список и пишешь: я счастлива от вставлять пальцы в фасоль в магазине. Ну или кому как нравится. Вы что, Амели не смотрели? И так далее, и тому подобное. То есть вы пишете 70 позиций, где вы счастливы. А мужчина потом приходит и смотрит, в какой позиции он может к вам пристроиться. Ну, там, в 74-м пункте вы счастливы, там, я не знаю, от множественного оргазма с мужчиной, да, потому что, ну, там, 54-й пункт, возможно, ну, был без мужчины. Поэтому он туда и пристраивается, и делает вам там счастье. Он видит, где вы счастливы и как он может усилить это счастье. А если тот самый, да какой тот самый, нету никаких тех самых. Тех самых. Где магазин? Магазин счастливых, адекватных, главное, мужей. Я туда приду на распродажу и куплю себе пачку. Ну нет, это все обман.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской улице.
0: Отец Федор.
2: Не корысти ради, а токмово исполнение воли больной жены.
0: И даже мадам Грицацуева.
2: А стул зачем забрал?
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ 16+. Реклама.
3: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад».
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Что нужно для скандала? Ничего и жена.

Абсолютно правильно. Веселый чат, и номер у нас здесь простой и неизменный. Плюс 7-915-0303-567. Пишите в любой мессенджер и не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое классное послание. Виктория передает привет своему мужу Денису, сыну Ивану. Пишет, что сильно-сильно вас любит и говорит вам, что вы у нее самые лучшие и самые прекрасные на свете. На связи Ростов-на-Дону Петр передает привет своим друзьям и коллегам Артему, Саше, Игорю, Ирине, Владимиру и Ксении. И желает вам только успехов в рабочем направлении. Говорит, что сильно вас любит, вас верит и также желает вам отличного вечера. А вот Андрей прислал нам шутку. Если ваша жена хочет научиться водить машину, самое главное, не стойте у нее на пути. Анна Ларина, ее сообщение. Передаю привет из Рязани семье Лариных. Анне, Роме, Ирине и Славе. Удачи и счастья желает она всем вам. Аня, и мы тоже желаем вам всем улыбок. Пламенный привет от Рената из Уфы. Он направляется лучшей и самой любимой жене. Зовут ее Юлия. А вот теперь еще одна шутка от Марины. Сколько бы игрушек у ребенка не было, все равно самыми любимыми будут такие. Пульт, телефон, провода и кастрюли. А у нас самый любимый — это юмор. В финале часа монолог маэстро Жванецкого. И через пару мгновений вашему вниманию тройка анекдотов в исполнении Дениса Клявера. Он же самый лучший Дэн. Напомню еще раз, ваше сообщение принимается по простому и неизменному номеру. Номер плюс 7-915-0303-567. Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Анекдоты разные, хороши, ну и про патриотизм тоже должны быть. Собственно говоря, об этом и речь. Небольшой бар, 2 часа ночи, из-за угла так очень осторожно вылезает французская мышка, смотрит, нет ли кота, забирается на барную стойку, наливает себе 50 грамм вдовы клюко, быстро выпивает и, пока кота нет, убегает. Значит, другая мышка, немецкая, вылезает тоже так очень осторожно, смотрит, кота ли нет, залезает на барную стойку, наливает себе 100 грамм шнапсика, хлопает и также быстро убегает, пока кота нету. Русская мышь, значит, так смотрит, осторожненько смотрит, кота нету, залезает на барную стойку, наливает себе полтинчик для разогрева, водочки выпила, смотрит, кота нету, еще 50, еще кота нету, смотрит, еще соточку, и кота нету, смотрит, еще полтинчиком плюнула сверху, достала сигаретку, так, присела, затянулась и говорит: «Ну ничего, блин, мы подождем». Да, девочки, девчонки, подруги, ох, палимся порой на ровном месте. Муж купил жене на 8 марта несколько одинаковых трусиков одного цвета. «Милый, ну они же совсем одинаковые. Зачем ты их купил? Они не веселенькие. Люди подумают, что я их никогда не меняю». Люди? Какие люди? Моменты, как говорится, делятся на подходящие и не очень подходящие. Один мужчина спрашивает другого: «Дружище, разговариваешь ли ты с женой во время секса? Прости за вопрос, но что-то навеяло». «Да ты знаешь, бывает. Иногда именно в это время она звонит мне по телефону».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, и Вологде облачно с прояснениями, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 19, ночью до плюс 15. Завтра также облачно с прояснениями, до плюс 25. Возможен дождь.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На Великой Китайской стене обнаружено великое русское слово.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Звонок 6 утра, а я снимаю трубку. Позовите, пожалуйста, Бабу-Ягу. Что? Кто? Какого дьявола? Не-не, дьявола не нужно. Именно Бабу-Ягу. Это кто звонит? Это Баба-Яга? Это мама одного нехорошего мальчика. Эй, кто? Чего? Какая мама? Какого мальчика? У меня мальчик балуется звать Сёмочка. И это Баба-Яга? Какая тебе Баба-Яга? У вас что там, мозги повлетали? Я артист, я только лег. И это Баба-Яга? Как хорошо, что вы сразу взяли трубку. Да, я взял трубку. Я забыл отключить телефон. И вы меня наказали тут же. Здравствуй, Баба-Яга. Чтоб ты там сдохла, я сейчас положу трубку. Не клади, пожалуйста, трубку, Баба-Яга. Мальчик капризничает, не хочет кушать, балуется. Представляешь, Баба-Яга, он черной краской разрисовал белые стены. Мы не можем смыть. Он разветил настольную лампу. Папа включил. Папа ударило током. Папа лежит. Слушай, вот пусть током ударенный папа ими занимается. Зачем ты мне все это рассказываешь? Я артист. Я не сплю ночами. Я принял снотворное. Алло, Баба-Яга. Еще раз так назовешь, убью. Баба-Яга, я прошу тебя, поговори с Сёмочкой. Да я его паскудника по стене размажу. Вот-вот-вот. Что вот тут? Вот это и скажи ему, Баба-Яга. Да что это вы в 6 утра не спите? В воскресенье, как все нормальные люди. Вот-вот-вот. Я даю ему трубку. Постой, постой. Если я ему два слова скажу, он весь год говорить не сможет. За то, что вы меня разбудили, я прокляну его жизнь. И мать его, и отца его. Вот-вот-вот. Я даю ему трубку. Чтоб ты сдох, придурок. Я тебе рожу переверну и на задницу надену. Ты у меня по утрам не тоже порядочных людей. Ты своей мамы будешь бояться. Ты всех людей будешь избегать. Это Баба-Яга. Чтоб ты сдох, идиот. Я все твои вонючие ручонки повыдергиваю. Так это Баба-Яга. Ты что, не слышишь? Подонок, иди, сволочь, петухом работай в курятнике. Не буди артиста, кретин. Артист спит днем. Этим он отличается от других людей. У артиста рассвет в 3 часа дня. Тетя, так вы Баба-Яга? Артист полнокровно живет только ночью, гаденыш мелкий. Тетя Яга, какая тебе тетя, подонок? Посмотрел бы ты на мое лицо. У меня такая борода, как ты. Хочешь, я тебе покажу свое лицо? Нет, не надо. Конечно, не надо. А кто будет смотреть? Почему все мне достается? В общем, посмей еще кого-нибудь разбудить, крыса однозубая. У тебя свисток есть? Да. Знаешь, куда я тебе вставлю? Весь будешь свистеть. Во сне будешь свистеть. Сам себя будешь будить свистом. Минуты спать не будешь. Дернешься и свистнешь. Не трожь артиста, обглодыш. Артист – существо возвышенное. Если вломит тебя один раз по заднице, всю жизнь будешь отхаркиваться. Иди реви к маме, не реви мне в ухо. Ой, ой, ой, это я, мамина Сёма, то есть это Сёмина мама. Ой, спасибо, Баба-Яга. Не знаю, что вы ему сказали. Он в угол забился, там ему и место. Забейся тоже. Все углы забейте. Так нас трое, котом своим забейте. Спасибо, Баба-Яга. Свою маму в угол забей. Мамина Сёма, кто тебе мой номер дал? Да я случайно набрала, но я никогда не видела Сёму таким тихим. Можно я буду звонить вам по утрам? Стой, стой, мамина Сёма, дай мне телефон, у меня тоже проблема есть. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Нет, время мне объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк. 0+.»
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Эффект плацебо в медицине – это когда тебе озвучивают стоимость лечения, и твой мозг решает, что у тебя уже ничего не болит.

0: очаровательная Люси Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте, шутки.
1: Мы обещали вернуться, и вот они мы, шутки-песни на Юмор-ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люси приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки-песни в студию.
2: Мага, первое слово, главное слово в Махачкале. Это что?
3: Я профессор из технического...

0: Ах, как скорость вычислять! Через время, через расстояние, просто подели их, ты баклан тупой. А не можешь, значит, до свидания. Универ прощается с тобой.
1: Странно, что у тебя универ до сих пор не прощается с тобой.
0: Он никогда не закончится.
1: Ну, потому что мы все любим этот сериал. Тропинки, тропинки. Откуда, блин, тропинки? Берутся все тропинки. И кто их натоптал? Ты реально тоже об этом всегда задумываюсь. Они такие протоптанные, как будто там толпа ходит.
2: Это реально, я тоже думаю. Ты раз и в тропинка. А зачем тут? Ну, как бы можно же обойти.
0: Ой, мне опять про собачку. Шпиц! Что за странная порода? Смесь мочалки и урода. Что за псина, фиг поймешь.
3: На Юмор ФМ.
1: Широка река, глубока река. Если ты бухой, это все фигня.
0: Жиза! Любишь ты Алешку больше, чем меня. Меня ты любишь больше, чем его. Его ты любишь больше, чем он их. Тех, кого тебя, его и их. Потому что есть места имения. Они же созданы не зря. Они шли все твои мечты. Он, она, оно, они, мы, я и ты.
1: Хорошего понемножку. Наш небольшой, но дружный коллектив ненадолго прощается с вами.
0: Люся Чеботина, Стас Ярушин, шутки, песни. Мы обязательно вернемся и еще не раз споем.
1: Пока-пока.
3: Шутки, песни с

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
6: Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Только взяв ипотеку, Василий понял, что третья почка не патология, а дар Божий.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
0: Угарный папа.
1: 6-летняя Анечка забыла, как называется свидетельство о рождении, и спрашивает: «Мам, а где бумажка с моим сроком годности?» Ярослав, 8 лет, подходит к маме и говорит: «Мам, а ты знаешь, что люди занимаются сексом?» Мама в шоке: «Нет, откуда?» Ярослав с заговорщицким видом: «Да все ты знаешь, откуда мы тогда с Владом взялись?» «Значит, два раза у вас с папкой все-таки было!» Из школьных сочинений Виталика. «У меня есть хомяк Кеша. Он любит сидеть рядом со мной в банке. Многие ребята в нашем лагере просятся домой, а я буду терпеть. Мне здесь нравится». Андрей кричал на всю улицу тихим спокойным голосом:
0: «Угарный папа!»
1: 8-летняя Соня приехала к двоюродному брату 2 лет. Играет с ним, и тут мама мальчика спрашивает: «Сонь, а ты братика хочешь?» Соня отвечает: «Ой, хочу. А вам он уже надоел? Можно забирать?» Арсению 8 лет. Когда семья ложится спать, он обычно кричит из детской комнаты. Сначала «Спокойной ночи, мама», потом «Спокойной ночи, папа». Однажды отец ему в шутку говорит: «Я на тебя обиделся. Ты маме первой желаешь спокойной ночи, а не мне». Буквально на следующий вечер Арсений, как обычно, кричит: «Мама, спокойной ночи!» Затем вдруг останавливается и после небольшой паузы продолжает: «Мама, забыли! Папа, спокойной ночи!» Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках, но помните, вы самое главное помните, что угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер +7 915 0303 567. До скорой встречи!

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Однажды я упал, и звезда загадала желание.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я скажу тебе всего две фразы, которые открывают любые двери. От себя и на себя.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я мою посуду в такой последовательности: кружки, стаканы, вилки, ложки, ножи, тарелки, контейнеры, отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие, кастрюли, сковородки.

0: Фоменко. 5 шуток про животных.
1: Дятел – это не птица, нет, это состояние души.
2: Бобрихи – самые верные жены. Они точно знают, что от бобра бобра не ищут. Эгоистичная курица не несет яйца, потому что решила пожить для себя.
3: Дрессировщик выпил, львы закусили.
2: Настоящий хомяк в своей жизни должен сделать 3 вещи. Пожрать, поспать и сдохнуть.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Реклама.
4: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с 2 и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Я очень рад нашей новой встрече, друзья. Знаете, я часто делюсь с вами историями из жизни знаменитых актеров театра и кино. Но, уверяю вас, известные режиссеры тоже попадают в истории. Истории не менее забавные, а порой и поучительные. Несколько расскажу вам прямо сейчас.
0: Шутите, зволите!
1: Однажды знаменитый кинорежиссер Александр Петрович Довженко сдавал комиссии свой фильм «Мичурин» о жизни знаменитого ученого. После просмотра очередной чиновник-идиот встал и начал упрекать картину, что в ней не отражена роль партии, комсомола, профсоюзных организаций. «Но позвольте», — вежливо возразил Довженко, — «зачем же отражать все сразу? Поверьте, это далеко не последний фильм о советской власти». Как-то к немецкому писателю и режиссеру Бертольду Брехту пришел молодой человек и сказал: «Мастер, у меня в голове полно творческих замыслов, и я могу написать хороший роман. Мне мешает только одно – я не знаю, как начать». Брехт улыбнулся и посоветовал: «Очень просто. Начните с верхнего левого угла на чистом листе бумаги». Режиссер Роман Виктюк поставил спектакль «Анна Каренина» в инсценировке Григория Горина. Спектакль получился превосходным, но длинным. Он шел около 5 часов. На премьере, где-то к концу 4-го часа, один пожилой еврей наклонился к сидевшему рядом Горину и сказал: «Слушайте, я еще никогда в жизни так долго не ждал поезда».
0: Шутить изволите.
1: Вот почему все выпуски «Шутить изволите» на Юмор-ФМ одинаково лаконичны. Очередные 2 минуты истекли, и я отправляюсь на поиск новых забавных историй из жизни знаменитых людей. До новых встреч в эфире. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на 1 час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
3: Фоменко Фейк Радио!
4: Да, детка.

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляют АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Москве 22 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: На спиритическом сеансе мы пытались вызвать дух таксиста. Дух появился у соседнего дома и еще 20 минут кружил по дворам.

0: чате. Андрей Фролов, Москва.
1: Я вообще пользуюсь наличкой, такой человечек, не держу деньги на карте, мне так проще контролировать расходы, понимаете, я когда картой расплачиваюсь, я вообще не замечаю, как бабки улетают, я каждый раз такой, пик, ха, и пиво, и карта у меня, я вас обманул, простаки, вы чё, давайте повнимательнее, как-то вы так прогорите скоро, блин. Особенно, когда бухой на баре, вообще не замечаю, как бабки улетают, я такой, ну на, полюбуйся еще раз на мою карту. Меня недавно из бара выгнали. Охранник сказал, что я напился. Я ему говорю, ты в курсе, что бар на этом специализируется, братан? Ну, переживаю за тебя. Прикиньте, он устроится в отель работать, будет людей по ночам из номеров выгонять. Вы что, ночевать собрались, что ли, у нас? Давайте! Пора и честь знать, что-то засиделись, блин. Но потом начал трезветь и понял, нормальная логика. Ты, когда выздоравливаешь, тебя в больнице тоже не задерживают. Получается, достиг своей цели, будь добр, уступи место другому человеку. По той же схеме и свингер-пати, в принципе, работают. Я вообще, знаете, что думаю? Свингер-пати — это же единственная форма социализма, которая является жизнеспособной. Там тоже от каждого по способностям, каждому по потребностям. Но никто не скрывает, что секс есть, да? На этом мероприятии был бы довольно глупым. Сейчас будет шокирующая, но правдивая информация. Моя жена — это единственная женщина, с которой был секс у меня. Такая, вы правильно реагируете, молодцы. Это грустная история, все верно. Не-не-не. Самое ужасное во всей этой ситуации, что я вообще не верю в судьбу, но в карму. В карму верю, однако это две разные концепции абсолютно. Я обожаю жену, но просто не разделяю чрезмерной романтики. Я однажды в книжке прочитал фразу «Он так ее любил, что считал себя недостойным ее». Ну, как по мне, так нездоровая фигня какая-то. Я, наоборот, иногда смотрю на свое, на что-нибудь такое чебучит. Я думаю, ну ты туда достоин, так тебе и надо нахрен, я бы даже так сказал. Так тебе и надо. Мне вообще кажется, что люди объединяются в пары, живут вместе, потому что так проще. Особенно так проще переживать какие-то неприятные моменты. Именно поэтому, помните, когда что-то испортилось, ты нюхаешь такой, по-моему, что-то испортилось, на ты тоже, понюхай. Мне когда такое предлагают, я говорю, не, я по твоему лицу вижу точно, испортилась очень тупая уловка. Мы недавно прибухивали с другом, и он на полном серьезе, глядя мне в глаза, сказал, я больше всего в жизни боюсь вампиров. Я говорю, в жизни? Такая у тебя жизнь. Боишься вампиров, недолюбливаешь ведьм, не занимаешь упырям, да? Просто бояться вампиров тупо. Не только потому, что их не существует. Даже если бы существовали, в мире монстров и чудовищ, вампиры – самые лохи. Сами посудите, они боятся всего подряд. Они боятся, что там распятия, серебра, святой воды, чеснока, солнечного света. Получается, вампиры – это просто конченые аллергики. Причем в легендах о вампирах преподносится все так, что мы бессмертные, мы бессмертные. Но с небольшой сноской под звездочек, где целый абзац, блин. Там же не хватает только орехов и глютена, правильно? Чтоб картина была прям полной. Я серьезно, в старом черно-белом фильме про вампиров видел, как чувак защитился от них, просто взяв две палки и скрестив. У меня был только один вопрос. А если можно скрещивать все что угодно? Тебе нафига палки? Ну, руками бы воспользовался. Два фака, отлично сработали бы, блин. И защитился, и унизил вампира одновременно. У меня все, пока.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Siemens Avanta». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Советы огороднику. Огурцы съешь сам, кабачки поделись с соседями, баклажаны оставь врагу.

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Бросил курить сам? Брось курить другому. Всех денег не заработаешь. Какую-то часть придется украсть. Если картошка фри, то почему она платная? Кстати, после слова «кстати» тебе всегда говорят информацию, которая вообще не кстати. Если не умеешь снимать стресс, не надевай его. Гороскоп на сегодня. У оптимистов все будет хреново, но они, как всегда, ничего не заметят. У пессимистов все будет зашибись, но им, как всегда, не понравится.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только...

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Замечено, что люди к интимной жизни часто подходят, ну, вот прямо вот серьезно. Прямо как будто, ну, Газпром. Прямо как будто все вот защищает диссертацию. Такие лица, такие. Валерий, начинайте процесс. Фрикции подвезли. Не могли бы вы приступить? То есть надо снизить немножко серьезности в сексе.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Запомните, непрочитанные книги мстят. Особенно хорошо мстят «Уголовный кодекс» и «Инструкция к бензопиле».

0: Игорь Мухич.
1: Приветствую, уважаемые. Украл, выпил в реалити-криминалити. Украл, выпил на Юмор-ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела приветствует меня при встрече. В общем, беру в руки папку с самыми смешными объяснительными. Пристегнитесь, иначе штраф. Погнали!
2: Реалити-криминалити.
1: Во избежание дальнейших нарушений ПДД со стороны Дегтярева, я показал ему монтировку, намекая на возможную аварию и неизбежный дорогостоящий ремонт. Однако Дегтярев продолжил опасные и непредсказуемые маневры, поэтому на следующем светофоре я вышел из автомобиля и направился к машине Дегтярева для личной беседы. А он, вероятно раскаявшись в своем поведении, несколько раз сам ударился головой о собственный руль. О высокой стоимости микрозайма меня не предупредили. Точнее, сделали это мелким шрифтом, то есть почти шепотом. 17 апреля сотрудники охраны обнаружили меня в подсобном помещении алкомаркета после закрытия, потому что я плохо спрятался. Автомобиль каршеринга был в плохом техническом и косметическом состоянии еще до того, как я начал им пользоваться. Единственный ущерб, который действительно касается меня, это разбитое боковое стекло пассажирской двери автомобиля. Но иначе я бы не смог его угнать. Граждане, не нарушайте закон. Хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
2: Реалити-криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда вы стоите у мангала и говорите человеку «переверни», «полей водой», это не тот оттенок, жарь еще, цвет должен быть темнее, еще темнее, вы арт-директор шашлыка.

0: однажды показали мне книгу жалоб. Вот куда записывают жильцы, туристы, жалобы. Это так интересно. Что американцы пишут, что наши. Мы такие разные все-таки. Книга жалобная. Западного отеля. Американцы. Безобразие. По телевизору только местные каналы. Русские. Супер. В номере есть телевизор. Американцы. Безобразие. Полчаса ждали портье, чтобы он отнес наши вещи в номер. Русские. Капец. Пока оформлялись на ресепшене, какой-то мужик в костюме гусара пытался несколько раз спереть наши чемоданы. Слава богу, отбились. Американцы. Кошмар. Кошмар. В туалете такой тусклый свет, что затруднительно бриться. Русские. Это безобразие. В туалете такой слабый свет, что невозможно читать. Американцы. В номере было так много непонятных кнопок, для разъяснения пришлось позвать консьержа. Русские. В номере было очень много непонятных кнопок. Решил разобраться сам. Уже через 10 минут в номер вбежали консьерж, уборщица, официант, бригада пожарных, под звуки радио, DVD и шум кондиционера. Американцы, безобразие, в гостинице платный Wi-Fi. Русский, беспредел. Соседи американцы закрыли доступ к своему ноутбуку. Все понимают, все, потрясающе. И через них не подключиться к Wi-Fi. Ну, это вы и так поняли. Американцы, безобразие, вода в бассейне такая холодная. Не искупаешься, русский, вода супер в бассейне. 5 минут и пиво холодное, и сам трезвый. Американцы, в гостинице бюрократия. Не пускают за шведский стол без карточки гостя. Русский, в гостинице беспредел. Не пускают к шведскому столу с авоськой. Американцы, безобразие, вчера утром на 18 этаже больше 15 минут ждали лифт, и ни один не приехал. Русский, очень хорошая, надежная здесь техника. Вчера полчаса прыгали во всех лифтах, ни один не сломался. Американцы, ужасный отель, здесь в лифтах накурено. Русский, странный отель, здесь в лифтах почему-то запрещается ездить в смокинге. Так и написано, no smoking. Хорошо, хоть курить можно. Американцы, кошмар. В этом отеле 2 шапочки для душа всего. Русский, классно. Прямо в номере 2 прикольных подарка для жены и дочери. Американцы, в гостинице слишком однообразный завтрак, только омлет и мюсли. Русский, в гостинице слишком однообразный завтрак. Каждый день в одно время, когда я еще сплю. Американцы, это безобразие. В гостиничный ресторан нас не пустили с баночкой Кока-Колы. Русский, беспредел. Нас не пускают в наш номер с мангалом. И последняя запись. Американцы, в гостинице было так мало камер наблюдения, что я опасался за купленные сувениры. Русские, сувениров привез мало, потому что в гостинице было много камер наблюдения.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: 23 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Самый лучший способ запомнить день рождения жены — один раз его забыть.

0: Corazón.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в квартире».
2: Сыночка приехал!
3: Это мы к нему приехали.
2: Мы приехали к сыночке, сыночка, а. сыночка. Российский сахар, мой любимый, родной. А ну, сколько? Вырос 38 попугаев. Помнишь, моя бабочка моя?
4: Вы его там смотрите, не съешьте.
2: Хлебала, завали, Катя. Ой, господи, сыночка моя. Ой, зайка моя.
3: Екатерина... С наступающим.
4: С наступающим.
3: А есть у вас, может быть, какая-то водка?
2: Что, мы 2 месяца назад сказали, что в гости приедем. Ты не могла стол накрыть, что ли?
4: Почему? Вот, все накрыто, можете уже садиться, пожалуйста.
2: В смысле? Стол накрыт? Вот это чего такое? А где оливьешечка, где под шубой? Где эти баклажаны и рулетики, закрученные желательно... С чесночным соусом. Где соленья? Чего у вас не воняет ничего?
5: Мать, молодежь так не празднует. Понимаешь, зачем столько еды? Чтобы она за ночь потом в бетонное хрючево превратилась. Зачем?
4: Да, вот поэтому у нас для вас тарталетки с творожным сыром, салатик легкий с бальзамическим уксусом и нарезочка вкусных сыров.
5: Класс.
2: Это что за гейский завтрак такой? Это Новый год, ребята, вы чё? Тут такой столяка должен быть, чтобы еды было от стенки до стенки. Чтобы так салаты чередовались одинаковые. А один салат на телевизоре стоял, потому что не поместился. А на подлокотнике на диване должен этот хлебница с хлебом стоять, вот так салфеткой накрытая. А во главе стола ананас. Да, не по сезону, но экзотика идти, вашу мать! И курицу жирную так, чтоб ломали, чтобы так жир аж под мышки тек. А ты что сделала, Катя? Нифига ты ничего не сделала, Катя? До сих пор елку не нарядили. Ну вы вообще в своем уме. Новый год уже скоро, ну.
4: Мы просто считаем, что елочка, она и сама по себе красивая.
5: Ну да.
2: Ну по твоим меркам, Катя, тогда и ты красивая. А елка должна быть с игрушками, с гирляндами.
5: Мать, с какими игрушками, а? Ну вот с какими игрушками? Вот с этими ты... Ой, смотрите, это что? Белочка, ой. А это что, смотрите, это шишечка, ой.
3: Семейство, давайте-ка сегодня не ругаться.
2: Так, все, Миша, команда СОС. Значит так, быстро шурую магазин за новогодними продуктами. А я на кухню сильно все резать. И, кстати, на обратном пути в садик залезть, там игрушки новогодних натырь. Елка у нее красивая. Так, быстро поставьте мне «Иронию судьбы» или «С легким паром», чтоб на фонечке я вот так работала.
4: А ну, может, давайте. Мы не будем в этом году «Иронию судьбы» включать? Просто реально, ну, старый же прям фильм. Даже уже страны нет, в которой это все приключилось.
2: В смысле, мы не будем смотреть фильмы Эльдара Александровича Рязанова?
4: Ну, объективно, это очень странный фильм. Ни Ипполит, ни Лукашин, ни красавцы. У Ипполита вообще «Жигули», ну как вот сейчас на это смотреть? Ведь фильм просто какая-то череда забавных вот совпадений, и там еще вкрапления, какие-то песни под гитару. И то, казалось бы, даже самое танцевальное, если у вас нету тети, ну не сильно танцевальное.
2: Миша, отбой игрушки. Сейчас я Катиными ушами елку наряжу.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца августа.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: любите скорость, приключения и риск, не жалеете себя и никого вокруг, вам чихать на ругань и неприличные жесты в ваш адрес, тогда первый в мире ультрапрочный трехместный самокат «Три дебила» – это ваш выбор.
1: Веселье, скорость, спуск, подъем. Три экстремала мчатся разом. И так же весело втроем. Лежат, хохочут под КамАЗом. Потом на скорой и в закат. В гипс закатают на полгода. Купи трехместный самокат Мычуганского самокатного завода.
0: Отличное решение для тех, кому не по уму кататься одному. Трехместный самокат «Три дебила».
1: «Три дебила» – это сила.
2: Не реклама!
0: Сенсация! Насрула Гурбанберды Абдулниязов в Москве. Пожалуй, лучший и любимый ученик Тони Робинса проведет уникальный семинар личностного роста. Насрула!

0: бизнес. Только он поможет вам обрести уверенность в себе, наладить отношения с коллегами, придать новый импульс карьере и выговаривать Насрула Гурбанберды Абдулниязов без запинки. Марк Цукерберг недавно признался:
1: «Я не знаю, чего бы добился в жизни без Насрулы».
0: Пришла пора и вам встать на путь успеха. Пишите за билетами на сайт спасибонасрула.рф. Насрула Гурбанберды Абдулниязов.
2: Саламат Башет.
0: Этот коуч сможет нам помочь. Аппарат синхронного перевода с таджикского уже в стоимости билета.
3: Сеть русских ресторанов японской кухни «Дед Банзай» приглашает насладиться блюдами из нового сезонного меню.
4: Наваристый мисо-борщ, пышные унаги-кулебяки, суши с карасем, пескарем и черноморским бычком, чука-сало, фунчоза с потрошками и наша гордость. Тирами-рулька поросячья с квашеной морской капустой. Да это же просто... Что в переводе с японского «пальчики оближешь».
3: Сеть ресторанов «Дед Банзай».
4: В подарок каждому клиенту народный японский кокошник «Хатимаки».
3: «Дед Банзай» с русским сердцем и японской лапшой.
4: Может, душой?
3: Нет, лапшой. Ждем вас в наших ресторанах.
4: До мо аригато годзаймас. Тьфу ты, язык можно сломать.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У каждого человека должен быть свой алкаш, на фоне которого он не совсем алкаш.

0: они. Тамбов.
1: Случай в подъезде. Ладно, чё, блин, повелись? Что, где, когда?
2: Уважаемые знатоки, счет равный, и следующий вопрос будет для вас решающим. Напоминаю, что на кону рекордный приз в истории игр клуба – 6 миллионов долларов, Lamborghini Diablo и хрустальная сова!
3: Сова!
2: Господин Кашников.
3: Да-да?
2: Ваша команда неверно ответила на 5 вопросов подряд, и я бы посоветовал вам привести в чувство свою команду во время музыкальной паузы.
3: Конечно, конечно, господин ведущий, конечно.
4: Еще раз будешь пропихивать свою версию? И я выпихну тебя из нескучного сада самым нескучным методом, понял меня?
5: Что себе позволяете?
3: Видишь, какие вопросы серьезные. Это коровий подбородок уже 5 раз подряд отвечает карбюратор. Какой нахрен карбюратор,
6: а? Хватит.
3: Или я расскажу господину ведущему, что ты с его женой...
6: Тихо, он услышит, ты...
2: Господин Кашников.
3: Да-да?
2: В 2001 году в ЗАГСе Богородского района она клялась своему благоверному верности. На этом же бракосочетании он был свидетелем. Внимание, вопрос. Если господин ведущий узнает, что он и она делали это, то каким предметом они получат по хлебососине время?
3: Я думаю, карбюратор.
6: Да заткнись ты уже, а!
2: Ладно. Потом разберемся, мы возвращаемся в эфир. Внимание, последний решающий вопрос.
4: Если хоть заикнешься про карбюратор, я тебя на Юлу посажу и раскручу. Тебе коняшка там такое устроит, Екатерине второй не снилось, понял меня?
5: Блин, ну когда-то же карбюратор должен выстрелить.
6: Не должен он выстрелить, карбюратор твой долбанный. Все, отвечать буду я, ты сидишь, молчишь. Если что-то спросят, скажи, не знаю, не в курсе.
2: Следующий вопрос для вас задает Петр Николаевич, автомеханик... Из города Тамбов.
4: Да нет.
2: В двигателе автомобиля он отвечает за приготовление горючей смеси путем смешения жидкого топлива с воздухом. Французы называют его
7: карбюратор.
2: Итальянцы
7: карбюраторе.
2: А белорусы карбюратор. Как называют его у нас в России? Время!

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Наташа мечтала о браке с Андреем, но Андрей работал в техконтроле и брака допустить не мог.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Самолет забит под завязку, уже скоро взлет, и тем не менее не взлетает самолет, кипиш сумасшедший, все бегают, что-то ищут, хаотическое движение. Стюардесса через 2 часа по громкой связи говорит: прошу прощения, кто везет лыжи с собой? Еврей подходит, поднимается в бизнес-классе, говорит: ну я везу, что такое? Вы знаете, одну лыжу нашли, вторую сейчас ищут, уже 3 часа, сейчас запросили камеру хранения, я думаю, сейчас найдем, и все будет в порядке. А все взяли, что я везу 2. Сильно пьяный человек вдребезги случайно попал в морг, как это бывает, типа летаргического сна. Ну, он, естественно, там холодно, он пришел в себя, смотрит, 2 санитара играют в карты. Он говорит: где я? Там шуганулись, карты вверх подлетели. Один в себя пришел, говорит: вы в морге. Гутен морген. Мальчику Васе подарили набор «Юный слесарь», через 2 недели спился нафиг.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Плохие танцоры ночью на расхват.
0: И все танцуют.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Самокат – это обман. Вдумайтесь, чтобы катиться, ему нужны вы.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Шутки, песни, уникальный проект на Юмор ФМ, где любимые хиты становятся лучше и веселее. С вами ваш покорный слуга Станислав Ярушин. В студии также экстаз для ушей и глаз Люся Чеботина и наша очередная музыкально-юмористическая дуэль. Вашему вниманию отборные аплодисменты!
2: Если б я был дурак, я б купил Пежо и французской фигней был бы окружен. Но с другой стороны, что уж тут скрывать, мне не жалко его будет раздолбать. Отстой, машина, с одной стороны. А, нет, постойте, с любой стороны.
3: Кабинки, кабинки, в разгаре вечеринки, ну очень популярны объекты М и Жо. Кабинки, кабинки, две синие кабинки, Сережки и Маринки, а ну кричат, открывай кабинки.
2: Вчера посетил я фиговую баню, ни бабы, ни пива, ни пара.
0: На Юмор ФМ.
3: Бомжи собираются реже, больше не орут у окна. С ними ничего не случилось, просто наступила зима.
1: Ой, это сейчас держите меня.
4: Семеро.
2: А, это что тут за колючки? Просто не могу понять, как мне через эти штучки прикоснуться и обнять. А где другие строят стены? Посадила ты кусты. Есть в кустах одна проблема. Кактус, это ты.

0: На-на-на-на-на-на.
1: Не знаю, как вам, но а нам наши шутки-песни точно понравились.
0: Авторы скоро подкинут контента в наши со Стасом планшеты, и мы еще обязательно вас порадуем. А пока что всем пока!
1: Люся Чеботина, Стас Ярушин. Встретимся на Юмор ФМ.
0: Чао!
2: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Ну-ка, на «Юмор-ФМ».
1: Обожаю ходить на работу и с работы. А вот эти 8 часов между ходьбой просто бесят.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
0: Угарный папа.
1: Степан, 7 лет, подходит на кухне к маме и спрашивает: «Мам, хочешь анекдот?» «Конечно хочу», – отвечает мама. «Да? А он тебя не хочет». В детском клубе широко и весело отпраздновали день рождения 4-летней Евы. Весь следующий день она ходит расстроенная. Бабушка спрашивает: «Ева, тебе что, не понравился праздник?» «Праздник понравился», – вздыхает Ева. «Но мне уже 4 года, а титьки так и не растут». Егору 6 лет. Он ходит на подготовительные занятия в школу. Вечером занимается с бабушкой. Пишет нолики, рисует крючочки, палочки. В конец замучился и говорит: «Бабуль, надоело мне это все. Вот закончу первый класс и сразу же пойду, как ты, на пенсию».
0: Угарный папа.
1: 7-летнюю Лизу записали на секцию.

реакцию по вольной борьбе. Приходит домой с первой тренировки и говорит: единственный плюс на занятиях – красивый тренер. Стеше исполнилось 8 лет. В подарок получила умную колонку. На следующее утро перед выходом в школу Стеша подходит к колонке и говорит: «Алиса, мы уходим. Если кто-то будет стучать в дверь – гавкай». Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Сибирские сказители.
1: И собрал чудотворец гус сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию марадоноподобную.
0: Социальная рок-опера.
2: Дороги в стране.
0: Яблочко.
3: Ребята, не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек.
0: Тот самый КВН, он вернулся.
4: Мы начинаем КВН
0: на Юмор-ФМ, категория 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Если написать на бумажке свой возраст, а потом дописать 1000 рублей, вы поймете, в сущности, вам еще так мало лет.

0: меня.
1: Фоменко. Пять шуток про
2: лето.
3: Если стул встает вместе с вами, значит, лето наступило. Женщина готовится к лету, купила крем от солнца, купальник, шлепанцы, босоножки. Мужчина подстриг ногти на ногах. Все, готов.
4: Самые умные птицы и на лето остаются в теплых краях.
3: Лена летом загорала возле сетки Раббитс, и поэтому у нее была кличка Вафля. Лето – возможность загорать по пути на работу.
1: Юмор FM. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор FM Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Нельзя вот так спокойно взять и уснуть, зная, что там в холодильнике последнему пончику одиноко и страшно.

0: шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Я рад снова приветствовать всех вас на волнах Юмор-ФМ. Внимание, вопрос. Что первое приходит вам на ум, когда вы слышите Энрико Карузо? Италия? Опера? Великий певец? Все верно. Но, поверьте, всемирной известности слава отнюдь не мешали Карузо попадать в весьма курьезные истории. И вот лишь некоторые из них.
0: Шутить изволите.
1: Как-то раз по дороге в Милан Энрико Карузо остановился в трактире. «Почему с таким любопытством глядите на этого человека?» – спросил трактирщик одного из посетителей. «Ну как же? Это ведь сам великий Карузо!» «Жена! Дети!» – закричал счастливый трактирщик. «Спускайтесь скорее вниз! Наше заведение посетил великий путешественник Робинзон Крузо!» Однажды знаменитый певец отправился на большом корабле на гастроли в Америку. Плавать Карузо не умел, океана побаивался и потому с заметным волнением осведомился у капитана. «Скажите, а часто ли тонут подобные корабли?» «О, не беспокойтесь», — сказал капитан. «Каждый такой корабль тонет не более одного раза». Однажды, когда Карузо был еще начинающим певцом, он выступал на сцене в провинциальном итальянском городке. В самый разгар представления один из зрителей швырнул в него кочан капусты. «Ну вот», — сказал певец, рассматривая кочан, — «от моего пения кто-то уже потерял голову».
0: Шутить изволите.
1: Отдавая дань уважения итальянскому темпераменту, считаю все-таки, что кидать капусты в артистов — занятие неблагодарное. И желаю всем выходить из неловких ситуаций с легкостью, благородством и шуткой в стиле Энрико Карузо. Мы ненадолго расстанемся, но уже очень скоро встретимся в эфире. Искренне ваш, Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор ФМ.
1: В любой женщине легко уживаются. Ой, да у меня память девичья. И одновременно, этого я тебе, козел, никогда не забуду.
2: Я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
1: Так, всем привет. Привет, давайте пошумим. Спасибо. Не хотел бы я оказаться вашим соседом. Вы слишком шумные. Но мне приятно, спасибо. Так, давайте, похлопайте, пожалуйста, те, кто считают себя странным. Угу, окей. А похлопайте те, кто считают себя нормальным. Угу, ну, допустим. Вот те, кто не похлопали, вы кто? Смотрите, я заметил, что все люди странные. Вот мне кажется, в каждой компании есть такой человек, который говорит: «Ну я же говорил». Ну а что-то случилось, он такой: «Ну я же говорил». Эти персонажи – это идеальная пара с людьми, которые вот эти вот, знаете, «Так, ты мне тут еще поговори». Вам повезет, если вы услышите разговор этих людей. Это же музыка для ушей. «Так, ты будешь говорить?» «Ну я же говорю». «Так, ты мне тут еще поговори». «Да я тебе говорю». «Вот ты говоришь». «Ой, да лучше бы я вообще ничего не говорил». Готовый шаблон для политического ток-шоу. Главное, чтобы эти два человека не были в одном человеке, потому что это уже страшно. Так, я полгода ходил в спортзал, мне не понравилось. Ну, потому что эти перекачанные качки постоянно смотрят на тебя и чувствуют свое превосходство. Но потом, после зала, мы все шли в душ, и превосходство чувствовал уже я. Просто только у меня был шампунь. Потом я подумал, а чё я буду ходить в зал, как-то некомфортно себя чувствовать, и я начал сразу приходить в душ. Но потом я и туда ходить перестал. Ну, во-первых, меня там не взлюбили, вот. А во-вторых, знаете, есть такие души, в которых ты воду регулируешь дольше, чем купаешься в нем. Я считаю, что в душе, помимо крана, должна быть одна кнопка – это сохранить настройки с прошлого раза. Потому что я запарился, я включаю воду, на меня льется кипяток. Я на миллиметр поворачиваю кран, и все. Ну, на меня кубики льда сыпятся. Как это получается? Это хорошо, если я с чаем пришел, ну, он хоть немножко остудится. Странно, конечно, что я с чаем в душ хожу, но… А как еще пить каркаде? Так, мне ВКонтакте написал незнакомый человек, текст был примерно такой. «Я не могу вам сказать, кто я, но я киллер, и мне вас заказали. Но если вы мне заплатите, то я кину заказчика». Ну, я, конечно, охренел, что кто-то заказал меня, да еще и за большие деньги. Но думаю, ладно, окей. Я пишу ему: «Ну, присылайте номер, куда деньги скинуть». Он присылает. Я смотрю в Сбере, а там написано: «Сергей Викторович М». Я пишу: «Сергей Викторович, мне кажется, вы себя немножко скомпрометировали». Он пишет: «Ой, да мало ли в Октябрьском районе Меньшиковых Сергея Викторовича». Ну, я ему скинул 50 рублей. Он мне написал: «От души, брат». Я понимаю, как ему сложно, потому что, ну, малый бизнес убивает. Очевидно же, что он самозанятый. Ну, он же начинающий киллер. Я помогаю стартаперам, как могу. Ладно, всем большое спасибо за внимание. Всех обнял. Пока-пока. Увидимся.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ 18+.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Ну-ка, на «Юмор-ФМ».
1: Не хотелось бы портить вам настроение, но рядом больше никого нет.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Челюсть не воробей, вылетит — не поймаешь. Хорошо там, где нас нет, и очень плохо там, где нас да. Настроение у меня бывает двух видов: зашибись и зашибу. Однажды судебные приставы пришли ко мне в квартиру и вынесли урок на

0: Хороший собеседник – не тот, кто тебя внимательно слушает, а тот, кто регулярно подливает. В сутках – 24 часа. В ящике – 24 бутылки. Совпадение? Не думаю.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
0: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор-ФМ. Давид Цалаев.
1: Сегодня могу вам с радостью очень уверенно заявить: собирайте все свои манатки и валите к чертям отсюда.
0: Яна Кошкина.
2: А ты что, тоже разорался? Ну построил бы нам что-нибудь нормальное, ну например, Дубай.
0: Александр Пташинчук.
3: Благодаря твоему блогу, Катя, у меня теперь есть 1000 личных сообщений, и они все начинаются со слова «чушпан».
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Ты знаешь, я когда греблей занимался, у нас первые 5 лет вообще просто били веслом по лицу.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Скажите, а у вас тоже день, когда вы стираете, готовите, убираете, гладите, называется выходной?

0: представляет.
1: Опасный момент. Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Всем любителям спорта здоровый такой приветище! С вами Роман Юнусов, известный в спортивных кругах коллекционер комментаторских оговорок. Позвольте в очередной раз метнуть вас в молот юмора. Я бы даже сказал пробить вам юмористический пенальти. Ловите с моего ляптопа очередной топ ляпов. Как говорят у нас в стипльчезе, поскакали!
1: Гол! Штанга!
2: Друзья, до начала матча осталось 5 минут. Счет по-прежнему 0-0. И вот на повторе мы видим, как сначала в белорусского игрока попадает шайба, а потом сверху навалились два шведа. Да, такого счастья никому не пожелаешь. Скажу вам, этот молодой нападающий очень перспективный, с большим талантом и огромным мужским достоинством. Вот по второму тайму чувствуется, что тренер Реала в перерыве, как говорится, вставил своим футболистам. Какой удар! Вообще без траектории! Как из пули выстрелил! Да, не очень большая растительность у судьи Лопеса Ньета. Может и замерзнуть. Вот так всю жизнь пишешь шутки, а тут раз и какой-то комментатор на ровном месте взял и перешутил тебя как стоячего. А все почему? Шутки сочиняют люди, а оговорки сочиняет сама жизнь. Вот такая неожиданно глубокая мысль. Пойду додумаю ее. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
4: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Пасечник догадался, что жена нашла заначку, когда увидел ее с опухшим лицом, но в новом платье.

0: зарегистрированный разговор между испанцами и американцами на частоте экстремальной ситуации в море. Испанцы. Говорит А-853. Пожалуйста, поверните на 15 градусов на юг во избежание столкновения с нами. Вы движетесь прямо на нас. Расстояние всего 25 морских миль. Американцы. С вами говорит капитан корабля Соединенных Штатов Америки. Мы советуем вам повернуть на 15 градусов во избежание столкновений с нами. Испанцы, мы считаем ваше предложение невозможным, неадекватным. Советуем вам повернуть на 15 градусов на юг, чтобы не врезаться в нас. Я не могу дальше читать. Американцы, уже другой голос на повышенных тонах. С вами говорит Ричард Джеймс Ховард, командующий авианосца «Линкольн» военно-морского флота Соединенных Штатов Америки, второго по величине военного корабля американского флота. Нас сопровождают два крейсера, 6 истребителей, 4 подводные лодки и многочисленные корабли поддержки. Я не советую, я приказываю вам изменить курс на 15 градусов на север. В противном случае мы будем вынуждены принять необходимые меры для обеспечения безопасности нашего корабля. Уберитесь с нашего курса, испанцы. Готовы? Испанцы. С вами говорит Хуан Мануэль Салас Алканара. Нас два человека. Нас сопровождает пес, ужин, две бутылки пива. Нас поддерживает одна канарейка, которая сейчас спит.
1: Я не могу продолжать.
0: Мы не собираемся никуда сворачивать, учитывая, что мы находимся на суше и являемся маяком.

0: Испанцы молодцы. Дальше. Испанцы, замечательные ребята. Мы не имеем ни малейшего понятия, какое место по величине мы занимаем среди испанских маяков. Вы можете принять все свои факинговые меры для вашей безопасности, но если вы не свернете, ваш факинговый Линкольн разобьется о наши скалы.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Если в биатлоне штрафной круг 150 метров заменить на штрафную стопку, этот вид спорта станет значительно интереснее.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в самолете президента».
1: Господин президент, разрешите войти.
2: Черт, дери ваши задницы! Генерал МакАртур, сенатор Кевин, где вас черт подери носит? Мы сейчас летим на первую встречу в России. Поэтому я просил вас собрать как можно больше информации о традициях русских, об обычаях, о том, как вообще они встречают гостей.
1: Господин президент, вас встретит сразу женщина в кокошнике.
2: В чем?
1: Ну, это такая штыковая лопата, в которой вместо деревянной палки есть женщина.
2: Хорошо, я думал, русские будут встречать водкой.
3: Нет, мы узнали, у русских нет водки. У них есть водочка. Водонька, водяра, православная, живительная, ключевая. А именно водки нет.
2: А может быть, тогда не пить водоньку?
1: Не получится, не пить водку у русских — это грех.
2: Какой еще грех?
1: Грех не выпить, представляете? Они в это сильно верят, а мы должны уважать чужую религию.
2: Да, действительно, мы должны. Может быть, тогда просто пропустить?
1: Ага, не получится. В русском языке пропустить обозначает выпить. Они вообще специально придумали так свой язык, чтобы нельзя было отказаться от водки.
2: Хорошо, что дальше?
1: А дальше у них питание.
2: Меня повезут в ресторан, правильно?
1: Ага, фигушки, господин президент. Вас повезут в лес. У русских очень много леса, и они туда всегда ездят. Даже есть. А уже там, в лесу, вас ждет самая ужасная тварь с русского стола. Печеная картошка.
2: Просто картошка, запеченная в духовке?
1: А нет, господин президент. В духовке у них хранятся сковородки. Крышки от кастрюль, которые не подходят ни к одной из кастрюлей. Очень много пакетов. А вот картошку они пекут в костре.
2: В костре?
1: В общем, вы кидаете ее в костер. Ждете какое-то время, потом двумя палочками достаете ее из костра. Аккуратно, свободной рукой, пальчиками, чтобы не запачкаться, начинаете ее чистить. Но фиг там, вы все равно запачкаетесь. Вы все в саже, у вас вся картошка хоть и почищенная, но в саже. Рот весь в саже. Ты начинаешь ее есть, но у тебя не получается, потому что нужно одновременно и дуть, и есть, чтобы не обварить свой рот. И вот ты доходишь до середины, она там сырая. У нее температура, как на солнце, она сырая.
2: Господи, что это такое? Это хотя бы вкусно?
1: Чтобы она была вкусной, ее нужно посолить. И ты начинаешь искать соль, а где же соль? Ага, вот она, в спичечном коробке!
2: Так, значит, выпили, поели и пошли, правильно?
1: Да, и пошли петь песни.
2: Петь песни? А что поют пьяные русские?
1: Пьяные русские поют песни, которые трезвые русские пели 200 лет назад. Ну, например, «Ой, цветет калина». «Ой, мороз, мороз». Ой, люли-люли. Ой, кто-то с горочки спустился.
2: Что, у них все через боль постоянно. Что, у них есть песни, в которых нет слова «ой»?
1: Да, есть одна. Валенки, валенки. Ой, да не... А, нет, нету.
2: Когда я все-таки поеду в гостиницу?
1: Никогда, господин президент. Потому что сейчас время самой страшной русской традиции. Гостеприимство. Они вам скажут: ну куда ты по ночи сейчас поедешь? Оставайся у нас. И постелят вам на полу.
2: Куда мы летим вообще? Что нам там делать? Все, никуда не полетим. Разворачиваем самолет. Полетим обратно к себе домой, в Америку.
0: «Однажды в России». Лучше.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Нка на Юмор ФМ.
1: Я на диете месяц и уже потерял целых 30 дней.

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Здравствуйте, меня зовут Михаил. Мне 44 года, я свинья. Точнее, квадробер. Каждый день после работы я надеваю поросячьи ушки, копытца, поросячий хвостик, вешаю на нос пятачок и иду в ближайший алкомаркет, чтобы закупиться там до поросячьего визга. А костюм свиньи для моего старого нового хобби я приобрел в гипермаркете «Рога и копыта». Хотя жена говорит, что я и без костюма очень похож.
2: Гипермаркет товаров для начинающих и опытных квадроберов «Рога и копыта».
3: Ушки, лапки, хвостики, носики для песиков, котиков, зайчиков, белочек, крокодильчиков и, конечно, поросят. Квадробинг начинается с хорошего костюма.
1: Впрочем, поверьте, костюм не главное. Главное, что в душе вы самая настоящая свинья.
2: «Рога и копыта». Проживите свою лучшую животную жизнь вместе с нами на сайте мяу-мяу-гав-гав-кукареку.хрю.
4: Ищете действительно дешевое такси? Такси сугубо экономического класса «Сусанин».
5: Действительно недорого.
4: Особенно поездки по тарифным планам. Дорогу покажешь и права настоящие, мамой клянусь. Такси «Сусанин». Недорого, но очень долго.
6: Мы продолжаем набор двуруких двуногих водителей. Подробности на сайте куда ты завел нас.рф.
4: Такси «Сусанин». Довезет, как повезет.

0: Любимые туристические направления стали временно недоступны. Отдохнуть очень хочется.
1: Эх, ваша правда.
0: Клуб странных странствий Михаила Шухерова приглашает. Риск, адреналин и незабываемые фото всем и каждому. Вот уже 14 лет мы предлагаем бюджетно отдохнуть необычным способом в самых неожиданных местах.
2: Пеший тур, мусорные курганы, древние балашихи. Сплав на эмалированных тазах по болотам Смоленской области. Путешествие по северу Крыма верхом на коровах. Настоящее мужское приключение тропой вологодского самогона. И семейный тур «Колыма. Территория детства».
0: Вот далеко не полный список. А нет, простите, это полный список наших программ для вашего отдыха.
3: Меня зовут Михаил Шухеров, и я действительно знаю толк в странных и бестолковых путешествиях. Присоединяйтесь, друзья!
1: По северу Крыма на коровах? Теще должно понравиться.
0: Клуб странных странствий Михаила Шухерова. Всем понравится. И теще тоже. Выбрать и забронировать интересный тур вы можете на сайте www.spasite.au.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18

0: звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шаг.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если хорошо питаться, в метро можно уступать место сразу двум старушкам.

0: 94, Нижний Новгород.
1: На предприятиях часто проводят День семьи, где детям сотрудников рассказывают про работу их родителей.
2: Вот дети, это у нас Андрей Аркадьевич. Он на заводе работает давно, сейчас вам все про него расскажет.
3: Без мата.
4: Без мата.
3: Ну замени все плохие слова на птички-синички. Дети, поздоровайтесь.
5: Здравствуйте!
4: Птички-синички. Добро пожаловать на наш птичий завод. Мы здесь делаем эти синичьи болты. Вот.
6: А чем вы здесь еще занимаетесь?
4: В основном пинаю птиц.
6: Вы жестокий.
4: Такая работа.
6: А что это за бутылка?
4: Я в нее сливаю масло.
6: А это что за бутылка?
4: Это портвейн.
6: А в чем заключается смысл вашей работы?
4: Не перепутать бутылки.
6: А почему вы без каски?
4: Ну, отвечу. Потому что бетонная плита два раза в одно место не бьет. И за все это я получаю 25 тысяч.
6: Птичья зарплата.
4: А ты что такой любознательный? Тебя как зовут?
6: Петь Синичкин.
4: Я бы тебя по-другому и не назвал.
2: Так, дети, все. Здесь экскурсия окончена. Пойдемте в другой цех. Попрощайтесь с дядей.
7: Пока, большая птица!
2: Идемте.
4: Обидно, блин.
0: Команда Иван да Марья. Кострома.
8: В самом дорогом салоне красоты две очень сильно богатые женщины.
9: Ну, а я ей говорю, куда в первые классы без виниров?
8: Угу.
9: Ну, засмеюсь.
8: Праздник же. А вы здесь сегодня какую процедуру сделали?
9: А я вот нависшее веко нарастила. Чтоб завтра было что удалять. Надо же чем-то заниматься.
8: Согласна.
9: Да. А у вас сколько домработников?
8: 512.
9: А у нас 1 терабайт. Да, или в чем они там измеряются?
8: Ну, что-то такое. А мне, знаете, недавно почку свиньи пересадили.
9: О, это зачем?
8: Так трюфели вкусней.
9: Интересно. А как у вас с мужем вообще?
8: Хорошо, хорошо, изменяет. Но ей уже 24.
9: О, вы даже запомнили?
8: А сейчас с нулевых считать легко.
9: Ой, а у моего, представляете, любовница из Никарагуа. Мы ее привезли, отмыли. Белая.
8: Экзотично. Да. А у вас муж насколько богат?
9: Ой, я не знаю, если честно, но он всегда ходит в спортивном костюме и в кепке.
8: Богатый.
9: Так скучно.
8: Скучновато.
9: Может, закажем дельфини икры?
8: Они вроде не мечут.
9: Ну, может, заплатим? Че, дельфины шумные, че им бабки не нужны? Открой дельфинарий.
8: Ну, их вроде люди открывают.
9: Что за чушь? Тогда бы назывался Людинарий.
0: Суперпроект ТНТ. Это Лига Городов. На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Слесарь Иван, насмотревшись немецкого порно, написал заявление о переводе в мюнхенский ЖЭК.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Три иностранца заходят в офис серьезной компании, ну и хозяин офиса, хозяин, директор завода пытается долбануть что-нибудь по-английски, как бы мы тоже с усами. Hi, nice to meet you. Sit down, please. Just a minute. И по громкой связи разговаривает с секретаршей. Надюшенька, мне рюмочку коньячку, а этим трем козлам чай. Один говорит, дум козлам, я переводчик.
2: Ну вот, дорогая моя, теперь, когда мы женаты, скажи мне честно, сколько у тебя было мужчин? А ты обещаешь, что не будешь ругаться? Ну, хорошо, обещаю. Ну, ладно, 7. А, в смысле, я 7? Нет, ты 4.
3: Муж с восторгом говорит, жена, дорогая, я тут прочитал, ты представляешь, во время секса мужчина сжигает столько калорий, как будто он пробежал 9 километров. Он говорит, да ты у меня, блин, чемпион мира, 9 километров за 2 минуты. Молодец.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор ФМ. Танцуют все на Юмор ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: И

0: Москве 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Только наш мужик может поблагодарить жену за вкусные макароны по-флотски и получить половником по башке, потому что это была паста карбонара.